0: Личный коуч.
1: Система успеха. Франчайзинг бизнес-процессов.
2: Однажды никому неизвестный продавец машин для приготовления молочных коктейлей зашел в неприметную закусочную в калифорнийском городке Сан-Бернардино, чтобы предложить владельцам заведения свой товар. В забегаловке он оказался поражен несколькими вещами: вкусом гамбургеров, а также системой готовки и обслуживания. Владельцы забегаловки готовили свои бургеры удивительно быстро, каждый раз одинаково, из одних и тех же ингредиентов, за одинаковое время. Они создали настоящую машину, четко отлаженный механизм. Продавца молочных коктейлей звали Рэй Крок, а основателями бургерной были Ричард и Моррис Макдоналды. Крок, пораженный организованностью бизнеса Макдоналдов, убедил братьев заключить с ним договор франчайзинга для открытия сети закусочных. 12 лет спустя он выкупил у братьев лицензию на Макдональдс. Но предпринимательский гений Крока заключался не в создании франшизы из имени Макдоналдов. Система франчайзинга к тому времени существовала уже более сотни лет. Ее применяли и General Motors, и Coca-Cola, и многие другие. Но франчайзинг в то время работал как продажа разрешений на использование торгового имени. Рэй Крок же придумал нечто совершенно новое — франчайзинг бизнес-формата и процессов. Крок не просто давал новым закусочным возможность работать под вывеской «Макдональдс». Он создал единую систему ведения бизнеса, которая одинаково успешно работала в каждом ресторане «Макдональдс» в любом уголке мира. Крок занимался бизнес-инжинирингом задолго до того, как этот термин и сам процесс вошли в широкую практику. Он смог создать на основе дела братьев Макдоналдов легко воспроизводимую и надежную бизнес-систему.
1: Революция готовых решений.
2: Крок хотел создать такой бизнес, который бы минимально зависел от людей и него самого. Франчайзи «Макдональдс», покупатели придуманного Кроком бизнес-формата, не имели почти никакой свободы действий. Всем им приходилось оканчивать университет гамбургероведения, в котором учили не только тому, как правильно класть котлеты на булочки, но и тому, как вообще работает бизнес «Макдональдс». Франчайзинг, придуманный Кроком, был предвестником революции готовых решений, повсеместного сдвига в сторону упорядочивания и предсказуемости предпринимательского дела. Сейчас в мире существует около 30 тысяч ресторанов «Макдональдс». И каждый из них работает настолько эффективно, насколько многим владельцам самобытных ресторанов и не снилось. Конечно, чтобы добиться успеха, не обязательно оканчивать университет гамбургероведения и открывать ресторан под брендом «Макдональдс». Не обязательно, в принципе, покупать право на пользование чьим-либо бизнес-форматом. Но важно усвоить пример Рэя Крока. Успешно то предприятие, которое разрабатывает независимую от человеческого фактора систему управления. Бесперебойную, легко воспроизводимую и предсказуемую машину удовлетворения потребностей публики. Не обязательно быть франчайзи, но на этапе создания своего дела очень полезно представить, что вы сами франчайзер, и ваш бизнес в будущем будут копировать другие предприятия.
1: Правила эффективной системы.
2: На основе примера Крока Майкл Гербер формулирует несколько правил, которые пригодятся на этапе продумывания системы, не зависящей от человеческого фактора.
1: Бизнес-модель должна приносить ценность.
2: В первую очередь клиентам, но также сотрудникам, поставщикам, кредиторам. Ценность – нечто, отвечающее потребностям публики и добавляющее бизнесу вес в глазах людей. Справедливая цена товаров и услуг, внимательность к мелочам и так далее.
1: Бизнес-модель должны реализовывать простые люди.
2: Дорогие и высококвалифицированные кадры увеличивают себестоимость продукта. Кроме того, неординарные личности – источник нестабильности. Предприятие становится слишком зависимым от таких сотрудников, их настроения, душевных порывов и желания работать. Поэтому достаточно иметь внутренние инструменты обучения тем навыкам, которые требуются на каждом участке работы, и привлекать к их освоению простых людей с улицы, готовых учиться и работать.
1: Бизнес-модель – источник стабильности и порядка для клиентов.
2: В наш век постоянных изменений потребители часто ищут предсказуемость и спокойствие. Упорядоченный и организованный бизнес – дает покупателям уверенность в том, что вы знаете свое дело, и к вам можно будет и впредь обращаться.
1: Правила и ход работы должны быть задокументированы.
2: Основатели бизнеса обязаны создать четкие инструкции для сотрудников, чтобы люди знали, как выполнять свои задачи максимально эффективным способом.

0: Кроме того, документация и стандартизация позволят отслеживать качество работы.
1: Программа развития. Схема процессов.
0: Итак, хороший бизнес – это система, в которой каждый винтик на своем месте. Синергия работы простых деталей создает то сложное устройство, которое приносит потребителям радость, а собственникам – прибыль. Структура предприятия – это скелет и мускулы успеха. Его основу, как мы уже поняли, составляют процессы и функции, а не люди. Составьте организационную схему вашей компании, где будет прописана каждая должность, которая нужна для функционирования бизнеса, от уборщицы до генерального директора. Добавьте к фигурам в схеме краткие описания, где перечислены конкретные обязанности персонала. Если вы руководитель небольшой компании, где вам и вашим людям приходится совмещать по несколько должностей, то эта схема будет особенно полезна. Она покажет, какие шестеренки этого механизма за что отвечают. Сделайте такую схему, даже если ваша компания — это вы в одном лице. Когда вы печете пироги, вы должны быть пекарем, а не генеральным директором с функциями пекаря. Когда вы занимаетесь рекламой пирогов, вы директор по маркетингу, а не учредитель предприятия с задачами рекламщика. Заключите с самим собой трудовой договор. Пропишите конкретно, чем вы собираетесь заниматься на той или иной совмещаемой должности. И каковы ваши задачи и профессиональные стандарты. То же касается и любых других работников-совместителей, кем бы они изначально ни были. Задача в том, чтобы абстрагироваться от личностей и выявить функции, которые требуются системе. Должностные инструкции четко прописывают каждый аспект работы и предлагают наиболее эффективные методы решения задач. Приступать к расширению штата и поиску персонала можно лишь тогда, когда они готовы. Нарисовав схему своего предприятия, создав правила игры, вы создадите порядок в мире хаоса.
1: Стратегическая цель.
0: Мы уже сказали, что бизнес должен отвечать запросам потребителей и рынка. Но все же любое предприятие — отражение идеи и жизненных задач своего создателя. Открывая и развивая бизнес, нам предстоит подумать о собственном будущем и о том, чего мы от него хотим. Какой я хочу жизни? Как должен выглядеть мой день? Какие отношения связывают меня с другими людьми? Друзьями, близкими, бизнес-партнерами, клиентами? Чем я хотел бы заниматься через 2 года, 5, 10 лет? Что я хочу сказать и оставить обществу? Что я хотел бы делать, когда уйду на отдых? Сделайте так, чтобы ваше дело помогло вам прожить эту жизнь в свободе, счастье и достатке. Подумайте и четко сформулируйте, как бизнес может помочь вам достичь ваших жизненных целей. Какие бизнес-задачи нужно для этого реализовать? Это и будет стратегической целью, планом действий, развернутым во времени.
1: Три компонента развития.
0: Майкл Гербер выделяет три компонента, которые необходимы для того, чтобы бизнес развивался.
1: Инновации.
0: Главный вопрос для предпринимателя и его сотрудников. Есть ли способ сделать это лучше? Этот вопрос нужно задавать себе постоянно, чтобы процесс инноваций был непрерывным. Здесь во главе угла также должны быть интересы и потребности клиентов. Инновация — результат анализа их потребительского профиля. Но важны и интересы компании. Если инновация не упрощает жизнь сотрудников и затрудняет бизнес-процессы, это бесполезная инновация.
1: Количественная оценка.
0: Без нее невозможно разобраться в том, что происходит в бизнесе. Числовые показатели — пульс, за которым должен следить предприниматель. Они же дают возможность оценить эффект инноваций.
1: Порядок.
0: Если сотрудники совершают одни и те же действия каждый раз по-разному, возникает губительный для бизнес-процессов хаос. Без порядка невозможно никакое планирование. Наша задача — превратить предприятие в образец для тысяч других.
1: За гранью мифа.
0: Почему вообще люди решают заняться бизнесом? Потому что у них есть передовые идеи, которые стоят того, чтобы ими поделиться с миром. Потому что хотят испытать себя. Ищут свободу и порядок? Хотят лучше контролировать свою жизнь? Мечтают, чтобы работа им нравилась и отвечала состоянию души? Все эти ответы верны. И все они в определенном смысле составляют предпринимательский миф. Люди стремятся достичь таких отношений с миром, которые им не может дать работа по найму. Обрести контроль, структуру и свободу. И все это по личному усмотрению. Но, как мы выяснили, часто начинающие предприниматели погружаются в хаос и не строят порядок. Они пытаются менять мир раньше, чем сами пройдут через изменения, которые для этого необходимы. Поэтому первое, что нужно сделать начинающему бизнесмену, взглянуть на свое предприятие через призму P-мифа. Понять, каковы ваш бизнес и вы сами сегодня. И какими должны стать, чтобы выжить и принести ценность людям. Расстояние между этими точками — путь, который предстоит пройти.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахарчи чолк холонив холив, герой умирает в седле. Бахарчи чолк холонив холив. Хамидат лилире кулареб, чода хакибере кулареб. Аслу седло не подходит, коню колесо. Хамидат лилире кулареб, чода хакибере кулареб. Хубаб хюриниса бад садавшим чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хубаб хюриниса бад садавшим чохулареб. Ведь иранчастаск об хуялдасан кету гибергунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь иранчастаск об хуялдасан кету гибергунеб. Вот антун хоровчий хабач агуукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчий хабач агуукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Мысли вслух.
2: Представь на секунду одну простую мысль. В этом мире ты не получаешь то, чего заслуживаешь. Ты получаешь то, к чему тебя допускают. И именно здесь большинство людей терпит поражение, даже не понимая почему. Они думают, что успех – это знание, труд, мотивация, усилия. Но правда в том, что между тобой и возможностями почти всегда стоит один барьер – доступ к нужным людям. И вот главный вопрос, который меняет все. Почему одних пускают в круг сильных, а других нет, даже если они умнее, трудолюбивее и честнее? Ответ неприятен, но если ты его поймешь, твоя траектория изменится навсегда. Большинство людей, пытаясь завести полезные связи, совершают одну фатальную ошибку. Они пытаются понравиться. Они стараются быть удобными. Они хотят показаться полезными. Они демонстрируют энтузиазм, уважение, лояльность. И тем самым автоматически ставят себя ниже. Макиавелли бы сказал: «В тот момент, когда ты стремишься понравиться сильному, ты уже признал его власть над собой. А тот, кто признает власть, никогда не будет равным». Сильные люди не ищут восхищения. Они ищут контроль, предсказуемость и выгоду. И если ты этого не понимаешь, ты всегда будешь находиться снаружи, глядя внутрь. Теперь остановись и честно ответь себе. Сколько раз ты видел, как посредственные люди оказываются рядом с элитой, получают возможности, сделки, влияние, просто потому, что они свои? И сколько раз ты видел умных, способных, перспективных, но навсегда оставшихся за дверью? Это не случайность, это система. Макиавелли писал, что люди судят не по сущности, а по позиции. И если ты подходишь к сильному как проситель, тебя запомнят как просителя. Даже если ты больше никогда не попросишь ни о чем. Первое впечатление в мире власти почти невозможно стереть. И вот здесь начинается самый опасный момент. Потому что, узнав это, большинство делает неправильный вывод. Они решают стать наглее, агрессивнее, громче. Начинают изображать уверенность, играть роль альфы, копировать поведение элит. И это вторая ловушка. Элита мгновенно распознает фальшь. Они видели ее тысячу раз. Макиавелли предупреждал: худшее, что может сделать человек без власти, это изображать ее. Это вызывает не страх и не уважение, а раздражение. Сильные люди подпускают к себе не тех, кто громче, а тех, кто опасно спокоен. И вот здесь мы подходим к ключевому принципу, который переворачивает правила игры. Элиты не ищут друзей. Они ищут равновесие. Человека, который не тянется, не просит, не навязывается, не боится потерять контакт. Потому что страх потери – это самый явный признак зависимости. Если ты боишься, что тебя не возьмут, не позовут, забудут, ты уже проиграл. И они это чувствуют на уровне инстинкта. Макиавелли писал, что люди уважают тех, кто может уйти. Потому что возможность уйти – это власть. Вот почему в кругах элиты почти никогда не говорят напрямую о выгоде. Они смотрят, как ты себя ведешь, когда выгода не гарантирована. Как ты держишь паузу. Как ты реагируешь на неопределенность. Как ты выдерживаешь молчание. И если ты начинаешь суетиться, дверь закрывается. Понимаешь, в чем парадокс? Чтобы попасть внутрь, ты должен быть готов остаться снаружи. Большинство людей ломается именно здесь. Они слишком хотят, а желание – это слабость. Как элиты проверяют людей? Какие сигналы ты подаешь, даже молча? И что именно делает человека своим? Даже без статуса и связей. И главное, как перестать быть тем, кого оценивают, и стать тем, кто сам становится фильтром. Это знание неудобное. Оно разрушает иллюзии. Но именно оно отделяет тех, кто навсегда ходит по кругу, от тех, кто однажды заходит туда, куда большинству вход закрыт. Есть одна деталь, которую почти никто не замечает, но именно она решает все. Сильные люди никогда не говорят прямо, чего они хотят от тебя. Они смотрят, кем ты являешься без инструкций. Это главный тест. Макиавелли писал, что истинная природа человека проявляется не тогда, когда ему дают четкую роль, а тогда, когда его оставляют в неопределенности. Именно в этой зоне и происходит отбор. Большинство людей в неопределенности теряется. Они начинают искать опору, подсказки, одобрение. Они задают лишние вопросы, стараются быть полезными, суетятся, предлагают себя. И тем самым выдают главное – внутреннюю зависимость. Для элиты зависимый человек опасен. Он нестабилен. Он легко ломается под давлением. Он предаст не из злого умысла, а из страха. Поэтому первое, что ты должен понять – в мире сильных ценят не инициативу, а самообладание. Способность оставаться цельным, когда тебе ничего не обещают, когда тебя не зовут, когда пауза затягивается, когда ты не знаешь, оценивают тебя или уже списали. Именно здесь большинство людей проигрывает, даже не начав. Они начинают подстраиваться, менять поведение, корректировать речь, пытаться быть удобнее. Но Макиавелли предупреждал: тот, кто меняется ради принятия, теряет форму. Обесформенный человек не может быть опорой. Сильные ищут не тех, кто подстраивается, а тех, кто стабилен. Стабильность – это редкость, это роскошь, это признак внутренней власти. Когда ты стабилен, ты не ускоряешься, чтобы понравиться, не замедляешься, чтобы не раздражать. Ты движешься в своем темпе. И этот темп считывается мгновенно. Вторая ошибка большинства – стремление быть полезным слишком рано. Они думают: если я покажу ценность, меня заметят. Но в глазах элиты это выглядит иначе. Если ты сразу стараешься быть полезным, значит, ты хочешь купить доступ. А доступ не продается за старание. Макиавелли писал, что подарки от слабых унижают, а подарки от равных создают союз. Разница в позиции, из которой ты действуешь. Когда ты спешишь быть полезным, ты действуешь снизу. Когда ты ждешь момента, ты действуешь на равных. Сильные люди всегда чувствуют, из какой позиции ты предлагаешь что-либо, даже если ты молчишь. Поэтому настоящая стратегия выглядит иначе. Ты не предлагаешь ценность. Ты демонстрируешь автономность. Ты не говоришь о своих возможностях, ты просто живешь так, будто они у тебя есть. Ты не объясняешь, чем можешь быть полезен, ты позволяешь другим, самим дойти до этого вывода. Это раздражает нетерпеливых, но притягивает сильных. Потому что сильные люди уважают тех, кто не торгуется своей значимостью. Есть еще один тонкий момент. Элиты крайне чувствительны к эмоциям, не к словам, к состоянию. Если рядом с тобой чувствуется напряжение, ожидание, желание понравиться, это считывается как слабость. Если рядом с тобой чувствуется спокойствие, самодостаточность, отсутствие спешки, это воспринимается как сила. Макиавелли говорил, что люди больше доверяют тем, кто не нуждается в доверии. Это звучит парадоксально, но именно так работает власть. Когда тебе не нужно, чтобы тебя приняли, тебя начинают рассматривать. Когда тебе не нужно, чтобы тебя одобрили, к твоему мнению прислушиваются. Когда ты готов уйти, тебя начинают удерживать. Но здесь возникает следующий уровень игры. Допустим, ты прошел первый фильтр. Ты не суетишься, ты не навязываешься, ты сохраняешь форму. Что дальше? Дальше начинается проверка на глубину. и именно на этом этапе большинство ломается окончательно. Потому что здесь проверяют не твою уверенность, а твою способность молчать, когда хочется говорить, и действовать, когда хочется ждать. Когда ты проходишь внешний фильтр, начинается внутренняя проверка. Она почти никогда не выглядит как проверка. Сильные люди редко задают прямые вопросы. Им не нужны твои объяснения. Им нужно увидеть твои реакции. Макиавелли писал, что лучший способ узнать человека – дать ему свободу и наблюдать, как он ею распоряжается. Именно так действует элита. Тебя могут недооценить, проигнорировать, сказать что-то резкое, прервать, не ответить сразу. Это не неуважение, это тест. Большинство людей воспринимает такие ситуации эмоционально. Они начинают защищаться, доказывать, оправдываться, показывать границы. И тем самым показывают то, что нужно было скрыть – уязвимость. Оправдывающийся человек – управляемый человек. Пока ты объясняешься, ты реагируешь. Пока ты реагируешь, ты не контролируешь ситуацию. Макиавелли утверждал: «Тот, кто первым выходит из равновесия, первым теряет позицию». Поэтому главный навык – не реакция, а выдержка. Если тебя перебили, ты не возвращаешься к теме. Если тебя недооценили, ты не доказываешь. Если тебя проверили молчанием, ты не заполняешь паузу. Ты сохраняешь форму. Пауза – это сила, которую большинство не выдерживает. Люди начинают говорить, когда им становится некомфортно. Они раскрываются, показывают мотивы, показывают страхи. А ты в этот момент просто наблюдаешь. И постепенно роли меняются. Из человека, которого оценивают, ты превращаешься в того, кто считывает. Это переломный момент. Дальше проверяют твою лояльность. Но не так, как думают многие. Лояльность – это не согласие, не подчинение, не преданность на словах. Макиавелли писал, что самая ценная форма лояльности – это предсказуемость в критический момент. Тебя могут поставить в ситуацию, где выгодно переложить ответственность, где удобно обвинить другого, где можно усилить свою позицию за счет чужой ошибки. И здесь большинство делает ход, который навсегда закрывает им вход. Они выбирают сиюминутную выгоду. Они демонстрируют умность. Они подчеркивают чужую слабость. Но элита видит другое. Если он сделал это сейчас, он сделает это и со мной. Поэтому в круг не берут самых хитрых, берут самых устойчивых. Тех, кто не усиливает себя за счет разрушения структуры. Макиавелли предупреждал, что тот, кто ради собственного роста подрывает систему, в итоге становится ее врагом. Сильным нужны не гении-одиночки, им нужны опоры. Именно поэтому следующая проверка – на конфиденциальность. Ты узнаешь что-то лишнее, чужую слабость, ошибку. Решение, о котором не принято говорить вслух. И дальше начинается игра. Ты либо используешь это, чтобы выглядеть значимым, либо удерживаешь внутри. Большинство не выдерживает. Они хотят поделиться, показать, что они в курсе, подтвердить свою близость к центру. И тем самым подписывают себе приговор. Макиавелли писал, что власть не терпит утечек. И человек, который не умеет хранить молчание, опаснее врага. Если ты способен удержать информацию, не используя ее, тебе начинают доверять глубже. Потому что ты доказал главное – ты не торгуешь доверием. И здесь происходит незаметный, но решающий сдвиг. С тобой начинают советоваться. не потому, что ты самый умный, а потому, что ты самый надежный. Твое мнение начинают спрашивать до принятия решений. Твое присутствие становится желательным. Твоя позиция учитывается. Но это все еще не финал, потому что дальше возникает самый опасный момент – иллюзия принятия. Человек начинает верить, что он уже внутри, расслабляется, позволяет себе лишнее, показывает амбиции. И именно здесь ломаются даже самые терпеливые. Самая опасная ловушка на пути к власти – ощущение безопасности. В тот момент, когда человек начинает думать, что его приняли, что он стал своим, что можно расслабиться, система начинает работать против него. Макиавелли писал, что доверие во власти никогда не бывает окончательным. Оно всегда временное, условное и зависящее от пользы. Тот, кто забывает об этом, становится уязвимым. Элита не избавляется от людей внезапно. Она дает им время совершить ошибку. И чаще всего эта ошибка выглядит как уверенность в своем положении. Человек начинает говорить больше, чем нужно, позволяет себе иронию, делает замечания, демонстрирует амбиции. Начинает вести себя так, будто его присутствие гарантировано. Но в этот момент он перестает быть наблюдателем и становится объектом наблюдения. Макиавелли предупреждал: чем выше ты поднимаешься, тем меньше имеешь права на ошибку. На начальных уровнях прощают неосторожность. Вблизи власти нет. Следующая проверка на границе. Тебе могут позволить чуть больше, чем раньше. Чуть больше информации. Чуть больше свободы. Чуть больше влияния.
3: И смотрят, что ты сделаешь. Большинство расширяется слишком быстро. Начиная действовать от имени структуры, говорить за других, принимать решения, которые ему не поручали. Это воспринимается как вторжение. Сильные люди крайне чувствительны к нарушению границ, потому что границы – это форма контроля. Макиавелли писал, что лучший союзник – тот, кто не путает свое место, даже когда ему доверяют. Настоящее доверие проявляется не в том, сколько тебе позволяют, а в том, сколько ты сам себе запрещаешь. Человек, который умеет сдерживаться, выглядит сильнее того, кто стремится расширяться. И здесь появляется еще один ключевой момент. Элита проверяет, можешь ли ты быть полезным без признания. Ты можешь сделать правильный шаг и не получить за него благодарности. Можешь решить проблему и увидеть, как заслуга уходит другому. Можешь вложиться и не быть отмеченным. Именно здесь большинство ломается. Они чувствуют несправедливость, обижаются, замыкаются. Или наоборот, начинают требовать признания. Но Макиавелли был предельно ясен. Тот, кто требует награды, демонстрирует зависимость от нее. В мире власти награды получают те, кто способен действовать без них. Если ты способен сохранять форму, даже когда тебя не отметили, ты становишься редким ресурсом. Потому что большинство людей работают только за признание, а меньшинство – за позицию. И именно меньшинству доверяют серьезные рычаги. Но есть еще одна, самая тонкая проверка. Проверка на выход. Тебе могут не дать то, на что ты рассчитывал. Тебя могут обойти. Тебя могут задержать на уровне дольше, чем ты ожидал. И смотрят. Ты начнешь торговаться, давить, ставить ультиматумы или спокойно продолжишь свой путь. Макиавелли писал, что тот, кто боится потерять расположение, уже потерял власть. Человек, способный уйти без шума, без обид, без угроз, без объяснений, пугающе силен, потому что он не привязан. И если элита чувствует, что ты не держишься за них, они начинают держаться за тебя. Это последний парадокс.
4: Ты не входишь в круг, цепляясь за него. Ты входишь.
2: когда перестаешь в нем нуждаться. И вот здесь мы подходим к завершающему этапу. Есть уровень, на котором игра полностью меняется. На этом уровне ты больше не стремишься войти в систему. Ты становишься системой для других. Макиавелли называл это состоянием внутренней автономии, когда человек сохраняет влияние, независимо от расположения конкретных фигур, союзов или обстоятельств. Большинство людей, даже добравшись близко к центру, остаются зависимыми от одного покровителя, от одной структуры, от одного источника ресурсов. И это делает их уязвимыми, потому что любая система рано или поздно меняется. Люди уходят, расклады рушатся, интересы смещаются. И если твоя сила привязана к одному месту, ты падаешь вместе с ним. Макиавелли предупреждал: правитель, который опирается на чужую силу, стоит до первого удара. Выживает тот, кто имеет собственное основание. С этого момента твоя стратегия перестает быть социальной и становится архитектурной. Ты больше не думаешь в категориях отношений. Ты думаешь в категориях рычагов. Что дает тебе влияние, независимо от людей? Навык, доступ к информации, контроль над процессом, репутацию, которую нельзя быстро разрушить, способность решать сложные задачи в моменты хаоса – это и есть твой фундамент. Без фундамента любые связи временны. С фундаментом даже одиночество становится позицией. Следующий шаг – отношение к деньгам. Большинство людей видит в деньгах цель, награду, подтверждение. Макиавелли видел в деньгах инструмент. Деньги – это не статус, это свобода маневра. Тот, кому срочно нужны деньги, вынужден соглашаться. Тот, у кого есть запас, может выбирать. Именно поэтому демонстрация богатства – признак слабости. Она говорит: «Смотрите, я достиг». А власть говорит: «Я могу уйти в любой момент». Истинное богатство – это не то, что видно. Это то, что позволяет тебе не объясняться. Когда ты не обязан оправдываться, не обязан доказывать, не обязан принимать каждое предложение, ты становишься фигурой, с которой считаются. Макиавелли писал, что величайшая сила – это способность не вступать в бой, который тебе не выгоден. Следующий уровень – тишина. Чем выше человек поднимается, тем меньше он говорит. Не потому, что ему нечего сказать, а потому, что каждое слово – это раскрытие позиции. Молчание сохраняет неопределенность, а неопределенность – это форма контроля. Когда люди не знают, что ты думаешь, они начинают думать о тебе. Когда они не понимают твоих границ, они действуют осторожнее. Когда они не уверены в твоих возможностях, они закладывают худшие сценарии. И именно это удерживает баланс. Макиавелли подчеркивал: страх быть неправильно понятым слабее страха быть недооцененным. Пусть тебя недооценивают. Это дает пространство. На этом этапе ты перестаешь объяснять свою стратегию даже близким, потому что объяснение – это всегда приглашение к оценке. Ты действуешь, смотришь, корректируешь, и постепенно происходит сдвиг. Люди начинают подстраиваться под тебя, согласовывать решения, спрашивать, прежде чем действовать. Не потому, что ты требуешь, а потому, что твоя позиция стабильна. Стабильность – это редкость в мире амбиций. И именно она притягивает власть. Но есть последнее, о чем нужно сказать. Финальная форма силы – это выбор. Когда ты можешь остаться и можешь уйти. Когда ты можешь участвовать и можешь отказаться. Когда ни одно решение не загоняет тебя в угол. Макиавелли писал, что судьба управляет лишь теми, кто отдает ей управление. Если ты сохраняешь выбор, ты сохраняешь власть. И вот тогда происходит странная вещь. Ты больше не стремишься к элите. Элита начинает учитывать тебя. Не всегда открыто, не всегда напрямую. Но в ключевые моменты твое имя всплывает.
3: И этого достаточно. Если убрать все лишнее и оставить саму суть, то Макиавелли говорил об одном и том же на протяжении всей своей жизни. Власть – это не титул, не деньги, не статус и не признание. Власть – это отсутствие зависимости. Пока тебе нужно, пока ты ждешь, пока ты боишься потерять, ты не свободен. И никакие связи не сделают тебя сильным, если внутри ты все еще ищешь подтверждение своей ценности. Большинство людей проживают жизнь, пытаясь доказать, что они достойны. Достойны внимания, достойны доступа, достойны места рядом с сильными. Но в этот момент они уже проиграли. Макиавелли понимал: доказывают только те, кто сомневается. Сильные не объясняют, не оправдываются, не показывают. Они просто действуют так, будто их позиция уже существует. И мир постепенно подстраивается. Ты не входишь в круг элиты, потому что тебя туда пустили. Ты входишь туда, когда становишься человеком, которого невозможно игнорировать, но и невозможно использовать. Это тонкая грань. Именно она отделяет временных фигур от устойчивых. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть то, что отличает тебя от большинства. Большинство останавливается раньше. Им становится некомфортно. Слишком честно. Слишком холодно. Слишком без иллюзий. Но ты остался. Это значит, что ты ищешь не мотивацию, а понимание. Не вдохновение, а структуру. Макиавелли не обещал счастья. Он давал ясность. А ясность всегда первый шаг к силе. Запомни главное. Тебе не нужно, чтобы тебя любили. Тебе не нужно, чтобы тебя понимали. Тебе не нужно, чтобы тебя принимали. Тебе нужно быть цельным, спокойным, независимым внутри. Все остальное выстраивается вокруг этого. Если ты здесь, ты готов. Двигайся спокойно, строй тихо. Пусть говорят результаты. Это и есть путь Макиавелли.
1: Мысли вслух.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: «Что вы скажете о своем первом ученике?» «Даже ученые восхищаются его разумом». «А какие достоинства у второго?» «Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов». «А третий ваш ученик?» «Его трудолюбие достойно восхищения». Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос: «Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас?» «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
1: Притчи народов мира.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска: против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L05004409. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 21.

0: Личный коуч. Новые принципы управления. 4 типа деловой культуры.
1: Компания, заинтересованная в как стратегии, должна задуматься о своей корпоративной культуре. Это не так просто. Ведь культура складывается из множества привычных и давно ставших незаметными мелочей. От дресс-кода до любимых фразочек в коллективе. Но есть базовые различия. В качестве бизнес-партнера вы посещаете несколько автозаводов. На первом заводе одни рабочие ходят в касках, а другие нет. И никто не настаивает, чтобы вы надевали каску. На втором заводе все рабочие носят каски, потому что так требует начальство. Вам, однако, каску никто не предлагает. На третьем заводе с безопасностью как будто все в порядке. Всем сразу выдают каски. Однако один из гостей ее надевать отказывается, боясь испортить прическу. Сопровождающий не имеет полномочий решать, может ли кто-то из гостей ходить по заводу без каски. Нужно позвонить начальнику службы безопасности. На четвертом заводе всем выдают каски. И на ту же просьбу о прическе сопровождающий твердо отвечает, что это противоречит правилам безопасности, а он, сопровождающий, несет личную ответственность. История с касками описывает 4 базовых типа деловой культуры.
0: Деловая анархия.
1: Первый завод.
0: Слепая покорность начальнику.
1: Второй завод.
0: Сознательное согласие с установленными правилами.
1: Третий завод.
0: Ценностно-ориентированное саморегулирование.
1: Четвертый завод. Эти деловые культуры не отделены друг от друга глухими перегородками. Обычно они смешиваются в сложных пропорциях в повседневной жизни разных компаний. При этом деловая анархия быстро трансформируется в покорность или согласие с принятыми правилами. Так что Дов Сайдман не уделяет ей особого внимания. Особенности этих культур описываются через ключевые поведенческие принципы.
0: Слепая покорность.
1: Информация сосредоточена в руках начальства и доносится до сотрудников в директивной форме. Сотрудники ведут себя сообразно воле авторитарного начальника и логике жесткой управленческой вертикали. Жесткий контроль начальства и строгая иерархия. Признание заслуг и неудач. Прихоть руководства. Сотрудники довольствуются краткосрочным результатом.
0: Сознательное согласие.
1: Сотрудники ориентированы на эффективную и согласованную передачу информации. Но она открывается руководством лишь по мере необходимости. Сотрудники мотивируются вознаграждениями и наказаниями. Во главу дела ставя личную выгоду. Развитая система менеджмента, строго следующего должностным обязанностям, метод кнута и пряника. Признание заслуг и удач определяется четкими стандартами. Баланс между краткосрочными и долгосрочными целями как лучшее средство приспособиться к рынку.
0: Ценностно-ориентированное саморегулирование.
1: Высокая степень доверия к персоналу, неограниченный доступ к необходимой информации. Действия сотрудников вдохновлены корпоративными ценностями. Каждый сотрудник готов к тому, чтобы проявлять лидерские качества. Владеет навыками самоуправления. Поощряются те, кто придерживается миссии предприятия, даже если это влечет эпизодический финансовый ущерб. Проактивное движение к долгосрочным целям, которые ведут к обретению этической и финансовой гармонии.
0: С точки зрения управленческой эффективности, описанные культуры неравноправны. Ценностно-ориентированное саморегулирование лидирует с сильным отрывом.
1: Дело в том, что и анархия, и слепая покорность, и сознательное согласие отчуждают управление от каждого отдельного сотрудника компании. Оно либо сосредотачивается в руках начальника, либо фиксируется в своде правил. В таких условиях не может сформироваться сетевая структура управления, адекватная современному миру, в которой каждый сотрудник чувствовал бы себя частью общего дела. Дов Сайдман предлагает по-иному расставить акценты. Не насаждать культуру через управление, а управлять через культуру. И намечает 3 принципа, которые помогут осознать идею управления через культуру.
0: Мы способны...
1: Прозрачность коммуникации в 21 веке способствует тому, чтобы строить деловую культуру на новых доверительных основаниях. Не бояться большого брата, а пользоваться преимуществами гиперинформационного мира.
0: Мы должны...
1: Каждый сотрудник компании ответственен за свою часть работы и осознает эту ответственность.

0: Нам следует...
1: Каждый сотрудник сверяет свои должностные обязанности с личными и корпоративными ценностями.
0: Создайте конституцию компании.
1: Ценностно-ориентированное регулирование начинается с того, что компания как можно более определенно формулирует свои принципы. В дальнейшем они будут играть ту же роль, что и конституция для страны. Обозначать ценностные границы, в рамках которых действует коллектив.
0: Портрет настоящего лидера.
1: Лидерство на основе ценностей не иерархично. Осознанная ответственность возложена на разных сотрудников. Такой лидер доверчив, ведь ценности – близкие родственники доверия. Но доверие – не синоним наивности. Это отвечает самой природе бизнеса 21 века с его децентрализацией и горизонтальностью, где сеть сильнее отдельно взятого человека. Ценности побуждают занимать активную позицию по отношению к другим людям и тем самым рождают энергию взаимодействия, волну изменений. Есть огромная разница между повелевать и вовлекать. Или, возьмем более бытовые примеры, между продавать и вовлекать. Сотрудник, который продает товар, отчужден от него. Покупатель для него – лишь очередной клиент. Для сотрудника, вовлекающего покупателя в процесс, товар – лишь один элемент в сложной сети взаимоотношений. А клиент расценивается как партнер. Разница огромна. Сравните равнодушных продавцов в супермаркете и азартного торговца на восточном рынке.
0: Практика доверия.
1: Практики доверия предполагают не только взаимовыгодное, но и взаимно честное сотрудничество. Между тем, от мошенников никуда не деться. И тут руководству важно не путать доверие и наивность. Как защититься от обмана, при этом не подрывая доверие персонала? Проверять сотрудников в случайном порядке. Каждый работник должен понимать, что ситуация, в том числе финансовая, находится под постоянным контролем. Контроль означает бдительность. И это не имеет ничего общего с подозрительностью. Бдительность скорее родственна заботе о всеобщем благе. Выборочные проверки поддерживают необходимый уровень бдительности. И если обнаружится сотрудник, решившийся на обман, наказан будет он, но не коллектив, которому незачем пребывать в постоянном страхе. Если нарушение не столь серьезно, чтобы повлечь за собой увольнение, проштрафившийся сотрудник будет под контролем до тех пор, пока доверие к нему не восстановится. Другие же члены коллектива будут понимать, что доверие имеет свою цену. Сайдман отдает должное русской мудрости, отмечая, что эти принципы лучше всего отражены в пословице «доверяй, но проверяй».
0: Пять краеугольных камней саморегулирования. Видение глобальной цели и перспектив.
1: Ориентация на долгосрочные планы. Заглянуть в будущее. Вот подлинный талант прирожденных лидеров, которые сильны не запугиванием, а тем, что способны увлечь массы.
0: Вовлечение.
1: Лидер создает волну. Так, чтобы люди воодушевились и приняли его видение за свое желание.
0: Ответственность.
1: Лидер — это не обязательно президент или глава корпорации. Это тот, кто не стесняется поднять руку на совещании, потому что в голову пришла хорошая идея. Это тот, кто чувствует, что может внести свою лепту и хочет этого. Или считает, что вместо Луны лучше полететь на Венеру. Да, он может объяснить, почему так будет лучше. Каждый сотрудник компании должен иметь возможность проявить себя как лидер.
0: Внедрение.
1: Планы должны воплощаться в жизнь, причем общими добровольными усилиями. Уолт Дисней сначала вообразил себе крошечного забавного мышонка, потом взял в руки карандаш и листок бумаги, потом выпустил первый сюжет про Микки Мауса и в конце концов изменил всю индустрию развлечений. Фантазия должна приобретать материальные формы. Сам Дисней имел на этот счет однозначное мнение. Единственный способ начать что-то делать – это перестать говорить и начать делать.
0: Преемственность.
1: Через 3 года после обращения к нации с идеей высадки на Луну, Кеннеди был убит. Что если бы весь лунный проект остановился на следующий день после его смерти? Это невозможно представить. Полет на Луну уже не зависел от одного человека, и в этом была его сила.
2: Личный код.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название – Бабу-Аль-Кист-Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфун и Дамхалхор. Одно из первых упоминаний о Риче встречается в местной хронике «История Абу-Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет. Потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние. Один из столбов – вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Каждый решает сам.
3: Я имам, я автомеханик. Уже 5 лет занимаюсь ремонтом и обслуживанием систем агрегатов автомобилей. Специализируюсь на ремонте двигателей и подвески автомобиля. В 2017 году поступил в колледж автомобильного транспорта. Попутно работал в МАКе, как и все студенты. Жарил котлеты первое время. Была пандемия, сложный период. И я вот решил, что необходимо все-таки работать по профессии, потому что хотелось бы быть уверенным в завтрашнем дне. Механик всегда востребованная профессия. Механику необходимо много теоретических знаний, чтобы понимать, как работают все процессы. Можно и стать без образования механиком, но специалистом ты никогда не станешь.
4: Какие причины поломок самые нелепые?
3: Самые нелепые причины – это когда клиент решил сам отремонтировать автомобиль. Был случай, что у нас перед сервисом подъехал автомобиль. Нужно было заменить топливную трубку. Знал стоимость, но его что-то по цене не устроило. Принял решение сам починить автомобиль. Прямо у нас перед сервисом. У нас сервис расположен прямо вблизь заправки. Починил автомобиль, завел он его, подошел к нам в офис и говорит, что-то я слышу запах бензина. Не могли бы вы посмотреть помочь? Мы приходим, смотрим на автомобиль, а он уже загорелся. Мы его оперативно быстро затушили. Он ненадежно зафиксировал топливную трубку, что повлекло за собой то, что трубка брызжила бензином прямо на коллектор, выпускной, раскаленный, красный. И это привело к пожару.
4: Какие машины самые переоцененные и недооцененные?
3: Самая переоцененная – это BMW. По ряду причин. У BMW слишком сложно устроенные двигатели. И вообще каждый агрегат очень сильно заморочен. Везде для каких-либо манипуляций требуется специнструмент. Инженеры BMW сделали так, чтобы никто, кроме дилера, в этом автомобиле не мог что-либо менять. Это бессмысленно, это ненадежно, и в целом это BMW. А недооценены корейцы. Они очень простые в ремонте. Они не хуже японцев. Они примерно такие же, ну, в разы дешевле. Мне нравится Mercedes. Себе я хочу Mercedes 212, я бы на нем ездил, радовался. Ну, в силу разных факторов я его еще себе не могу позволить. Я автомобили очень часто меняю. В силу того, что вот механик чувствует, когда еще она походит, а когда уже пора ее ремонтировать или менять.
4: Вы спасали людей от ДТП, заметив критическую неисправность?
3: Было кучу раз, было, что замечали запотевание на тормозных трубках. Тормозной шланг у автомобиля начинает запотевать. Это мелочь, это незаметно. При эксплуатации тоже не видно, но пару экстренных торможений шланг просто разорвется, тормозная жидкость уйдет, педаль завоздушится, и автомобиль будет неконтролируемый. Тормозового автомобиля не будет. Это критично, можно попасть в аварию. Клиенты при таком диагнозе сразу готовы отремонтироваться на месте, потому что тормоза — это, ну, главное. Не поехать не так страшно, как страшно не остановиться. Бывали случаи, что автомобиль просто проезжает мимо, а чует, слышится запах топлива. Вытекает топливо. Это очень критично, так как оно может в любой момент воспламениться. Кто-то вот из соседней машины окурок бросит. Это все может привести к фатальным последствиям.
4: Какие самые необычные машины заезжали в сервис?
3: Меркури, американский автомобиль, приехал с проблемой, что у него вытекал куда-то антифриз, охлаждающая жидкость. Была проблема с теплообменником, мы его заменили. Приезжали автомобили, это в день города, к нам как-то приехал старая Волга и Москвич на регулировку угла установки колес. В идеальном состоянии, они просто музейные. И при этом на ходу. Бентли Континенталь был у нас в ремонте, приезжал на ТО. Ну, у них все гораздо сложнее, чем на обычных автомобилях. Например, для замены фильтра того же обычного воздушного необходимо подразобрать элементы экстерьера. Необходимо под капотом снимать слишком много пластика. Но при этом работа для клиента будет стоить ровно столько же, сколько и вот на обычном автомобиле, где всего две защелки, заменил фильтр и все. Потому что у нас в сервисе это конкурентная услуга.
4: Как понять, что автосервис плохой?
3: В автосервисе все должно быть понятно для клиента. Если он пришел в сервис, задал какой-то вопрос механику, и механик не смог ему объяснить доступно, чтобы он понял, что за что отвечает, на его языке, то это red flag. Он не понимает, за что он платит. Часто бывало такое даже, что автомобиль новый на гарантии еще после дилера мог приехать на пробеге 40 тысяч. Просто выкручиваем свечи, смотрим на их состояние, а они не менялись как раз-таки ровно 40 тысяч пробега. Официально ему поменяли все, но по факту, так как автомобиль новый, и он этого не заметил, не были произведены работы. Он впустую заплатил деньги, приезжает к нам, мы ему говорим, что необходимо заменить свечи. Он говорит, не может такого быть, я их неделю назад менял. Мы ему показываем свечи, говорим, вот так они выглядят примерно на 40 тысячах пробега износа. И клиент, в общем, в шоке. Бывает, что кто-то судится, кто-то просто перестает ездить в сервис и все. Обычно в таких сервисах клиенту не разрешают находиться рядом с автомобилем. Говорят, оставь ключи, посиди в комнате ожидания или иди домой, будет готово, мы с вами свяжемся. А у нас все прозрачно. У нас клиент может хоть с самого утра до самого вечера стоять рядом с своим автомобилем, и никто его в этом не ограничит никогда.
4: Какой ремонт выглядит проще, чем есть на самом деле?
3: Замена лампочки на большинстве современных автомобилей. Там под капотом так мало места, что необходимо для замены лампочки демонтировать фару. А демонтаж фары зачастую осуществляется путем демонтажа бампера. Казалось бы, я хочу поменять одну маленькую лампочку. Откуда такой ценник? Вот так он и складывается.
4: Приходилось ли отговаривать клиента от ремонта?
3: Были случаи, когда молодой паренек купил там, была Toyota Celica, очень старая. Просто на автомобиле не было ни одного элемента живого. Вот автомобиль, чтобы в него вкладывать, там должно быть хоть что-то живое. Кузов в нее был весь дырявый, проводка была вся заколхоженная, там от дома провода в нем лежали вместо автомобильных, там все было очень опасно. Тормозов на автомобиле не было, двигатель на ладан работал. Этот автомобиль проще было сдать в утиль, избавиться от него, потому что сколько бы он в него ни вложил, она и треть суммы не будет стоить от его вложений. Не всегда есть цель заработать, все-таки есть какие-то рамки человечности. А был клиент, как-то приезжал, он доехал до сервиса, и у него перед сервисом оборвало ремень ГРМ, опять-таки. Старая Volvo S80, это был его любимый автомобиль, который ему достался по наследству от отца. Оборвался у него ГРМ, мы все выявили. Произвели ремонт, клиент получил автомобиль, все хорошо. Он проездил около месяца на нем. Через месяц приехал, еще раз повторно поблагодарил за проделанную работу, оставил чаевые и довольно ушел.
4: Какие клиенты самые проблемные?
3: Бывают клиенты, которые считают, что они знают больше, чем специалист. Ты им говоришь одно, а они тебе говорят, да, нет, это не та проблема, и начинают спорить с профессионалом. Вот это как бы нехорошо. К нам приехала как-то BMW M5. Была проблема с задней подвеской, у нее задний подрамник болтался в местах крепления кузова, он ходил. Клиент с таким лицом уверенным посмотрел на меня и говорит, так и должно быть, что ты мне тут лечишь? Пытаешься мне впарить, навязать ненужную услугу. Были случаи, что клиенты считают, что зачем менять воздушный фильтр на двигателе, его можно продуть просто сжатым воздухом и дальше эксплуатировать. Это неправильно тоже, потому что фильтр — это не просто марля, не ткань, ничего. Там много слоев, и они все постепенно засоряются. Бывает, клиент сам настроен на конфликт. Он пришел именно поругаться в сервис. Такое тоже бывает. Могут быть какие-то недопонимания, когда клиенту не объяснили все тонкости, на фоне этого может быть конфликт. Вот, например, автомобиль может приехать на шиномонтаж. У клиента цель — открутить 4 колеса, прикрутить 4 колеса. Все. У нас требования такие, что при заезде каждый автомобиль мы должны осмотреть. Мы должны посмотреть тех жидкости все, состояние подкапотное общее. И вот бывает, клиент приедет на замену колес, и мы ему открываем капот, он это видит в камеру, у него начинается паника, он идет ругаться с приемкой. Говорить о том, что зачем вы полезли ко мне под капот, у меня там все нормально.
4: Что водитель может починить в машине сам?
3: Самому на автомобиле можно поменять дворники. Можно заменить салонный фильтр. Вообще зависит от того, какая личность хочет что-то там сделать. Технического склада ума человек, он много работ может на нем произвести. Но если это человек гуманитарий, не надо ему там самому ничего делать. Он сделает только хуже, испачкается, порвет свою одежду, не стоит ему туда лезть. Автовладелец должен четко понимать, куда какая жидкость в автомобиль должна заливаться. Если вдруг он решил залить омывайку, он должен точно знать, куда ее лить. Потому что были случаи, что их перепутали и залили не в ту горловину, и, в общем, автомобиль попадал на крупный ремонт. Необходимо знать, какое топливо ему в автомобиль нужно заливать, чтобы случайно не перепутать дизель с бензином. Были такие случаи, приезжали. Если на бензиновом автомобиле перепутать и залить дизельное топливо, в принципе, он просто не заведется и ничего страшного не случится. Но если на дизельном залить бензин, то двигатель может уйти в разнос, выйти на неконтролируемые обороты и все. Это если мы говорим про старые двигатели. Новый просто тоже не заведется. Там везде стоит защита от дурака. Большинство людей не знают состояние автомобиля. Они могут слышать небольшой стук, например, в подвеске и эксплуатировать автомобиль дальше. А это, например, очень большой люфт уже в шаровой. Может привести к такому, что при крутом повороте может выскочить соединение, и автомобиль просто уже станет неуправляемым, и высока вероятность того, что автомобиль попадет в ДТП.
4: Какие ошибки в обслуживании машины самые частые?
3: Касаемо двигателя, большинство не следят за уровнем масла в двигателе. Это все связано с тем, что масло стоит дорого. Интервал замены, рекомендуемый нами, это 7500 пробега. Опять-таки, автопроизводители рекомендуют заменить раз в 15000 километров, что является критичным для двигателя. Да, двигатель будет работать, он прослужит гарантийный срок, но производителю не интересно, чтобы автомобиль ездил 10, 15, 20 лет. Ему важно, чтобы автомобиль прослужил ровно гарантийный период. И бывают случаи спорить с автомехаником, что производитель сказал в 15 тысяч, я буду менять в 15 тысяч. Ошибка, очень большая ошибка. Масло в двигателе нужно для смазывания трущихся деталей и охлаждения теплоотвода. Если не будет нужного количества масла в двигателе, то это может привести к его повышенному износу, в редких случаях к заклиниванию. Последствия могут привести к капитальному ремонту. Это уже очень дорого.
4: Как вы понимаете, что сломано?
3: Мы осматриваем обязательно все тех жидкости, уровень, состояние, наличие. Далее, если это ремонт, диагностика подвески, поднимается автомобиль, все колеса осматриваются, все рычаги, все элементы подвески. Если касаемо двигателя проблема, подключается сканер к автомобилю, считываются коды неисправности, параметры работы двигателя считываются. На дизельных автомобилях замеряется давление топлива. Все это необходимо проверить, собрать максимум информации и из этого потом делать вывод. Зачастую бывает так, что механики просто меняют элементы, связанные с этой проблемой, и проблемы не уходят. Диагностика — это не просто так вот прочитал ошибку и произвел какие-то действия. Нет, проблема может быть связана вообще с другими факторами. Например, был случай, приехал автомобиль, это был старый Peugeot. Мы поставили диагноз, что необходимо срочно менять ГРМ. И в ходе выполнения ремонта все выставили как положено, по меткам. И при запуске двигателя случилось такое, что загнуло клапана. А причиной тому были неправильные шестерни распредвала и коленвала. Кто-то убрал с них заводские маркировки и нанес свои отдельные. Заменив ремень ГРМ, мы спровоцировали проблему, которая могла у него случиться, если бы он не поменял эту деталь. Разобрали двигатель, устранили эту проблему и отдали автомобиль в срок. Я задержался на работе, произвел ремонт клиенту за свой счет, и клиент в целом уехал довольный.
4: Как изменился автосервис за последние 5 лет?
3: Раньше мы могли найти много неисправностей. Люди могли толкнуть автомобиль на вторичный рынок, избавиться от нее и купить что-то новое. А сейчас, с нынешними ситуациями, люди охотно ремонтируют старые автомобили. У старых автомобилей был огромный ресурс и большая ремонтопригодность. На современных автомобилях большинство агрегатов просто меняются и все. На старых автомобилях были установлены чугунные блоки с чугунными гильзами. Это цилиндр, в котором ходит поршень. То есть, если у тебя износилась поршневая группа, ты просто отдал ее токарю, он ее расточил, снял с нее определенный слой, поставил ремонтного размера поршень и дальше эксплуатируешь автомобиль. А в современных они очень тонкие, их не расточишь, их просто заменить, все. Экономия на деталях, экономия в массе, куча блоков, куча проводов. Конечно, автомобиль сложен в плане диагностики, ремонта проводки и прочего. Когда автомобиль слишком сложный, там больше чему ломаться.
4: Китайские автомобили плохие?
3: Я бы не сказал, что прям плохие машины. Опять-таки, все зависит от того, что они предлагают за эту цену. По той цене, которую предлагают китайцы, нету других аналогов, поэтому это либо китайцы, либо АвтоВАЗ из нового, что можно купить. АвтоВАЗ более для людей старой закалки. Автомобиль ремонтопригодный, можно что угодно с ним сделать. Это АвтоВАЗ, это, грубо говоря, конструктор. А китайские, да, пару лет поездил, поменял. Они пытаются из минимального объема двигателя выжать максимум мощности, что, соответственно, снижает его ресурс.
4: Любимая часть работы?
3: Двигатели. Я могу абсолютно в любой рандомный момент копаться в машине, потому что это для меня больше удовольствия. Я люблю свою работу. Я могу привезти что-то из машины и начать это делать дома. Мне это интересно.
4: А нелюбимая?
3: Подвеска.
4: У вас есть профдеформация?
3: Да, профдеформация есть. Начинаешь оценивать абсолютно любой рандомный автомобиль, который ты видишь. Прислушиваться, и просто не получается пройти мимо.
4: Сколько зарабатывает автомеханик?
3: В среднем от 160 до 300.
4: Если бы не автомехаником, кем бы вы стали?
3: Я даже не знаю, я бы автоинженером, наверное, если бы хорошо учился.
4: Что в работе самое главное?
3: Выполнять работу на совесть. Качество наше все.
4: Можно ли угнать машину, скрутив 2 провода под рулем, как в кино?
3: На современных автомобилях это нереально, так как они оснащены иммобилайзером, что блокирует доступ к несанкционированному запуску автомобиля. А на старых автомобилях до 90-х годов вполне реально, да. Просто перемыкается зажигание, подается питание на стартер, и автомобиль запускается без проблем.
4: Ручная коробка передач надежнее, чем автоматическая?
3: Все зависит от эксплуатации. Можно на автомате проехать много километров, не знать проблем. Главное — своевременное обслуживание. Но механика в силу своей простоты, она более ремонтопригодная и, в принципе, не может сломаться, если ее правильно эксплуатируют.
4: Как правильно прогревать двигатель зимой?
3: Оптимально завести автомобиль, дать ему поработать до того периода, пока он скинет обороты на рабочие, и можно начать плавное, аккуратное движение, без резких рывков, без пробуксовок. Если вы видите, что вы где-то в сугробе во дворе застряли, и вам придется немножко побуксовать, чтобы выехать, рекомендуется прогреть двигатель и потом начинать движение.
4: Как утилизируются автомобили?
3: Автомобиль через МРЭО, его списывают, чтобы на него не приходил налог, и сдается на металлоприемку. Его просто прессуют, сжимают, режут и дальше делают что-то новое из него. Не знаю, ложки там, другой автомобиль, что угодно. могут отлить.
4: Какой стереотип о вашей работе вам не нравится?
3: Стереотипы, что автомеханик — это обязательно пьющий человек, всегда грязный и какой-то окологаражный мужик, как будто это что-то непрестижное, в общем. Есть такой миф. Но на самом деле механик — это специалист, это очень нужный человек.
4: На какой детали никогда не стоит экономить?
3: Фильтра, масляные, воздушные двигатели и масло, в принципе. Никогда не рекомендуется на этом экономить. Лучше своевременно менять, потому что экономия в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, всегда чревата большим и дорогостоящим ремонтом.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Было как-то уголовное дело. Завод большой, оконный, развивается, растет. Тут рейдеры подъехали и говорят: «Слушайте, завод у вас хороший, вы еще одно здание построили, отдайте нам вот половину завода, как раз вот это новое здание, а вы и на старом заработаете, у вас хорошо получается». Парень отказывается, через выходные приезжает, у него линия электропередач, все, ее нету, ее просто смотали. А чтобы ее восстановить, это денег много нужно и разрешение надо получить. Разрешение он не может получить, соответственно, у него заказы есть, а производство стоит. Потом находятся возмущенные физические лица, которые говорят: «Слушайте, деньги заплатили, а товар не поставлен», и пишут заявление пачкой. Его в отношении него возбуждают уголовное дело. Все, мошенничество. Банк обращается за просрочкой кредита, взыскивает деньги по кредиту, потом обращается с заявлением о банкротстве, и все. Товарищ осужден, бизнеса нет, субсидиарная ответственность. Есть такое у нас понятие интересное стало, как объективное вменение. То есть, ну, по факту же, денег нет, товара нет. Значит, точно умысел был. И никто не доказывает, был умысел или нет. Так что так. Я судьей тогда был. 8 лет дал. Ну, что делать? Ну, серьезно, что делать? Как адвокат доказывал бы, что не было умысла и что это злодеяние третьих лиц. Ну, а так 256 потерпевших, 600 тому уголовного дела. Конечно.
2: Какие самые частые ошибки предпринимателей?
1: Ну, я какие-то попробую накидать прям с листа, из головы. Ну, вот смотрите, допустим, есть группа компаний. Генеральный или там собственник получает заказ на одну из компаний. Заказ пока здесь не выполняется, потому что, ну, какие-то согласования или там каких-то комплектующих не подвезли и так далее. А у него, допустим, там где-то госконтракт сыпется, денег нет, потому что не перевели или надо заплатить больше, чем ожидалось и так далее. И он из одного бизнеса в другой перекидывает. А здесь, не дай бог, со сроками что-то произошло, вот тебе и мошенничество, потому что деньги вывел, денег нет. А здесь продукция не была изготовлена или услуги там не оказаны. Вот уже один из фактов мошенничества. Либо, допустим, деньги есть в компании, надо тоже куда-то перекредитоваться, перекинуть, поддержать свою. Просто забрал деньги, под отчет можно даже сказать. А потом что-то произошло, случилось расторжение контракта и так далее. Какой-нибудь аудит, выявляется, что растрата была. Если говорить о кредитовании и возвратах внутрихолдинговых, когда есть материнская компания, дочерняя компания, займы между собой, отсутствие отчетности и так далее, а собственники могут меняться, приходить, делать аудит и тоже выявляться растраты и так далее. Ну, то есть надо понимать, что деньги компании – это прям не твои деньги, это два разных кармана. Вот твои деньги и деньги компании. Даже если ты генеральный директор, даже если ты собственник. Интересная ситуация. Я как-то разговаривал даже с руководителем адвокатского бюро и говорю: «Слушай, а как ты вот деньги, гонорары там забираешь из бюро?» Он говорит: «А как? Ну, я же учредитель, я просто взял и все». Я говорю: «Ты чего? Ну, это же хищение. Как так? Там же должно оформляться соглашение партнеров там». «Нет, это просто мои деньги». Я говорю: «Ну, это прямо до поры до времени, так что аккуратней».
2: Как не превратить проблему бизнеса в уголовное дело?
1: Все случаи разные, всех под одну гребенку равнять не стоит, потому что где-то, возможно, кредитные средства, где-то не было кредитных средств и так далее. Но в разных случаях нужно и поступать по-разному. Где-то, может быть, договориться с контрагентом и попросить отсрочку. Где-то, может быть, с заказчиками договориться и попросить тоже отсрочку поставки либо выполнение работ. А где-то, может быть, с банком договориться об отсрочке платежа, либо, может быть, реструктуризировать долг. А может быть, и подать заявление о банкротстве, потому что если ты сам не подашь, кто-то подаст, и тогда в отношении тебя и субсидиарная ответственность, а может быть, и уголовная будет. Но какое решение принять в той или иной ситуации, необходимо, конечно, проконсультироваться с соответствующим адвокатом. Прийти, разложить всю ситуацию, посмотреть, что будет выгодней с точки зрения бизнеса, с точки зрения его лично, с точки зрения контрагентов, подрядчиков, банков, и найти оптимальное решение, да.
0: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65-75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи. И это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу. И часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При знакомстве младших представляют старшим. Мужчин, женщинам. Когда знакомите людей, обязательно назовите имена обоих. Маша – это Петр, Петр – это Маша. Простая и правильная формула. Помогите собеседникам начать разговор, упомянув общие интересы и род деятельности.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Махачкале 13 мая временно отключат электричество на ряде улиц. Из-за работ на подстанции «Компас» специалисты «Дагэнерго» проведут устранение течи масла на трансформаторе. В связи с этим часть города останется без электроснабжения. Возможны кратковременные перебои и на соседних улицах. В Махачкале из-за отсутствия ограждений у канала машины неоднократно падали в воду. Возбуждено уголовное дело. Следком сообщил, что чиновники мэрии и муниципальных учреждений не установили барьеры вдоль канала имени Октябрьской революции и плохо содержали дороги, в том числе в поселке Ленинкент. Все это приводило к авариям. Автомобили опрокидывались в канал. Обыски в администрации уже прошли, документацию изъяли. Сейчас устанавливают всех причастных должностных лиц. Дело возбуждено по статье о халатности. В Дагестане начала работу горячая линия по вопросам детского отдыха и безопасности детских товаров. Консультировать будут специалисты Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты управления ответят на вопросы, как обеспечить безопасный и качественный детский отдых, на что обратите внимание при заключении договора на отдых ребенка и как выбрать безопасные и надежные детские товары. Консультации проводятся по телефону 8 8 7 2 2 69 03 96. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в этом году и в следующем. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. При проходе в зону транспортной безопасности требования к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется. Анапа стала одним из самых доступных курортов в России для пляжного отдыха. Недельное путешествие по системе «Все включено» для семьи из трех человек может обойтись от 33 тысяч 100 рублей без учета транспорта. Об этом сообщили в АТОР. Минимальные тарифы начинаются с этой суммы, но в среднем проживание в недорогих отелях 3-4 звезды стоит от 80 до 90 тысяч рублей за тур, также без затрат на дорогу. Отметим, что для семей есть еще один плюс. Многие отели Анапы размещают детей до 12 лет на дополнительных местах бесплатно, а в некоторых объектах такие условия действуют для детей до 16 лет, рассказали в ассоциации. Государственный республиканский русский драматический театр имени Горького из Дагестана выступит на фестивале в Крыму в июне этого года с постановкой «Слуга двух господ». Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-Кавказ» рассказал директор театра, председатель Союза театральных деятелей Республики Дагестан Тимур Магомедов. Он также сообщил, что за пределы республики с гастролями выйдут еще два театра. Это Табасаранский театр и Азербайджанский. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем утро на Диалог ФМ. Объявлен конкурс на комплексную застройку 230 гектаров побережья в Махачкале, это район Лазурного берега, с минимальным финансированием 177 миллиардов рублей. Однако проект договора не содержит обязательных требований по строительству школ, детсадов, парков и систем энергосбережения. Об этом сообщает газета «Новое дело». Торги, кстати, объявлены на основе распоряжения правительства Республики Дагестан номер 83РА от 27 марта, которое пока не опубликовано в реестре нормативных актов. Организатор — Минстрой Дагестана. Стороны сделки — выступит дирекция по развитию жилищного строительства в Республике Дагестан. Заявки принимаются до 25 мая. Задаток — 886 миллионов рублей. Срок договора — 30 лет, друзья. Я напомню, что проект «Разорванный берег» существует с 2013 года, но был реанимирован при главе Республики Дагестан Сергее Меликове. В декабре 2025 года правительственная комиссия по председательству Марата Хуснуллина разрешила передать федеральную землю Дагестану. Меликов обещал создать альтернативный центр Махачкалинской агломерации. В проект договора, кстати, там отсутствуют минимальные требования к социальной и рекреационной инфраструктуре. Нет норм по площади зеленых зон, парков, аллей, а также по внедрению энергосбережения солнечной генерации. Не раскрыт также состав конкурсной комиссии, нет гарантии участия общественности. В зону застройки включен участок бывшего ипподрома. В реквизитах победителя в договоре заранее прописано: акционерное общество, специализированный застройщик, пробел. Издание «Новое дело» допускает, что право застройки может получить АО «Сферогрупп», который контролирует АО «Каспий». Это бывший министр строительства Дагестана Артур Сулейманов. Эта компания уже получила территорию ипподрома через аффилированное юридическое лицо. Друзья, продолжаем. В Акушинском районе Дагестана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведется капитальный ремонт автомобильной дороги Гапшима-Кули через село Балхар на участке с нулевого по 3 километра. Об этом сообщает Минстранс Дагестана. Проект, кстати, имеет важное значение для социально-экономического развития.

0: муниципалитета трасса является удобным подъездом к уникальному аулу Балхар, известному своими мастерами гончарного дела. В настоящее время подрядчик выполняет устройство земляного полотна и реконструкцию каменно-арочного моста. В рамках капремонта запланировано комплексное обновление инфраструктуры, восстановление и закрепительной трассы, земляные работы в скальных и обыкновенных грунтах, устойчивое дорожное покрытие двух типов, укрепление обочин, ремонт двух мостов, установка водопропускных труб, а также ограждение знаков и разметки. Ожидается, что обновленная дорога обеспечит комфортный и безопасный подъезд к популярному туристическому объекту, что позволит увеличить поток гостей, поддержать местных ремесленников и даст импульс развитию экономики района. Ну и, друзья, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза для разъяснения эпизода с неназначенным пенальти в матче 29-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмада». Газизов отметил, что его возмутил момент, когда, по его мнению, внимание, имело место удар рукой в лицо игрока «Динамо» в штрафной площади соперника. Но главный арбитр встречи Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар. Гендиректор также подчеркнул, что ему в целом не понравилось судейство в этом матче. Клуб «Динамо» планирует добиваться разъяснения от комиссии. Я напомню, что в свою очередь, что кавказское дерби между чеченским «Ахмадом» и «Динамо» завершился в ничью 1-1. Положительный результат в этом матче был очень важен для дагестанской команды в борьбе за сохранение прописки в российской премьер-лиге. Движение транспорта временно закрыто на 27-м километре дороги Цури-Парчип. Это Чародинский район Дагестана из-за изменения русла реки Ресур и размыва подхода к временному мосту. Об этом сообщает Минтранс Республики. В результате транспортное сообщение накануне было прервано с 8 населенными пунктами. Это Шалип, Алчунип, Арчип, Кисерип, Хилик, Хитап, Калип и Кубатель. Дорожные службы направили на место для восстановления размытого подхода экскаватор и приступили к аварийно-восстановительным работам. Ориентировочное время открытия должно быть вчера, но, как сообщают местные жители, к утру пока продолжается расчистка. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанский боец UFC Крам Алискеров проведет поединок против бразильца Бруно Феррейры. Бой официально, кстати, анонсирован организацией. Встреча бойцов среднего веса состоится на турнире UFC, который состоится 27 июня в Баку. Оба спортсмена дебютировали в UFC в 2023 году. Для 32-летнего Алискерова, уроженца Касумкента, Сулейманстальского района Дагестана, это будет, кстати, шестой бой в организации. На его счету 4 победы и 1 поражение. Я напомню, что 33-летнего Феррейры в UFC 6 побед и 3 поражения. Ну, соответственно, мы за своего земляка будем здесь болеть именно 27 июня в Баку. Ну и, друзья, пчелиный след пропал на границе. Мы вчера как раз-таки в утро на Диалог ФМ рассказывали о том, что фура с пчелами потерялась, ее отправили на карантин, и она не доехала до карантинной зоны. Так вот, сегодня поступила такая информация о том, что опасных пчел из Узбекистана не могли найти после ввоза в Россию почти 2 месяца. Утверждалось, что фуры въехали через пункт пропуска в Челябинской области, но не доехали до карантинной зоны и пропали. Однако в ночь на 12 мая пресс-служба Уральского таможенного управления опровергла сообщение об исчезновении. Там заявили, что машинам запретили въезд из-за санитарных требований и отправили насекомых обратно. Подробнее о том, как разыскивали фуру, узнали мы со Станиславом Крючковым. Станислав, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: История лишь отчасти детективная. Здесь и иранский след, и зловредные вирусы, и даже подозрения в контрабанде. После пересечения границы машины, вместо того, чтобы оказаться в 30-дневном санитарном отстойнике, растворились на российских дорогах. На борту каждой от 8 до 10 тонн пчел вместе с рамками. Рано или поздно найдут, но есть угроза, говорит председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
2: 1700 пчелопакетов. В каждом пчелопакете кило 200 должно быть пчелы. Поэтому заражение, конечно, вполне возможно. На карантин фура не пришла. Найти ее в любом случае найдут. Когда она будет возвращаться, тут можно за все с них спросить.
1: Импорт насекомых жестко регламентирован, но почему-то всякий раз в системе возникают сбои, рассуждает независимый эксперт в области транспортной логистики Кирилл Латинский.
3: Технически найти машину проблем с этим быть не должно. Процедура поставок пчел, она настолько детально прописана, что тут, наверное, больше вопросов органам, которые все это контролировали. Импортер должен зарегистрироваться в системе Argus. При оформлении документов все это видно, каким транспортным средством, каким коридором. До этого могло все раствориться, потому что, ну, если там машина вообще не зашла на СВХ, но это чистой воды контрабанда, тут уже спецслужбы должны действовать. Машина, судя по всему, где-то выгрузилась.
1: Это неправильные пчелы, и если их активно лечить, то и мед будет неправильный, говорит основатель сибирской компании «Новая пасека» Константин Донконцев.
4: Толку от этих пчел никакого нет. Они только плодятся и роятся, и мед особо не запасают. Количество заразы увеличилось просто кратно. Где-то на полях стоят пчеловоды, которые приобрели вот этих узбекских пчел. Во-первых, это убытки непосредственно с медом связаны. Во-вторых, это потеря семей. Стоимость полноценной пчелиной семьи что-то около 12-13 тысяч рублей. Обработали пчел, пускают их в работу. А вот тогда уже могут попасть и в конечный продукт.
1: Завоз организует из-за более низкой цены пчелопакетов и желания не самых ответственных пасечников приступить к сбору меда чуть раньше. Но выгода имеет оборотную сторону, объясняет апиолог, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Дмитрий Богуславский. По его словам, пчелопакетами прямо из заезжих фур торгуют уже в апреле.
5: Фуры бесследно пропадают, их ищут по всей стране, но обычно там уже идет реализация. У нас еще в марте зима, в Узбекистане уже почти лето. Наши пчелы более поздние, но если вы таких пчел купили, они у вас перезимуют и в следующем году вас будут радовать. Вы никак не сможете вот изолировать случайные пункты. Привезет один кто-нибудь с Узбекистана или купит там пчелопакет узбекский. И вот у всех будет желтизна, у всех будет плохая зимостойкость.
1: Внезапная весенняя близость узбекской матки и отечественного трутня может иметь печальные последствия, продолжает Дмитрий Богуславский.
5: Это в первую очередь генетический ресурс. Среднерусская порода пчел, украинская степная. Когда возят пчелосеми из Узбекистана, везут в основном иранскую пчелу Apis mellifera med. С этой пчелой к нам привозят все известные болезни. Вирусы, такие опасные клещи, как Trichomonas mercede, появился 3 года назад и уже привел к гибели очень многих пасек, к резкому сокращению численности пчелосемей наших, падению их продуктивности.
1: Пока российские пчелы находятся в фазе пробуждения, пчелы-нелегалы местами уже собирают пыльцу. Их майское жужжание не должно расслаблять. Взбодрить может напоминание. Трансграничные укусы способны вызывать еще и тяжелые аллергические реакции.
0: Сегодня в Махачкале, друзья, утром будет тепло, днем еще теплее, а к вечеру появится ощущение, что лето уже репетирует июнь. Сегодня днем ожидается температура до плюс 23, но лето уже, друзья, вот оно, здесь, у порога. Легкий ветер с Каспия ожидается здесь, в Махачкале. Осадков почти будет не видно, видимо, дождь тоже решил взять выходной, друзья. Идеальная погода, чтобы, первое, опоздать на работу с красивым лицом, второе, пить кофе на улице и говорить, как быстро летит май, хотя вчера был январь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Утро на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана, министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов встретился с инициативной группой жителей микрорайона Досав, которые обеспокоены угрозой потери своих земельных участков и домов. Как сообщает пресс-служба Минимущества, ситуация связана с судебным разбирательством вокруг участка в поселке Красноармейск площадью более 250 квадратных метров. В 2012 году земля была продана, я напомню, что частному лицу. Мы вчера об этом говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. И сегодня повторяем. Но покупатель не исполнил тогда обязательства по уплате на сумму свыше 12 миллионов рублей. В 2015 году суд утвердил мировое соглашение о возврате участка прежнему владельцу в случае неисполнения условий. Однако позже массив был разделен на 410 участков и продан, кстати, людям. На этой территории вырос целый микрорайон Досав, где сейчас живут сотни семей. В настоящее время на спорную землю наложен, я напомню, что арест, что заблокировало любые регистрационные действия, такую как продажи, переоформление, это вот самые такие основные. И для добросовестных покупателей не должно быть так, чтобы из-за финансового спора между двумя людьми страдали сотни людей, заявил Заур Эминов. Он, кстати, пообещал держать вопрос на контроле и искать законные пути защиты жителей. По итогам встречи участников договорились провести завтра в министерстве совещание, сегодня в министерстве совещание с участником судебного спора для выработки дальнейших мер. Итак, мы будем следить за развитием события по поводу микрорайона Досав здесь, в эфире программы «Утро» на Диалог ФМ. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Гунибском районе гид спас туриста, который упал в быструю горную речку у подземного водопада. Инцидент произошел, инцидент случайно сняли на камеру другие туристы. Мужчина подскользнулся на мокром камне в пещере. Гиды среагировали мгновенно и вытащили его на берег. Путь к подземному водопаду проходит по узкому маршруту, я напомню, где под ногами постоянно вода, а единственная опора – натянутый трос. Продолжаем, друзья, утро. Дагестан занял 48-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии. Кстати, согласно исследованию РИА Новости, в Дагестане количество электроэнергии, доступное на чистую среднемесячную зарплату, составляет 10 844 киловатт. Лидирует в рейтинге, кстати, Иркутская область, там 45 тысяч киловатт, Ямало-Ненецкий автономный округ, там 36 тысяч киловатт. В топ-10 аутсайдеров рейтинга вошли сразу 5 регионов Северного Кавказа, кроме Дагестана нашего и Чеченской Республики. Так вот, мне так интересно, когда вот, знаете, вот подобного рода исследования делают, но не учитывают, где полярная ночь есть, где, знаете, солнечное стояние в течение дня чуть больше, поэтому, ну, само собой, в Ямало-Ненецком автономном округе, на мой взгляд, всегда будет потребление электроэнергии больше, потому что, если мы берем даже вот зимний период, да, как я понимаю, здесь взяли зимний период, то, соответственно, там, само собой, потребление электроэнергии будет чуть больше. Ну и доступная электроэнергия, это на самом деле у нас в Дагестане. Хотя я здесь, наверное, передам привет нашей компании «Дагэнерго», которая, ну, в последнее время молодцы, честно. Вот давайте отдадим должное. Молодцы. Ну а депутаты Народного собрания Дагестана сегодня, 13 мая, рассмотрят вопрос о даче согласия для назначения Магомеда Рамазанова председателем правительства республики. Рассмотрение вопроса состоится в рамках 56-й сессии регионального парламента, которая начнется сегодня в Махачкале. Я, в свою очередь, напомню, что 6 мая временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин отправил все правительство республики в отставку и назначил Рамазанова временно исполняющим председателя правительства региона. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И, друзья, давайте поговорим о том, что россиян предупреждают о новой схеме дистанционного мошенничества. На электронную почту приходят поддельные квитанции об оплате товаров, которые человек на самом деле не заказывал. Злоумышленники рассчитывают на то, что в попытке отменить ошибочную транзакцию пользователь сам раскрывает свои финансовые данные. Как сообщает ТАСС, в письме потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке для аннулирования покупки – Кликпанье открывает фишинговую форму, где якобы для возврата средств требуется ввести полный номер карты и задние три кода карты. На самом деле эти данные попадают в руки преступников, которые тут же списывают деньги со счета. Поэтому, друзья, внимание, ни по каким ссылкам мы не переходим. Кроме того, эксперты указывают на еще одну опасную тактику – обратный перевод. В этом случае на карту гражданина внезапно поступает сумма от незнакомца, который затем просит вернуть деньги, но уже на другой счет. По словам эксперта платформы «Мышеловка» Галактиона Кучаева, таким образом добропорядочных людей превращает в дропов соучастников по обналичиванию украденных средств. Самостоятельный перевод таких денег грозит серьезными последствиями. Я напомню, что человек может попасть в базу данных Центробанка о мошенничествах, что приведет к блокировке всех его счетов и карт. Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют не вступать в переписку с отправителем, а немедленно позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном зачислении средств, чтобы не цитировать процедуру корректного возврата денег через финансовую организацию. Ну и, друзья, в Махачкале прошла патриотическая акция «Истоки героизма» в рамках проекта «Единой России». Мероприятие организовано депутатом Госдумы Джамалудином Гасановым и Дагестанской региональной общественной организацией «Сила в единстве». Она объединила учеников Махачкалинской школы номер 9, волонтеров и семьи участников специальной военной операции. В рамках мероприятия старшеклассники вместе с помощником депутата привели в порядок мемориальный стенд в парке «Дракон», очистили портреты участников специальной военной операции, а также их предков, ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции почтили память героев, прикрепив к портретам алые гвоздики. Это символ памяти и благодарности. После торжественной части для юных участников организовали праздничный стол и бесплатное посещение аттракционов в парке. Ну, друзья, Махачкала в очередной раз поддержит всероссийский полумарафон «Забег РФ». Мероприятие пройдет 23 мая. Синхронный старт забегу будет дан в 80 городах России. Как и прежние, участниками предложено на выбор 4 дистанции. Это 1 километр, 5, 10 и 21,5. В дагестанской столице старт запланирован на аллее героев-медиков. Каждого участника на финише ждет памятная медаль. Но я от себя, как житель редукторного поселка Махачкалы, хочу сказать спасибо, потому что первый год, когда не будет, наверное, перекрываться, да, проспект Петра Первого, потому что я еще раз напомню, это густонаселенный район Махачкалы, где проживает очень большое количество жителей нашей столицы Дагестана. Так вот, перекрывая эту одну улицу, вы просто-напросто в шатдаун весь 60-тысячный район Махачкалы ставите. Поэтому спасибо большое, что не все перекроете. Вот это прям отдельное спасибо, потому что каждый год, я помню, в мае перекрывалась эта самая дорога.
0: Радио «Диалог ФМ». ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Руководители стали младше подчиненных. На тренд обращают внимание аналитики Superjob. Компании стали чаще нанимать молодых директоров. Это подтвердили уже четверть опрошенных HR-менеджеров. Тему продолжит наш коллега, наш журналист Аэлита Курмукова. Аэлита, доброе утро и расскажи подробнее.
2: Бизнес взял курс на омоложение управленческого состава. 41 год – средний возраст участников последнего рейтинга топ-1000 российских менеджеров. За 10 лет директора стали моложе на 2 года. Но сейчас тенденция только усиливается. Кресло руководителя уже занимают те, кому 30+. По этому показателю России впереди всего мира, замечают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры. А если пройтись по департаментам и отделам компаний, там возрастная планка еще ниже. Навыки иногда важнее опыта, подчеркивает президент Финфлэйр Ксения Рясова.
3: Вообще не вижу никаких рисков в возрасте. Веду в бизнес 20 лет, и у меня всегда были подчиненные старше меня. Не вижу в этом никакой проблемы, а в кое-каких отраслях, говорю, вот не старше 25, но там, где нужно использовать искусственный интеллект, взрослое поколение тяжело на это идет, а молодые, для них это как вот для нас ручка писать. У меня сотрудники есть, кто со мной 20-30 лет, уже им хочется немножко меньше работать, а тем, кому до 30, у них еще столько энергии, драйва. Главное взять человека с теми скиллами, которые у тебя в приоритете.
2: А в приоритете сегодня не только автоматизация, но и оптимизация бизнеса. У компании нет острой необходимости нанимать дорогих управленцев с опытом. Но снижение возрастной планки связано еще и с ускорением технологических процессов, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Реком Траст» Дмитрий Целищев.
4: встречаются действительно сейчас руководители, которые младше большинства своих сотрудников. Здесь не вопрос возраста, а профессиональных компетенций, способность достаточно быстро принимать решения в довольно-таки волатильных обстоятельствах, в которых сейчас работает бизнес. Это раз. Два, соответственно, владение передовыми технологиями. Очень важно говорить на одном языке не только внутри компании, но и с подрядчиками и клиентами. Приходит время смены поколений в ближайшие там, 2-3 года. Вероятнее всего, сильно омолодится топ-менеджмент.
2: Но к молодым директорам негативно относятся зрелые сотрудники. Если начальник младше подчиненного, это скорее вредит работе, так считает почти треть россиян. И в таких отделах выше текучка, следует из опроса сервиса Superjob. А все потому, что не хватает управленческого опыта, считает IT-директор группы компаний «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
5: Я руководил, когда был начальником отдела давным-давно, мне было там условно 30, но самому старшему человеку 55. Половина отдела была старше меня по возрасту. Но это никак не повлияло на достижение успеха необходимого. Можем только представить, какие могут быть ошибки у молодых. У них недостаточный уровень насмотренности, вовлеченности в процесс. Они просто к своему жизненному сроку не допустили всего количества ошибок, не собрали объем опыта.
2: Найм молодых директоров – это временный тренд на 1.5-2 года, считают опрошенные коммерсанты «Фабрик-рутеры». Как только рынок вернется к росту, в приоритете снова будет опыт. А пока компании экономят, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
6: Свободные профессионалы давят на рынок труда. Работодатель может нанять человека той же квалификации дешевле. Просто потому, что есть альтернатива. Во-первых, есть люди на рынке. Во-вторых, есть люди из собственного кадрового резерва, которых тоже надо куда-то расти, повышать, иначе они высокие давления начинают создавать. Совокупность этих вещей ведет к тому, что люди на руководящих позициях молодеют и зарабатывают меньше, чем там 2-3 года назад. Снижение может доходить до 30-40% за одну и ту же позицию. Это действительно огромная разница, и мы на рынке такого раньше не наблюдали.
2: Зарплаты новых сотрудников сейчас растут быстрее, чем у коллег с серьезным стажем. Самые высокие оклады, как пишут РИА Новости, у тех, кто работает в компании от года до 5. Они получают на треть больше, чем остальные. Так что если и расти по карьерной лестнице, молодым директорам выгоднее сменить работодателя.

0: смотри, друзья, продолжается утро на Диалог ФМ. Я напомню, что с начала этого года отделением Социального фонда России по Дагестану направило около 23 миллионов рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей и опекунов, которые воспитывают детей с инвалидностью. За этот период семьям региона компенсировали более 5000 таких дней, сообщает пресс-служба ведомства. Один из родителей, опекун или попечитель ребенка с инвалидностью имеет право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый календарный месяц. Закон, кстати, позволяет использовать их как отдельно, так и объединить до 24 дней подряд один раз в год. В этом случае график отдыха предварительно согласовывается с работодателем. Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка сотрудника. Исполняющий обязанности управляющего регионального отделением социального фонда Алжанат Загидова подчеркнула, что механизм поддержки учитывает разные семейные обстоятельства. Право, я напомню, что на дополнительные оплачиваемые выходные сохраняется за любым работающим родителем вне зависимости от занятости второго супруга.
1: Политический кризис вокруг Кира Стармера выходит из-под контроля, пишет «Таймс». 80 лейбористов публично призвали премьер-министра уйти в отставку. По правилам, для смены лидера нужен 81 голос. Автоматического импичмента не будет, но если 20% членов фракции поддержат альтернативного кандидата, начнется внутрипартийная борьба, которая должна закончиться голосованием. Теперь в лейбористской партии опасаются затяжной гражданской войны, и на этом фоне уже резко выросла доходность британских гособлигаций. По данным «Таймс», несколько влиятельных политиков, в том числе глава МИД Ивет Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд, предложили Стармеру организовать контролируемую передачу власти. Сам премьер пока ответил отказом и в понедельник выступил с речью о новых планах и изменениях. Однако после этого от него отвернулось еще больше лейбористов. Главным претендентом на смену Стармеру Блумберг называет министра здравоохранения Уэса Стритинга. Он один из самых заметных молодых лейбористов и представляет умеренное крыло партии. Сторонники считают, что Стритинг может одновременно сохранить поддержку центристов и бизнеса. По данным издания, его союзники уже несколько месяцев готовятся к возможной кампании. Но есть еще один серьезный конкурент – Энди Бернем, популярный у избирателей мэр Манчестера с более левыми взглядами. Сейчас он не входит в парламент, поэтому участвовать в гонке за лидерство пока не может. Впрочем, его сторонники уже обсуждают довыборы. Один из депутатов на севере Англии может добровольно сложить мандат и освободить место для Бернема. Многие считают, что в таком случае у Стритинга уже не останется шансов, поэтому призывают его действовать быстрее. Тем временем уход Стармера Блумберг уже считает вопросом времени, а не вероятности. Гардиан отмечает, что особую роль в борьбе за власть может сыграть заместитель премьер-министра Анджела Рейнер. Ее называли одним из вероятных преемников Стармера. Однако сейчас позиции Рейнер ослабли. По информации издания, она готова поддержать Бернема и войти в его команду, что будет для него большим преимуществом. При этом кризис разгорается накануне так называемой «тронной речи короля Карла», где он должен изложить законодательную программу правительства на следующий год. Многие депутаты опасаются, что публичная война между лейбористами окончательно разрушит образ партии стабильности. Перед парламентскими выборами в 2029 году оппозиции сооснователя фракции «Реформировать Соединенное Королевство» Найджела Фараджа наоборот усилятся. «Если мы свергнем собственного лидера через полтора года у власти, страна нам этого не простит», — приводит слова одного из лейбористов «Гардиан».
0: 13 мая на календаре. День на самом деле интересный. Именно в 1950 году, именно 13 мая, в Англии прошла первая гонка чемпионата мира «Формулы-1». Тогда машины были без навигатора, без кондиционера и без всеми любимой фразы «Через 300 метров поверните направо». А в 1981 году папа Иоанн Павел II был, на него было, кстати, совершено покушение, ну, вот такое, знаете, несчастье. К счастью, он выжил, а позже даже встретился с нападавшим. Вот это уровень, давай спокойно поговорим. Какой магний, интересно, он пил. А еще 13 мая считается неофициальным днем людей, которые уже пообещали себе начать худеть с понедельника. Но понедельник, как обычно, где-то там уже позади, где-то задерживается, где-то впереди. Поэтому, друзья, если вы каждый раз к лету обещаете себе похудеть, сегодня именно ваш день. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
17: Ну и, друзья, список участников опубликовали предварительного голосования, которое сформировано в рамках отбора кандидатов для последующего выдвижения на выборы в Государственную Думу 9-го созыва от Республики Дагестан. Итак, дополнение внесли там Касумов Джамал Гусейнович, это заместитель начальника Трансэнерго АО «Российские железные дороги», Мусаев Гаджимурат Гаджиевич, это глава Казбековского района, Рабаданов Рамазан Насрулаевич, врач-нейрохирург имени Демиханова, больницы филиала номер 1, Ризаев Андрей Шамедович, генеральный директор АО «Порт Пермь», и Труфанов Николай Витальевич, безработник, Кизлярская городская региональная группа его выдвигает, а также Умабов Юсуп Джанбекович, бывший мэр Махачкалы, Хайбулаев Тагир Камалудинович, советник заместителя председателя правления ПАО «Газпром», а также Шабатаев Шуми Данилович, индивидуальный предприниматель из города Дербента. В списке, я напомню, уже 46 кандидатов из действующих депутатов на Прайм. По-прежнему зарегистрировались только 3 депутата. Судя по разогреву, на мой взгляд, скоро в этом списке появится и наш любимый Султан Хамзаев. Регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» на сайте единорossия.ру через госуслуги продлится до 29 мая. Отдать голос за своего кандидата смогут все совершеннолетние жители. Я напомню, что 14 мая заканчивается срок регистрации кандидатов в депутаты Госдумы в Прайм от «Единой России». Друзья, продолжаем утро на Диалог FM. За громкую нецензурную брань в автобусах, а также в общественном транспорте теперь можно будет получить вполне реально штраф или даже административный арест. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на юриста Андрея Моисеева. Кстати, по его словам, в таком случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях. Это мелкое хулиганство. Если пассажир выражался матом в общественном месте, ему грозит штраф до 1000 рублей. Однако, если нарушитель вел себя вызывающе и не реагировал на замечания окружающих, наказание может быть значительно строже, вплоть до административного ареста сроком до 15 суток. Юрист подчеркнул, что транспорт является общественным местом, и любые действия демонстрируют явное неуважение к окружающим, могут быть квалифицированы именно по статье «Мелкое хулиганство». Популярное селфи с двумя пальцами вверх может обернуться кражей биометрических данных, друзья. Да, теперь мы вот так в виде Виктории не фоткаемся. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперты выяснили, мошенники способны копировать, внимание, отпечатки пальцев с фотографии, используя камеры высокого разрешения и нейросети. Вы знаете, друзья, я постоянно читаю новости про этих мошенников, я, честно, Я всегда поражаюсь, что дальше, вот прямо, что дальше, хочется задать вопрос, они придумают. Так вот, по словам специалистов, при съемке с расстояния менее 1.5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив среди вот этой фотографии, риск там максимальный. Даже с 3 метров можно восстановить половину узора. Эксперты подтверждают, что технология позволяет делать четкими размытые отпечатки, чтобы обезопасить себя. Специалисты советуют затирать пальцы в фоторедакторе перед публикацией в открытом доступе. Ну и Киев призывает Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИДа Украины Андрей Сибика. По его словам, Европе нужна новая роль в усилениях по установлению мира. Дипломат отметил, что украинский президент уже обсуждал эту тему с лидерами европейских государств. Он также отметил, что Украина не требует от Европы заменить США в переговорах. Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой. Не альтернатива. Об этом сообщает лента.ру. Я напомню, что ранее Владимир Зеленский заявил, что временный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился. По его словам, на территории Украины было выпущено более 200 ударных дронов, а также сброшено свыше 80 авиабомб. Ну и, друзья, 19 мая. Именно это число названо ключевой датой в определении распространения хантавируса. А может быть, он ключевым для понимания того, что распространился ли хантавирус за пределы круизного лайнера. Мы все следили за развитием этой события. Так вот, такое мнение высказал американский ученый Стивен Коэй. По его расчетам, инкубационный период заболевания достигает 22 дней. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Вспышка произошла на борту, я напомню, что судна, следовавшего из Аргентины. Подтверждено около 9 случаев заражения. Трое заболевавших погибли. Прямых доказательств выхода вируса за пределы лайнера пока нет. Но специалисты призывают к бдительности. Я напомню, что ранее в Нидерландах 12 медработников отправили на профилактический карантин после контакта с пациентом, у которого подтвердился этот самый хантавирус. По словам Кузея, именно к концу третьей недели мая станет ясно, началась ли новая цепочка заражений. Но еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас заявила, что Россия не вправе назначать переговорщиков от имени Европейского Союза. Я напомню о том, что ранее президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера самой приемлемой кандидатурой от Европы в рамках возможного диалога с Брюсселем. Между тем, СМИ активно обсуждаются итоги праздников 9 мая, в частности, слова российского лидера о скором окончании конфликта. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе предлагает особо не обольщаться. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
18: Владимир Путин в рамках общения с прессой 9 мая, естественно, активно комментировал Украину. Среди прочего, президент произнес фразу следующего содержания. «Я думаю, дело идет к завершению конфликта». Этому предшествовал привычный экскурс в историю о большой доле вины Запада в том, что происходит. Кроме того, глава государства лично допустил встречу с украинским коллегой как в Москве, так и в некой третьей стране в ответ на неоднократные призывы последнего. Далее цитата. «Но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу». Конец цитаты. Российский фондовый рынок, несмотря на выходные, отреагировал позитивно. Владимир Зеленский не оставил эти слова незамеченными, заявив о том, что Владимир Путин наконец-то готов к реальным встречам. Надо находить формат. Также о скором окончании противостояния говорил, вернее сказать, рассуждал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Москву. Тем временем, перемирие, которое в итоге как бы инициировал Дональд Трамп, с 9 по 11 мая в той или иной степени соблюдалось. В смысле того, что не было масштабных ударов. Что касается переговоров РФ и Украины, помощник президента Путина Юрий Ушаков отметил, что пока Киев не сделает важный шаг, всякие контакты теряют смысл. О том же говорил и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Судя по всему, речь идет о выходе украинских войск из Славянско-Краматорской агломерации. Зеленский, как известно, категорически против. Учитывая все вышесказанное, есть некоторые основания полагать, что поводов для оптимизма относительно скорого окончания боевых действий особых нет. Также нужно обратить внимание на слова Путина о том, что он готов встретиться с Зеленским, чтобы подписать окончательный мирный договор. Вероятно, речь идет не о перемирии, которое наступит после вывода ВСУ с Донбасса, а об устранении первопричин кризиса, что включает в себя очень много разных пунктов. Так кажется, что до этого очень и очень далеко. Впрочем, есть одна небольшая интрига. Это визит Дональда Трампа в Китай. Украина также будет обсуждаться. Надежды на прогресс практически нет, но некий малый шанс так или иначе остается. Допустим, если председатель Си призовет к продолжению перемирия или что-то в этом роде. Украина точно поддержит, а вот России будет сложно отказаться. Кроме того, хочется еще раз напомнить слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в очередной раз зашли в тупик. Если так будет и дальше продолжаться, Америка в один прекрасный момент уйдет в сторону. В общем и целом, есть большие основания полагать, что 2026 год мирным не станет.
17: Сегодня в Махачкале, друзья, утром будет тепло, днем еще теплее, а к вечеру появится ощущение, что лето уже репетирует июнь. Сегодня днем ожидается температура до плюс 23, но лето уже, друзья, вот оно, здесь, у порога. Легкий ветер с Каспия ожидается здесь, в Махачкале. Осадков почти будет не видно, видимо, дождь тоже решил взять выходной, друзья. Идеальная погода, чтобы, первое, опоздать на работу с красивым лицом, второе, пить кофе на улице и говорить, как быстро летит май, хотя вчера был январь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Утро на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Ни один луч солнца не пропадает зря, но зелени, которую он пробуждает ото сна, необходимо время, чтобы прорасти. И сеятель не всегда будет награжден зрелищем урожая. Труд ценен лишь тогда, когда человек трудится с верой. Альберт Швейцер. Немецкий и французский теолог, философ, гуманист и врач.
1: Мысли вслух.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В многоквартирных домах Дагестана началось обновление 63 лифтов, запланированное в рамках краткосрочной программы капремонта на этот год. Об этом сообщили в Республиканском фонде капитального ремонта. Так, наибольшему числу лифтов предстоит замена в Махачкале. Далее работы будут проведены в Каспийске, Буйнакске и Кизилюрте. В Дагестане с 18 по 22 мая пройдет неделя приемов граждан по вопросам образования в региональных и местных общественных приемных «Единой России». Участие примут представители проекта «Новая школа», депутаты, профильные министерства и партнеры. Прием пройдет в Махачкале на площади Ленина в Доме профсоюзов. Минэкономразвитие улучшило прогноз по курсу рубля. Теперь средний курс в этом году ожидается на уровне 81 рубля, тогда как осенью прошлого года прогнозировалось 92 рубля. Прогноз на последующие годы также был пересмотрен. В следующем году ожидается курс 84 рубля за доллар вместо 95, а в 2028 году 92 рубля за доллар вместо 100. Работодатели обязаны возмещать сотрудникам, работающим удаленно, расходы на использование личных ноутбуков и интернет-соединения. Об этом сообщил юрист ХХРУ Александр Кузнецов. Он добавил, что размер и порядок компенсации устанавливаются работодателем. Если в трудовом договоре не указан четкий график работы, то сотрудник может самостоятельно распределять рабочее время так, чтобы выполнить все задачи в установленные сроки. GitHub может быть заблокирован в России, как и другие западные сервисы. Зампредседателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин призвал разработчиков срочно покинуть платформу и перенести свои проекты на российские аналоги. GitHub он охарактеризовал как вредительский сервис компании Microsoft. Российский боец смешанных единоборств Руслан Сатиев подписал соглашение на 6 боев с промоушеном One Championship. Спортсмену 26 лет, в его профессиональной карьере 6 побед и ни одного поражения. В последнем бою, который прошел на турнире в Дохе, Сатиев победил нокаутом представителя Азербайджана Байрама Шамадова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, Махачкала. На календаре 13 мая, день, когда кофе уже не помогает, а отпуск еще не начался. Вы слушаете Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. И если вы сегодня с утра случайно надели разные носки, не переживайте, это не ошибка, это стиль. Называется, знаете, ну вот сейчас придумаю, майский авангард. Главное, вы проснулись, а значит, у вашего начальства снова есть надежда на вашу продуктивность. Это так, шутя решил. Поприветствовать весь наш родной Дагестан. Погнали будить нашу республику вместе. Музыка, новости, хорошее настроение, немного юмора. Потому что без юмора утром, ну, в маршрутке вообще никак нельзя. Доброе утро вам желает Расим Загиров, Дагестан. Доброе утро, просыпаемся.

0: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем утро на Диалог ФМ. Объявлен конкурс на комплексную застройку 230 гектаров побережья в Махачкале, это район Лазурного берега, с минимальным финансированием 177 миллиардов рублей. Однако проект договора не содержит обязательных требований по строительству школ, детсадов, парков и систем энергосбережения. Об этом сообщает газета «Новое дело». Торги, кстати, объявлены на основе распоряжения правительства Республики Дагестан номер 83РА от 27 марта, которое пока не опубликовано в реестре нормативных актов. Организатор — Минстрой Дагестана. Стороны сделки — выступит дирекция по развитию жилищного строительства в Республике Дагестан. Заявки принимаются до 25 мая. Задаток — 886 миллионов рублей. Срок договора — 30 лет, друзья. Я напомню, что проект «Разорванный берег» существует с 2013 года, но был реанимирован при главе Республики Дагестан Сергее Меликове. В декабре 2025 года правительственная комиссия по председательству Марата Хуснуллина разрешила передать федеральную землю Дагестану. Меликов обещал создать альтернативный центр Махачкалинской агломерации. В проект договора, кстати, там отсутствуют минимальные требования к социальной и рекреационной инфраструктуре. Нет норм по площади зеленых зон, парков, аллей, а также по внедрению энергосбережения солнечной генерации. Не раскрыт также состав конкурсной комиссии, нет гарантии участия общественности. В зону застройки включен участок бывшего ипподрома. В реквизитах победителя в договоре заранее прописано: акционерное общество, специализированный застройщик, пробел. Издание «Новое дело» допускает, что право застройки может получить АО «Сферогрупп», который контролирует АО «Каспий». Это бывший министр строительства Дагестана Артур Сулейман. Эта компания уже получила территорию ипподрома через аффилированное юридическое лицо. Друзья, продолжаем. В Акушинском районе Дагестана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» активно ведется капитальный ремонт автомобильной дороги Гапшима-Кули через село Балхар на участке с нулевого по 3 километра. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Проект, кстати, имеет важное значение для социально-экономического развития муниципалитета. Трасса является удобным подъездом к уникальному аулу Балхар, известному своими мастерами гончарного дела. В настоящее время подрядчик выполняет устройство земляного полотна и реконструкцию каменно-арочного моста. В рамках капремонта запланировано комплексное обновление инфраструктуры, восстановление и закрепительной трассы, земляные работы в скальных и обыкновенных грунтах, устойчивое дорожное покрытие двух типов, укрепление обочин, ремонт двух мостов, установка водопропускных труб, а также ограждение знаков и разметки. Ожидается, что обновленная дорога обеспечит комфортный и безопасный подъезд к популярному туристическому объекту, что позволит увеличить поток гостей, поддержать местных ремесленников и даст импульс развитию экономики района. Ну и, друзья, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза для разъяснения эпизода с неназначенным пенальти в матче 29-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмада». Газизов отметил, что его возмутил момент, когда, по его мнению, внимание, имело место удар рукой в лицо игрока «Динамо» в штрафной площади соперника. Но главный арбитр встречи Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар. Гендиректор также подчеркнул, что ему в целом не понравилось судейство в этом матче. Клуб «Динамо» планирует добиваться разъяснения от комиссии. Я напомню, что в свою очередь, что кавказская дерь...

0: между чеченским «Ахмадом» и «Динамо» завершился в ничью 1-1. Положительный результат в этом матче был очень важен для дагестанской команды в борьбе за сохранение прописки в российской премьер-лиге. Движение транспорта временно закрыто на 27-м километре дороги Цури-Парчип. Это Чародинский район Дагестана. Из-за изменения русла реки Ресур и размыва подхода к временному мосту. Об этом сообщает Минтранс Республики. В результате транспортное сообщение накануне было прервано с 8 населенными пунктами. Это Шалип, Алчунип, Арчип, Кисерип, Хилик, Хитап, Калип и Кубатель. Дорожные службы направили на место для восстановления размытого подхода экскаватор и приступили к аварийно-восстановительным работам. Ориентировочное время открытия должно быть вчера, но, как сообщают местные жители, к утру пока продолжается расчистка. Ну и, друзья, продолжаем. Дагестанский боец UFC Крам Алискеров проведет поединок против бразильца Бруно Феррейры. Бой официально, кстати, анонсирован организацией. Встреча бойцов среднего веса состоится на турнире UFC, который состоится 27 июня в Баку. Оба спортсмена дебютировали в UFC в 2023 году. Для 32-летнего Алискерова, уроженца Касумкента, Сулейманстальского района Дагестана, это будет, кстати, шестой бой в организации. На его счету 4 победы и 1 поражение. На счету. Я напомню, что 33-летнего Феррейры в UFC 6 побед и 3 поражения. Ну, соответственно, мы за своего земляка будем здесь болеть именно 27 июня в Баку. Ну и, друзья, пчелиный след пропал на границе. Мы вчера как раз-таки в утро на Диалог FM рассказывали о том, что фура с пчелами потерялась, ее отправили на карантин, и она не доехала до карантинной зоны. Так вот, сегодня поступила такая информация о том, что опасных пчел из Узбекистана не могли найти после ввоза в Россию почти 2 месяца. Утверждалось, что фуры въехали через пункт пропуска в Челябинской области, но не доехали до карантинной зоны и пропали. Однако в ночь на 12 мая пресс-служба Уральского таможенного управления опровергла сообщение об исчезновении. Там заявили, что машинам запретили въезд и из-за санитарных требований отправили насекомых обратно. Подробнее о том, как разыскивали фуру, узнали мы со Станиславом Крючковым. Станислав, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: История лишь отчасти детективная. Здесь и иранский след, и зловредные вирусы, и даже подозрения в контрабанде. После пересечения границы машины, вместо того, чтобы оказаться в 30-дневном санитарном отстойнике, растворились на российских дорогах. На борту каждой от 8 до 10 тонн пчел вместе с рамками. Рано или поздно найдут, но есть угроза, говорит председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
2: 1700 пчелопакетов. В каждом пчелопакете кило 200 должно быть пчелы. Поэтому заражение, конечно, вполне возможно. На карантин фура не пришла. Найти ее в любом случае найдут. Когда она будет возвращаться, тут можно за все с них спросить.
1: Импорт насекомых жестко регламентирован, но почему-то всякий раз в системе возникают сбои, рассуждает независимый эксперт в области транспортной логистики Кирилл Латинский.
3: Технически найти машину проблем с этим быть не должно. Процедура поставок пчел, она настолько детально прописана, что тут, наверное, больше вопросов органам, которые все это контролировали. Импортер должен зарегистрироваться в системе Argus. При оформлении документов все это видно, каким транспортным средством, каким коридором. До этого могло все раствориться, потому что, ну, если там машина вообще не зашла на СВХ, но это чистой воды контрабанда, тут уже спецслужбы должны действовать. Машина, судя по всему, где-то выгрузилась.
1: Это неправильные пчелы, и если их активно лечить, то и мед будет неправильный, говорит основатель сибирской компании «Новая пасека» Константин Донконцев.
4: Толку от этих пчел никакого нет. Они только плодятся и роятся, и мед особо не запасают. Количество заразы увеличилось просто кратно. Где-то на полях стоят пчеловоды, которые приобрели вот этих узбекских пчел. Во-первых, это убытки непосредственно с медом связаны. Во-вторых, это потеря семей, стоимость полноценной пчелиной семьи, что-то около 12-13 тысяч рублей. Обработали пчел, пускают их в работу. А вот тогда уже могут попасть и в конечный продукт.
1: Завоз организуют из-за более низкой цены пчелопакетов и желания не самых ответственных пасечников приступить к сбору меда чуть раньше. Но выгода имеет оборотную сторону, объясняет апиолог, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Дмитрий Богуславский. По его словам, пчелопакетами прямо из заезжих фур торгуют уже в апреле.
5: Фуры бесследно пропадают, их ищут по всей стране, но обычно там уже идет реализация. У нас еще в марте зима, в Узбекистане уже почти лето. Наши пчелы более поздние, но если вы таких пчел купили, они у вас перезимуют и в следующем году вас будут радовать. Вы никак не сможете вот изолировать случайные пункты. Привезет один кто-нибудь с Узбекистана или купит там пчелопакет узбекский. И вот у всех будет желтизна, у всех будет плохая зимостойкость.
1: Внезапная весенняя близость узбекской матки и отечественного трутня может иметь печальные последствия, продолжает Дмитрий Богуславский.
5: Это в первую очередь генетический ресурс. Среднерусская порода пчел, украинская степная. Когда возят пчелосемьи из Узбекистана, везут в основном иранскую пчелу, Apis mellifera meda. С этой пчелой к нам привозят все известные болезни. Вирусы, такие опасные клещи, как Trypiolapsis merseda, появился 3 года назад и уже привел к гибели очень многих пасек, к резкому сокращению численности пчелосемей наших, падение их продуктивности.
1: Пока российские пчелы находятся в фазе пробуждения, пчелы-нелегалы местами уже собирают пыльцу. Их майское жужжание не должно расслаблять. Взбодрить может напоминание. Трансграничные укусы способны вызывать еще и тяжелые аллергические реакции.
0: Сегодня в Махачкале, друзья, утром будет тепло, днем еще теплее, а к вечеру появится ощущение, что лето уже репетирует июнь. Сегодня днем ожидается температура до плюс 23, но лето уже, друзья, вот оно, здесь, у порога. Легкий ветер с Каспия ожидается здесь, в Махачкале. Осадков почти будет не видно, видимо, дождь тоже решил взять выходной, друзья. Идеальная погода, чтобы, первое, опоздать на работу с красивым лицом, второе, пить кофе на улице и говорить, как быстро летит май, хотя вчера был январь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Утро на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда
17: и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана, министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов встретился с инициативной группой жителей микрорайона ДОСАВ, которые обеспокоены угрозой потери своих земельных участков и домов. Как сообщает пресс-служба Минимущества, ситуация связана с судебным разбирательством вокруг участка в поселке Красноармейск площадью более 250 квадратных метров. В 2012 году земля была продана, я напомню, что частному лицу. Мы вчера об этом говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. И сегодня повторяем. Но покупатель не исполнил тогда обязательства по уплате на сумму свыше 12 миллионов рублей. В 2015 году суд утвердил мировое соглашение о возврате участка прежнему владельцу в случае неисполнения условий. Однако позже массив был разделен на 410 участков и продан, кстати, людям. На этой территории вырос целый микрорайон ДОСАВ, где сейчас живут сотни семей. В настоящее время на спорную землю наложен, я напомню, что арест, что заблокировало любые регистрационные действия, такую как продажи, переоформление, это вот самые такие основные. И для добросовестных покупателей не должно быть так, чтобы из-за финансового спора между двумя людьми страдали сотни людей, заявил Заур Эминов. Он, кстати, пообещал держать вопрос на контроле и искать законные пути защиты жителей. По итогам встречи участников договорились провести завтра в министерстве совещание, сегодня в министерстве совещание участникам судебного спора для выработки дальнейших мер. Итак, мы будем следить за развитием события по поводу микрорайона ДОСАВ здесь, в эфире программы «Утро» на Диалог ФМ. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Гунибском районе гид спас туриста, который упал в быструю горную речку у подземного водопада. Инцидент произошел, инцидент случайно сняли на камеру другие туристы. Мужчина подскользнулся на мокром камне в пещере. Гиды среагировали мгновенно и вытащили его на берег. Путь к подземному водопаду проходит по узкому маршруту, я напомню, где под ногами постоянно вода, а единственная опора – натянутый трос. Продолжаем, друзья, утро. Дагестан занял 48 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии. Кстати, согласно исследованию РИА Новости, в Дагестане количество электроэнергии, доступное на чистую среднемесячную зарплату, составляет 10 844 киловатт. Лидирует в рейтинге, кстати, Иркутская область, там 45 тысяч киловатт, Ямало-Ненецкий автономный округ, там 36 тысяч киловатт. В топ-10 аутсайдеров рейтинга вошли сразу 5 регионов Северного Кавказа, кроме Дагестана нашего и Чеченской Республики. Так вот, мне так интересно. Интересно, когда вот, знаете, вот подобного рода исследования делают, но не учитывают, где полярная ночь есть, где, знаете, солнечное стояние в течение дня чуть больше, поэтому, ну, само собой, в Ямало-Ненецком автономном округе, на мой взгляд, всегда будет потребление электроэнергии больше, потому что, если мы берем даже вот зимний период, да, как я понимаю, здесь взяли зимний период, то, соответственно, там, само собой, потребление электроэнергии будет чуть больше. Ну и доступная электроэнергия, это на самом деле у нас в Дагестане, хотя я здесь, наверное, передам привет нашей компании «Дагэнерго», которая... Ну, в последнее время молодцы, честно. Вот давайте отдадим должное. Молодцы. Ну, а депутаты Народного собрания Дагестана сегодня, 13 мая, рассмотрят вопрос о даче согласия для назначения Магомеда Рамазанова председателем правительства республики. Рассмотрение вопроса состоится в рамках 56-й сессии регионального парламента, которая начнется сегодня в Махачкале. Я, в свою очередь, напомню, что 6 мая временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин отправил все правительство республики в отставку и назначил Рамазанова временно исполняющим председателя правительства региона. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И, друзья, давайте поговорим о том, что россиян предупреждает о новой схеме дистанционного мошенничества. На электронную почту приходят поддельные квитанции об оплате товаров, которые человек на самом деле не заказывал. Злоумышленники рассчитывают на то, что в попытке отменить ошибочную транзакцию пользователь сам раскрывает свои финансовые данные. Как сообщает ТАСС, в Перми в письме о потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке для аннулирования покупки. Клик по ней открывает фишинговую форму, где якобы для возврата средств требуется ввести полный номер карты и задние три кода карты. На самом деле эти данные попадают в руки преступников, которые тут же списывают деньги со счета. Поэтому, друзья, внимание, ни по каким ссылкам мы не переходим. Кроме того, эксперты указывают на еще одну опасную тактику – обратный перевод. В этом случае на карту гражданина внезапно поступает сумма от незнакомца, который затем просит вернуть деньги, но уже на другой счет. По словам эксперта, платформа «Мышеловка» Галактиона Кучаева таким образом добропорядочных людей превращает в дропов соучастников по обналичиванию украденных средств. Самостоятельный перевод таких денег грозит серьезными последствиями. Я напомню, что человек может попасть в базу данных Центробанка о мошенничествах, что приведет к блокировке всех его счетов и карт. Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют не вступать в переписку с отправителем, а немедленно позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном зачислении средств, чтобы не цитировать процедуру корректного возврата денег через финансовую организацию. Ну и, друзья, в Махачкале прошла патриотическая акция «Истоки героизма» в рамках проекта «Единой России». Мероприятие организовано депутатом Госдумы Джамалудином Гасановым и дагестанской региональной общественной организацией «Сила в единстве». Она объединила учеников Махачкалинской школы номер 9, волонтеров и семьев участников специальной военной операции. В рамках мероприятия старшеклассники вместе с помощником депутата привели в порядок мемориальный стенд в парке «Дракон», очистили портреты участников специальной военной операции, а также их предков, ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции почтили память героев, прикрепив к портретам алые гвоздики. Это символ памяти и благодарности. После торжественной части для юных участников организовали праздничный стол и бесплатное посещение аттракционов в парке. Ну, друзья, Махачкала в очередной раз поддержит всероссийский полумарафон «Забег РФ». Мероприятие пройдет 23 мая. Синхронный старт забегу будет дан в 80 городах России. Как и прежние участниками, предложено на выбор 4 дистанции. Это 1 километр, 5, 10 и 21,5. В дагестанской столице старт запланирован на аллее героев-медиков. Каждого участника на финише ждет памятная медаль. Но я от себя, как житель редукторного поселка Махачкалы, хочу сказать спасибо, потому что первый год, когда не будет, наверное, перекрываться, да, проспект Петра Первого, потому что я еще раз напомню, это густонаселенный район Махачкалы, где проживает очень большое количество жителей нашей, нашей столицы Дагестана. Так вот, перекрывая эту одну улицу, вы просто-напросто в шатдаун весь 60-тысячный район Махачкалы ставите. Поэтому спасибо большое, что не все перекроется. Вот это прям отдельное спасибо, потому что каждый год, я помню, в мае перекрывалась эта самая дорога.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Руководители стали младше подчиненных. На тренд обращают внимание аналитики Superjob. Компании стали чаще нанимать молодых директоров. Это подтвердили уже четверть опрошенных HR-менеджеров. Тему продолжит наш коллега, наш журналист Аэлита Курмукова. Аэлита, доброе утро, и расскажи подробнее.
2: Бизнес взял курс на омоложение управленческого состава. 41 год – средний возраст участников последнего рейтинга топ-1000 российских менеджеров. За 10 лет директора стали моложе на 2 года. Но сейчас тенденция только усиливается. Кресло руководителя уже занимают те, кому 30+. По этому показателю России впереди всего мира, замечают опрошенные коммерсанты FM-рекрутеры. А если пройтись по департаментам и отделам компаний, там возрастная планка еще ниже. Навыки иногда важнее опыта, подчеркивает президент Финфлэйр Ксения Рясова.
3: Вообще не вижу никаких рисков в возрасте. Веду бизнес 20 лет, и у меня всегда были подчиненные старше меня. Не вижу в этом никакой проблемы, а в кое-каких отраслях, говорю, вот не старше 25, но там, где нужно использовать искусственный интеллект, взрослое поколение тяжело на это идет, а молодые, для них это как вот для нас ручка писать. У меня сотрудники есть, кто со мной 20-30 лет, уже им хочется немножко меньше работать, а тем, кому до 30, у них еще столько энергии, драйва. Главное взять человека с теми скиллами, которые у тебя в приоритете.
2: А в приоритете сегодня не только автоматизация, но и оптимизация бизнеса. У компании нет острой необходимости на нанимать дорогих управленцев с опытом. Но снижение возрастной планки связано еще и с ускорением технологических процессов, отмечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
4: встречаются действительно сейчас руководители, которые младше большинства своих сотрудников. Здесь не вопрос возраста, а профессиональных компетенций, способность достаточно быстро принимать решения в довольно-таки волатильных обстоятельствах, в которых сейчас работает бизнес, это раз. Два, соответственно, владение передовыми технологиями. Очень важно говорить на одном языке не только внутри компании, но и с подрядчиками и клиентами. Приходит время смены поколений в ближайшие 2-3 года. Вероятнее всего, сильно молодится топ-менеджмент.
2: Но к молодым директорам негативно относятся зрелые сотрудники. Если начальник младше подчиненного, это скорее вредит работе, так считает почти треть россиян. И в таких отделах выше текучка, следует из опроса сервиса Superjob. А все потому, что не хватает управленческого опыта, считает IT-директор группы компаний «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов.
5: Я руководил, когда был начальником отдела давным-давно, мне было там условно 30, но самому старшему человеку 55. Половина отдела была старше меня по возрасту. Но это никак не повлияло на достижение успеха необходимого. Можем только представить, какие могут быть ошибки у молодых. У них недостаточный уровень насмотренности, вовлеченности в процесс. Они просто к своему жизненному сроку не допустили всего количества ошибок, не собрали объем опыта.
2: Найм молодых директоров – это временный тренд на 1.5-2 года, считают опрошенные коммерсанты Фабрик.ру. Как только рынок вернется к росту, в приоритете снова будет опыт. А пока компании экономят, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
6: Свободные профессионалы давят на рынок труда. Работодатель может нанять человека той же квалификации дешевле. Просто потому, что есть альтернатива. Во-первых, есть люди на рынке. Во-вторых, есть люди собственного кадрового резерва, которых тоже надо куда-то расти, повышать, иначе они внутри давления начинают создавать. Совокупность этих вещей ведет к тому, что люди на руководящих позициях молодеют и зарабатывают меньше, чем 2-3 года назад. Снижение может доходить до 30-40% за одну и ту же позицию. Это действительно огромная разница, и мы на рынке такого раньше не наблюдали.
2: Зарплаты новых сотрудников сейчас растут быстрее, чем у коллег с серьезным стажем. Самые высокие оклады, как пишут РИА Новости, у тех, кто работает в компании от года до 5. Они получают на треть больше, чем остальные. Так что если и расти по карьерной лестнице, молодым директорам выгоднее сменить работодателя.

0: Ну и, друзья, продолжается утро на Диалог ФМ. Я напомню, что с начала этого года отделением Социального фонда России по Дагестану направило около 23 миллионов рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей и опекунов, которые воспитывают детей с инвалидностью. За этот период семьям региона компенсировали более 5000 таких дней, сообщает пресс-служба ведомства. Один из родителей, опекун или попечитель ребенка с инвалидностью имеет право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый календарный месяц. Закон, кстати, позволяет использовать их как отдельно, так и объединить до 24 дней подряд один раз в год. В этом случае график отдыха предварительно согласовывается с работодателем. Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка сотрудника. Исполняющий обязанности управляющего регионального отделением социального фонда Алжанат Загидова подчеркнула, что механизм поддержки учитывает разные семейные обстоятельства. Право, я напомню, что на дополнительные оплачиваемые выходные сохраняется за любым работающим родителем вне зависимости от занятости второго супруга.
1: Политический кризис вокруг Кира Стармера выходит из-под контроля, пишет «Таймс». 80 лейбористов публично призвали премьер-министра уйти в отставку. По правилам, для смены лидера нужен 81 голос. Автоматического импичмента не будет. Но если 20% членов фракции поддержат альтернативного кандидата, начнется внутрипартийная борьба, которая должна закончиться голосованием. Теперь в лейбористской партии опасаются затяжной гражданской войны. И на этом фоне уже резко выросла доходность британских гособлигаций. По данным «Таймс», несколько влиятельных политиков, в том числе глава МИД Ивет Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд, предложили Стармеру организовать контролируемую передачу власти. Сам премьер пока ответил отказом и в понедельник выступил с речью о новых планах и изменениях. Однако после этого от него отвернулось еще больше лейбористов. Главным претендентом на смену Стармеру Блумберг называет министра здравоохранения Уэса Стритинга. Он один из самых заметных молодых лейбористов и представляет умеренное крыло партии. Сторонники считают, что Стритинг может одновременно сохранить поддержку центристов и бизнеса. По данным издания, его союзники уже несколько месяцев готовятся к возможной кампании. Но есть и еще один серьезный конкурент – Энди Бернем. Популярный у избирателей мэр Манчестера с более левыми взглядами. Сейчас он не входит в парламент, поэтому участвовать в гонке за лидерство пока не может. Впрочем, его сторонники уже обсуждают довыборы. Один из депутатов на севере Англии может добровольно сложить мандат и освободить место для Бернема. Многие считают, что в таком случае у Стритинга уже не останется шансов, поэтому призывают его действовать быстрее. Тем временем уход Стармера Блумберг уже считает вопросом времени, а не вероятности. Гардиан отмечает, что особую роль в борьбе за власть может сыграть заместитель премьер-министра Анджела Рейнер. Ее называли одним из вероятных преемников Стармера. Однако сейчас позиции Рейнер ослабли. По информации издания, она готова поддержать Бернема и войти в его команду, что будет для него большим преимуществом. При этом кризис разгорается накануне так называемой «тронной речи короля Карла», где он должен изложить законодательную программу правительства на следующий год. Многие депутаты опасаются, что публичная война между лейбористами окончательно разрушит образ партии стабильности перед парламентскими выборами в 2029 году. Оппозиция сооснователя фракции «Реформировать Соединенное Королевство» Найджела Фараджа наоборот усилится. «Если мы свергнем собственного лидера через полтора года у власти, страна нам этого не простит», — приводит слова одного из лейбористов «Гардиан».
0: 13 мая на календаре. День на самом деле интересный. Именно в 1950 году, именно 13 мая, в Англии прошла первая гонка чемпионата мира «Формулы-1». Тогда машины были без навигатора, без кондиционера и без всеми любимой фразы «Через 300 метров поверните направо». А в 1981 году папа Иоанн Павел II, на него было, кстати, совершено покушение, такое, знаете, несчастье. К счастью, он выжил, а позже даже встретился с нападавшим. Вот это уровень. Давай спокойно поговорим. Какой магний, интересно, он пил. А еще 13 мая считается неофициальным днем людей, которые уже пообещали себе начать худеть с понедельника. Но понедельник, как обычно, где-то там уже позади, где-то задерживается, где-то впереди. Поэтому, друзья, если вы каждый раз к лету обещаете себе похудеть, сегодня именно ваш день. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
2: Ну и, друзья, список участников опубликовали предварительного голосования, которое сформировано в рамках отбора кандидатов для последующего выдвижения на выборы в Государственную Думу 9-го созыва от Республики Дагестан. Итак, дополнение внесли там Касумов Джамал Гусейнович, это заместитель начальника Трансэнерго АО «Российские железные дороги», Мусаев Гаджимурат Гаджиевич, это глава Казбековского района, Рабаданов Рамазан Насрулаевич, врач-нейрохирург имени Демиханова, больницы филиала номер 1, Ризаев Андрей Шамедович, генеральный директор АО «Порт Пермь», и Труфанов Николай Витальевич, безработник, Кизлярская городская региональная группа его выдвигает, а также Умабов Юсуп Джанбекович, бывший мэр Махачкалы, Хайбулаев Тагир Камалудинович, советник заместителя председателя правления ПАО «Газпром», а также Шабатаев Шуми Данилович, индивидуальный предприниматель из города Дербента. В списке, я напомню, уже 46 кандидатов. Из действующих депутатов на Prime по-прежнему зарегистрировались только 3 депутата. Судя по разогреву, на мой взгляд, скоро в этом списке появится и наш любимый Султан Хамзаев. Регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» на сайте единорossия.ру через госуслуги продлится до 29 мая. Отдать голос за своего кандидата смогут все совершеннолетние жители. Я напомню, что 14 мая заканчивается срок регистрации кандидатов в депутаты Госдумы в Prime от «Единой России». Друзья, продолжаем утро на Диалог FM. За громкую нецензурную брань в автобусах, а также в общественном транспорте теперь можно будет получить вполне реально штраф или даже административный арест. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на юриста Андрея Моисеева. Кстати, по его словам, в таком случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях. Это мелкое хулиганство. Если пассажир выражался матом в общественном месте, ему грозит штраф до 1000 рублей. Однако, если нарушитель вел себя вызывающе и не реагировал на замечания окружающих, наказание может быть значительно строже, вплоть до административного ареста сроком до 15 суток. Юрист подчеркнул, что транспорт является общественным местом, и любые действия демонстрируют явное неуважение к окружающим, могут быть квалифицированы именно по статье «Мелкое хулиганство». Популярное селфи с двумя пальцами вверх может обернуться кражей биометрических данных, друзья. Да, теперь мы вот так в виде Виктории не фоткаемся. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперты выяснили, мошенники способны копировать, внимание, отпечатки пальцев с фотографии, используя камеры высокого разрешения и нейросети. Вы знаете, друзья, я постоянно читаю новости про этих мошенников, я, честно... Я всегда поражаюсь, что дальше, вот прямо, что дальше, хочется задать вопрос, они придумают. Так вот, по словам специалистов, при съемке с расстояния менее 1.5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив среди вот этой фотографии, риск там максимальный. Даже с 3 метра можно восстановить половину узора. Эксперты подтверждают, что технология позволяет делать четкими размытые отпечатки. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют затирать пальцы в фоторедакторе перед публикацией в открытом доме. Ну и Киев призывает Европу помочь в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИДа Украины Андрей Сибика. По его словам, Европе нужна новая роль в усилениях по установлению мира. Дипломат отметил, что украинский президент уже обсуждал эту тему с лидерами европейских государств. Он также отметил, что Украина не требует от Европы заменить США в переговорах. Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой. Не альтернатива, об этом сообщает лента.ру. Я напомню, что ранее Владимир Зеленский заявил, что временный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился. По его словам, на территории Украины было выпущено более 200 ударных дронов, а также сброшено свыше 80 авиабомб. Ну и, друзья, 19 мая. Именно это число названо ключевой датой в определении распространения хантавируса. А может быть, он ключевым для понимания того, что распространился ли хантавирус за пределы круизного лайнера. Мы все следили за развитием этого события. Так вот, такое мнение высказал американский ученый Стивен Коэй. По его расчетам, инкубационный период заболевания достигает 22 дней. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Вспышка произошла на борту, я напомню, что судна, следовавшего из Аргентины. Подтверждено около 9 случаев заражения. Трое заболевавших погибли. Прямых доказательств выхода вируса за пределы лайнера пока нет. Но специалисты призывают к бдительности. Я напомню, что ранее в Нидерландах 12 медработников отправили на профилактический карантин после контакта с пациентом, у которого подтвердился этот самый хантавирус. По словам Кузея, именно к концу третьей недели мая станет ясно, началась ли новая цепочка заражений. Но еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас заявила, что Россия не вправе назначать переговорщиков от имени Европейского Союза. Я напомню о том, что ранее президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера самой приемлемой кандидатурой от Европы в рамках возможного диалога с Брюсселем. Между тем, СМИ активно обсуждаются итоги праздников 9 мая, в частности, слова российского лидера о скором окончании конфликта. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе предлагает особо не обольщаться. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
3: Владимир Путин в рамках общения с прессой 9 мая, естественно, активно комментировал Украину. Среди прочего, президент произнес фразу следующего содержания. «Я думаю, дело идет к завершению конфликта». Этому предшествовал привычный экскурс в историю о большой доле вины Запада в том, что происходит. Кроме того, глава государства лично допустил встречу с украинским коллегой как в Москве, так и в некой третьей стране в ответ на неоднократные призывы последнего. Далее цитата. «Но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу». Конец цитаты. Российский фондовый рынок, несмотря на выходные, отреагировал позитивно. Владимир Зеленский не оставил эти слова незамеченными, заявив о том, что Владимир Путин наконец-то готов к реальным встречам. Надо находить формат. Также о скором окончании противостояния говорил, вернее сказать, рассуждал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Москву. Тем временем, перемирие, которое в итоге как бы инициировал Дональд Трамп, с 9 по 11 мая в той или иной степени соблюдалось. В смысле того, что не было масштабных ударов. Что касается переговоров РФ и Украины, помощник президента Путина Юрий Ушаков отметил, что пока Киев не сделает важный шаг, всякие контакты теряют смысл. О том же говорил и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Судя по всему, речь идет о выходе украинских войск из Славянско-Краматорской агломерации. Зеленский, как известно, категорически против. Учитывая все вышесказанное, есть некоторые основания полагать, что поводов для оптимизма относительно скорого окончания боевых действий особых нет. Также нужно обратить внимание на слова Путина о том, что он готов встретиться с Зеленским, чтобы подписать окончательный мирный договор. Вероятно, речь идет не о перемирии, которое наступит после вывода ВСУ с Донбасса, а об устранении первопричин кризиса, что включает в себя очень много разных пунктов. Так кажется, что до этого очень и очень далеко. Впрочем, есть одна небольшая интрига. Это визит Дональда Трампа в Китай. Украина также будет обсуждаться. Надежды на прогресс практически нет, но некий малый шанс так или иначе остается. Допустим, если председатель Си призовет к продолжению перемирия или что-то в этом роде. Украина точно поддержит, а вот России будет сложно отказаться. Кроме того, хочется еще раз напомнить слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в очередной раз зашли в тупик. Если так будет и дальше продолжаться, Америка в один прекрасный момент уйдет в сторону. В общем и целом, есть большие основания полагать, что 2026 год мирным не станет.
2: Сегодня в Махачкале, друзья, утром будет тепло, днем еще теплее, а к вечеру появится ощущение, что лето уже репетирует июнь. Сегодня днем ожидается температура до плюс 23, но лето уже, друзья, вот оно, здесь, у порога. Легкий ветер с Каспия ожидается здесь, в Махачкале. Осадков почти будет не видно. Видимо, дождь тоже решил взять выходной, друзья. Идеальная погода, чтобы, первое, опоздать на работу с красивым лицом. Второе, пить кофе на улице и говорить, как быстро летит май. Хотя вчера был январь. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Утро на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
4: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В многоквартирных домах Дагестана началось обновление 63 лифтов, запланированное в рамках краткосрочной программы капремонта на этот год. Об этом сообщили в Республиканском фонде капитального ремонта. Так, наибольшему числу лифтов предстоит замена в Махачкале. Далее работы будут проведены в Каспийске, Буйнакске и Кизилюрте. В Дагестане с 18 по 22 мая пройдет неделя приемов граждан по вопросам образования в региональных и местных общественных приемных «Единой России». Участие примут представители проекта «Новая школа», депутаты, профильные министерства и партнеры. Прием пройдет в Махачкале на площади Ленина в Доме профсоюзов. Минэкономразвитие улучшило прогноз по курсу рубля. Теперь средний курс в этом году ожидается на уровне 81 рубля, тогда как осенью прошлого года прогнозировалось 92 рубля. Прогноз на последующие годы также был пересмотрен. В следующем году ожидается курс 84 рубля за доллар вместо 95, а в 2028 году 92 рубля за доллар вместо 100. Работодатели обязаны возмещать сотрудникам, работающим удаленно, расходы на использование личных ноутбуков и интернет-соединения. Об этом сообщил юрист ХХРУ Александр Кузнецов. Он добавил, что размер и порядок компенсации устанавливаются работодателем. Если в трудовом договоре не указан четкий график работы, то сотрудник может самостоятельно распределять рабочее время так, чтобы выполнить все задачи в установленные сроки. GitHub может быть заблокирован в России, как и другие западные сервисы. Зампредседателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин призвал разработчиков срочно покинуть платформу и перенести свои проекты на российские аналоги. GitHub он охарактеризовал как вредительский сервис компании Microsoft. Российский боец смешанных единоборств Руслан Сатиев подписал соглашение на 6 боев с промоушеном One Championship. Спортсмену 26 лет, в его профессиональной карьере 6 побед и ни одного поражения. В последнем бою, который прошел на турнире в Дохе, Сатиев победил нокаутом представителя Азербайджана Байрама Шамадова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
4: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
7: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
0: Новости спорта.
8: Первая ракетка мира, итальянец Яник Синнер, вышел в четвертьфинал римского тысячника, уверенно обыграв своего соотечественника Андреа Пеллегрино в двух сетах. Эта победа стала для лидера мирового рейтинга 31-й подряд на турнирах серии «Мастерс», благодаря чему он повторил рекорд легендарного серба Новака Джоковича. Впечатляющая серия Синнера стартовала в конце прошлого сезона в Париже. За это время он одержал победы на 5 престижных турнирах подряд в Индиан Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и продолжает нынешний забег в Риме. Баскетболисты Оклахома Сити Тандер в гостях обыграли Лос-Анджелес Лейкерс в полуфинале западной конференции НБА 115-110 и выиграли серию со счетом 4-0. Действующий чемпион НБА одержал 8-ю победу подряд в нынешнем плей-офф и стал вторым клубом, в сухую закрывшим соперника во втором раунде после Нью-Йорк Никс. Для звезды Лейкерс 41-летнего Леброна Джеймса этот плей-офф стал рекордным 23-м сезоном в карьере, и по его окончании он заявил, что еще не приняло решение о продолжении выступлений. На экстренной пресс-конференции после заседания Совета директоров президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении в клубе досрочных выборов, опровергнув слухи о своей отставке. «С сожалением сообщаю, что я не подам в отставку. Я объявляю о проведении выборов, на которых этот Совет директоров будет переизбран», заявил 79-летний функционер, полномочия которого были рассчитаны до 2029 года. Причиной внеочередного голосования, по словам Переса, стала абсурдная кампания в СМИ, направленная на дискредитацию лично его и клуба на фоне слухов о тяжелой болезни. Сам он назвал спекуляции о своем здоровье ложью, а безвыигрышные сезоны «Реала» – временными неудачами. Перес подчеркнул, что сам намерен баллотироваться, но выборы могут сократить срок его полномочий на 3 года. Футболисты «Реала Бетиса» дома обыграли «Эльче» 2-1 и гарантировали себе место в пятерке сильнейших чемпионата Испании, а значит и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В главном клубном турнире Европы эта команда не играла с 2006 года. «Бетис» был близок к этой цели на протяжении всех 6 сезонов под руководством чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. Все это время его подопечные завершали сезон премьеры не ниже 7-го места, однако еще ни разу за это время им не удавалось получить путевку в Лигу чемпионов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «Ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена в основном, как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: У сантехников, электриков и сварщиков наступает прайм-эра. Об этом заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время речи на выпускном в одном из университетов США. По его словам, за этими спецами начнется настоящая охота. Их главное преимущество – незаменимость нейронками и кадровый голод. Анализ нескольких миллионов вакансий, проведенный в марте кадровым агентством Randstad, показал, что за три года спрос на рабочих вырос на треть. Согласно отчету, потребность в строителях увеличилась на 30%, в сварщиках – на 25%, в электриках – на 18%.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midjae Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midjae Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц, формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
3: 10 шагов на пути клиентоориентированной компании. Успешное внедрение системы Net Promoter невозможно без создания клиентоориентированной корпоративной культуры. Каждый сотрудник вашей компании должен осознавать свой вклад в повышение NPS. Шаг первый. Обеспечьте поддержку системы Net Promoter со стороны топ-менеджмента компании. Без этой поддержки внедрение системы рискует не выйти за рамки исследовательского проекта. Вложение средств в Net Promoter окупается не сразу. Поэтому важно, чтобы руководитель компании верил в долгосрочные преимущества этой системы и был готов идти на риск. Шаг второй. Какой характер будет у системы Net Promoter в вашей компании? Эволюционный или революционный? Выбор определяется состоянием корпоративной среды и готовностью вашей компании к резким изменениям. Шаг третий. Распределите роли и обязанности по управлению и реализации системы Net Promoter. Вам нужно ответить на вопросы. Кто будет отвечать за рост NPS? Кто будет отвечать за мероприятия, разработанные на основе NPS? Кто будет обеспечивать согласованность действий, направленных на рост NPS? Кто будет координировать ход внедрения системы Net Promoter? Шаг четвертый. Поясните, что по-настоящему важно для ваших клиентов. Ваши представления об ожиданиях клиентов могут не отражать реальность. Поэтому проведите опросы клиентов в каждой из точек контакта с вашей компанией. Ваша задача — найти ответ на вопрос, что стимулирует лояльность и повторные покупки. Шаг пятый. На основе ожиданий клиентов сформулируйте свое обещание клиентам. Пример обещания агентства потребительского кредитования Experian. С нашей компанией легко вести дела. Вы получите реальные бизнес-результаты. У нас есть информация, которой можно доверять. Шаг шестой. Обучите сотрудников компании использованию концепции обещания клиентам. Ваша цель – сделать клиентоориентированность неотъемлемой частью их повседневной работы. Внедряя систему Net Promoter, компании Dell провели внутреннюю промо-компанию, рассчитанную на сотрудников. Тезисы компании звучали так. «Вы – причина того, почему клиенты выбирают Dell». И «Вы – причина того, почему клиенты возвращаются в Dell». Попробуйте стимулировать сотрудников бонусами, привязанными к доходам компании и показателю NPS. Не менее эффективным может быть и нематериальное поощрение. Не жалейте слов одобрения для тех сотрудников, кто смог сделать что-то выдающееся для клиентов. Шаг седьмой. Пересмотрите должностные полномочия сотрудников. Есть ли у них возможность мгновенно устранять препятствия, способные испортить отношения клиента с вашей компанией? Шаг восьмой. Обеспечьте единство целей на всех уровнях. Будьте готовы к тому, что не все сотрудники осознают, что бизнес-результаты и уровень лояльности клиентов тесно связаны. Проверьте, нет ли у ваших сотрудников целей и желаний, противоречащих системе Net Promoter. Возможно, на пути к росту NPS стоит контроль затрат или фанатичная гонка за эффективностью персонала. Шаг девятый. Определите приемлемый уровень волатильности NPS. NPS постоянно изменяется в ту или другую сторону. Его небольшое уменьшение не обязательно результат неправильных действий, а рост не всегда заслуга компании. На результаты опросов влияет множество факторов. Вам потребуется время до года, чтобы опытным путем подобрать максимально эффективные для вашей компании формулировки опросов и способы их проведения. Шаг 10. Разработайте прозрачную систему отчетности. Если в вашей компании оценивают ключевые бизнес-показатели раз в месяц, измеряйте NPS с такой же частотой. Если этот показатель будет измеряться реже, члены команды начнут недооценивать его важность. Кроме того, одновременное измерение NPS и других бизнес-показателей наглядно продемонстрирует их взаимосвязь.
0: Личный коуч. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Новости страны и мира. О главном.
2: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска. Против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: На российском рынке продолжаются дефолты компаний по облигациям. На днях, например, с такими новостями выступило руководство застройщика «Самолет». Что в этом случае делать инвестору? Какие еще компании в зоне риска? И насколько сложная ситуация на российском долговом рынке в целом прямо сейчас? Будем разбираться в этих вопросах в ближайшие минуты. После дефолтов обсудим растущий спрос на наличные и жалобы Центробанка на недостаточно быстрое увольнение сотрудников российских компаний. Да, вам не послышалось, увольнение. Итак, о дефолтах. Наверное, у многих сейчас есть ощущение, что российский рынок облигаций все больше напоминает минное поле. По данным «Известий», почти каждый четвертый выпуск облигаций сегодня находится в зоне риска дефолта, а с начала года уже зафиксировано 11 технических просрочек. И что особенно показательно, сбоить начали даже крупные имена. Самый громкий кейс мая – девелопер «Самолет». И тут хочется пошутить, что, мол, прилетели, но, честно говоря, совсем не смешно. Компания допустила технический дефолт сразу по трем выпускам облигаций. Деньги на купонные выплаты они как бы перевели, но поступили эти средства в НРД уже после полуночи 5 мая, и депозитарий зафиксировал просрочку. Эмитент объяснил все техническими причинами и пообещал заплатить еще 7 мая, точно по графику. Ну и в итоге по двум выпускам инвесторы деньги получили, но изначально, сразу после выхода новостей о возможном дефолте, рынок отреагировал нервно. Выпуск «Самолет» П-16 в моменте просел на 16%, ну а «Самолет» П-14 на 12%. Так что последствия у этой истории были. Совсем другая история. Royal Capital, который просто не нашел 2 миллиона 400 тысяч рублей на купоны. Сумма эта смехотворна, и это, конечно, тревожит. Дело в том, что за технической просрочкой иногда стоит реальная нехватка ликвидности, а инвесторы постепенно привыкают к тому, что это просто техника, и могут пропустить момент, когда сбой превращается в полноценный дефолт. Что говорят нам цифры? Акра за 2025 год насчитала 23 дефолта по облигациям. Это 3,2% от общего числа эмитентов и более чем двукратный рост к 2024 году. Пока показатель ниже критической отметки в 5%, при которой принято говорить о волне дефолтов, но прогноз на 2026 год агентство сохраняет негативный. Макрокартина настроения не улучшает. ВВП в первом квартале 2026 года сократился на 0,3%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 11 месяцев подряд держится ниже 50 пунктов. Сальдированная прибыль предприятий в январе и феврале рухнула на 43% год к году, а доля прибыльных компаний снизилась с 68% до 63%. Хуже всего себя чувствуют угольная, металлургическая и строительная отрасли, и все это на фоне постепенного снижения ключевой ставки с пиков 21% до 14,5%. Парадокс в том, что массовых проблем ждали еще в 2025 году, но компании смогли тогда пережить пик ставки за счет накопленного ЖРК, но теперь же с лагом в 6-9 месяцев этот резерв истощился, и слабые заемщики посыпались. Вот, например, кто в зоне риска. Эксперт РА относит к самым уязвимым эмитентов с рейтингами от BBB+ до одиночного B со знаком минус. Ну и бумаги без рейтинга вовсе. Среди отраслей в топе риска оптовая торговля, девелопмент, тяжелая промышленность и целлюлозно-бумажные отрасли. Аналитики добавляют сюда еще микрофинансовые организации, на которые давит регулирование, лизинг второго эшелона, малый ритейл и общепит. Один из самых громких и показательных сюжетов – Евротранс. Компания сжигает около 20 миллиардов рублей кэша в год. Рефинансироваться ей приходится под высокие ставки плюс иски контрагентов. То есть такой классический кризис ликвидности при формально живом бизнесе. Отдельная болевая точка рынка – лизинговые компании второго эшелона. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прямо относит их к числу наиболее уязвимых сегментов наравне с небольшими девелоперами, МФО, малым ритейлом. Общепитом. И логика тут та же, что и у остальных аутсайдеров. Бизнес подходил к периоду высокой ключевой ставки с уже большой долговой нагрузкой, короткими займами и слабым денежным потоком. Поэтому процентные расходы растут быстрее, чем выручка. Для лизинга это особенно болезненно. Модель такого бизнеса строится на постоянном привлечении фондирования, и при дорогом рефинансировании маржа сжимается стремительно. На фоне общей статистики от эксперта РА именно лизинговые игроки игроки второго эшелона рискуют первыми пополнить список технических дефолтов. При этом крупнейшие заемщики Роснефть, Газпром, РЖД, ВТБ пока чувствуют себя уверенно благодаря масштабу и системной роли, хотя и у них нагрузка растет. Что делать инвестору во всей этой облигационно-дефолтной ситуации? И главный вывод аналитиков – прекратить гнаться за доходностью. В 2026 году высокий купон чаще всего означает плату за риск не получить деньги вовремя, хотя в целом такая закономерность действовала всегда. В отчетности эмитента имеет смысл смотреть не только на выручку и прибыль, но и на соотношение чистого долга к прибыли до вычета процентов и налогов, ну а еще на покрытие процентов, свободный денежный поток, долю краткосрочного долга и график погашения на ближайшие 12-18 месяцев. Если компания платит купоны за счет новых займов, а не из операционного потока, это уже, как говорится, red flag. Туда же иски, блокировки счетов налоговой и резкий рост короткого долга. Непосредственно в портфеле можно сделать ставку на качество, то есть облигации федерального займа, либо корпоративные бумаги первого эшелона с рейтингами двойное А и выше, ну а также облигации средней или умеренно длинной дюрации. Флоутеры, то есть облигации с плавающей ставкой, подходят как страховка от того, что Центробанк будет смягчать политику медленнее ожиданий. Ну а высокодоходные облигации можно держать только небольшой долей и только после тщательного анализа эмитента. Это все, если что, не является инвестиционной рекомендацией, я просто называю вам возможные способы снизить риски. Решение каждый принимает сам. Двигаемся дальше. Знаю, тема не самая приятная, но давайте поговорим о работе. Рынок труда подает все более тревожные сигналы, по крайней мере, с точки зрения ЦБ, который не очень доволен темпами увольнения сотрудников в российских компаниях. В резюме апрельского обсуждения ключевой ставки Банк России пишет, что компании не спешат увольнять сотрудников даже при падении спроса, потому что боятся потом не восстановить штат, когда ситуация наладится. Но в итоге что получается? Рабочая сила распределяется неэффективно. Одни предприятия видят рост заказов, но не могут нарастить производство из-за дефицита кадров, а другие продолжают нести издержки, но удерживают команду. Подстройка под реалии идет через торможение роста зарплаты и премии, а также расширение неполной занятости и простоев. То есть реакция рынка на замедление экономики оказывается куда более запоздала, чем в прошлые циклы. По данным Роструда, к середине апреля под сокращение попадало уже более 150 тысяч человек, больше всего в Москве и Подмосковье, Омской, Иркутской областях и в Красноярском крае. Параллельно финэкспертиза фиксирует, что за 5 лет кадровый резерв страны сжался с 7 до 4 миллионов человек, то есть минус 3 миллиона за 5 лет, а это немало. Отдельные экономисты описывают картину еще жестче. По их словам, фантастический дефицит персонала 2023-2025 годов закончился. Теперь на одну вакансию приходится до 80 резюме. Волны сокращений идут сразу с нескольких сторон. Крупные госкомпании вроде «Газпрома» и «Сбера» проводят масштабные оптимизации. Московские власти объявили об урезании порядка 15% чиновников. По всей стране закрываются кафе и рестораны, тормозят зарплаты курьерам, ну и даже особенно дефицитные айтишники попадают под удар. Бывшие сотрудники госструктур, которые привыкли к стабильным окладам, сейчас выходят на рынок и видят, что работодатели спокойно перебирают по 200 кандидатов на одно место. В общем, рынок сейчас работает явно не в пользу соискателей. Отдельная угроза – это стремительный уход в неформальную занятость. На фоне повышения прогрессивной шкалы НДФЛ до 22% все больше работающих числятся самозанятыми и совмещают по 2-3 неофициальные подработки. Это разрушает налоговую базу и создает угрозу спирали. То есть государство поднимает налоги, чтобы закрыть бюджетные дыры, а в ответ еще больше плательщиков уходит в тени. При этом в статистику Росстата они не попадают. Безработным там считается лишь тот, кто, ну, как бы отчаялся искать работу. Так что реальная картина может оказаться даже мрачнее официальных цифр. И как бы то ни было, но количество сокращений в России растет, причины везде похожи. Компании сокращают расходы из-за высоких налогов и дорогих кредитов, нейросети заменяют часть сотрудников, падает спрос на товары и услуги. Но самое неприятное, что компании зачастую как бы забывают про законные доплаты. Ну а люди теряют сотни тысяч рублей просто потому, что не знали о своих правах. Ну и в конце выпуска обсудим с вами кэш. Во время майских праздников это особенно актуальная тема. За апрель объем наличных наличных в обращении вырос сразу на 607 миллиардов рублей и впервые перевалил за 20 триллионов. И это один из самых мощных всплесков со времен сентября 2022 года. По данным ВЦИОМ, с начала 2026 года каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с просьбой заплатить за товар наличными, ну или за услугу. На фоне выросшей с января налоговой нагрузки малый и средний бизнес уходит в тень, ну а Центробанк объясняет спрос на купюры перебоями с мобильным интернетом и сбоями терминалов. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова считает, что россияне готовятся к чрезвычайным сценариям, когда даже солидной подушкой в банке невозможно воспользоваться из-за тех же проблем с доступом к интернету. Добавляется сюда снижение ключевой ставки и процентов по вкладам, ужесточение контроля за безналом, ну и страх утечки данных. В такой ситуации сервисы, ориентированные на безнал, там каршеринг, такси, маркетплейс и доставка, вынуждены будут наращивать расходы на прием наличных, ну и как следствие их услуги подорожают. Но долгосрочным трендом это не станет. Запуск цифрового рубля с офлайн-оплатой может частично снизить остроту проблемы. Для банков рост наличной массы – это тоже головная боль и давление на ликвидность. Государство вряд ли пойдет на прямые ограничения кэшу. Скорее всего, ставка будет на точечный контроль за использованием наличных для ухода от налогов. У меня на сегодня все. Берегите себя, свои нервы и портфели и одевайтесь обязательно по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за которое не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальные превышения, а пересмотром самой системы скоростных ограничений. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по применению нового закона о такси для региональных властей. Сейчас таксопарки и самозанятые таксисты сталкиваются с проблемой. Власти отказываются вносить в местные реестры бэушные импортные автомобили. Якобы их нет в списке разрешенных моделей. Но в Минтрансе подчеркнули, что требования нового закона распространяются только на машины, которые вносятся в реестр такси впервые. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Мысли вслух.
3: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решения за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег. И как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. о том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом», «Я покажу результатом», «Я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют,
4: не инвестируют внимание, не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедным. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе. Смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться. Потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
5: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой.
3: Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
4: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают, соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним. Он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного. Ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль. Ты не теряешь его. Ты не доказываешь ценность. Ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Магомед Рамазанов официально утвержден на пост председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру депутаты регионального парламента поддержали единогласно. Напомню, ранее Федор Щукин назначил Рамазанова временно исполняющим обязанности премьер-министра республики. Сотрудники госавтоинспекции Дагестана в рамках операции «Встречная полоса» выявили массовое нарушение правил дорожного движения. Несмотря на предупреждения и увеличение числа аварий, более 350 водителей проигнорировали закон, что поставило под угрозу безопасность других участников дорожного движения. В ведомстве подчеркнули, что все нарушители понесли административное наказание. В Дагестане произошли кадровые изменения в судейском корпусе. Соответствующий указ подписал президент России. Так, Виталий Мартышкин получил назначение на должность судьи Верховного суда республики. Также были назначены председатели районных судов Тимур Исмаилов для Акушинского района, Максим Юрин для Дербенского городского суда. Президент США Дональд Трамп предрек скорое завершение российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме этого, глава Белого дома не исключил вероятность своего визита в Россию в этом году. В Роспотребнадзоре заявили, что карликовый рисовый хомяк может быть носителем хантавируса. В ведомстве также отметили, что климатические условия России не подходят для этого вида, что уменьшает вероятность распространения вируса на территории страны. Правительство России приняло новые правила надзора за частными детективами. Об этом пишет ТАСС. Постановление вступит в силу 1 сентября. Надзор будет осуществлять Росгвардия. Ведомство будет проверять информацию о частных детективах, включая наличие или отсутствие судимостей и результаты медицинских осмотров. ВЦИОМ зафиксировал самое низкое за последние 15 лет падение уровня счастья среди россиян. По итогам апреля показатель составил 52 пункта, снизившись на 4 пункта по сравнению с мартом. По словам главы соцслужбы Валерия Федорова, такие колебания индекса обычно коррелируют с экономическими кризисами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы Гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие

0: Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
2: Притчи народов мира.
3: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
2: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С начала 2026 года отделением Социального фонда России по Дагестану направило около 23 миллионов рублей на оплату дополнительных выходных дней для родителей и опекунов, которые воспитывают детей с инвалидностью. За этот период семьям региона компенсировали более 5000 таких дней, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Один из родителей, опекун или попечитель ребенка с инвалидностью имеет право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый календарный месяц. Закон позволяет использовать их как отдельно, так и объединить до 24 дней подряд один раз в год. В этом случае график отдыха предварительно согласовывается с работодателем. Каждый дополнительный

0: Выходной оплачивается в размере среднего заработка сотрудника. Исполняющий обязанности управляющим регионального отделения соцфонда Алжина Загидова подчеркнула, что механизм поддержки учитывает разные семейные обстоятельства.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее, зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз» 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь», как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет, писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров,
17: абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая, об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в беседе с «Арти» рассказал доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов. По словам эксперта, отправитель не может быть уверен, кому именно поступят деньги. Получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности. Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружат банк или контролирующие органы, в отношении отправителя могут начать проверку. Юрист также отметил, что банк вправе заблокировать счет самого отправителя, если деньги были переведены на счета, связанные с сомнительными схемами. И в завершении выпуска: более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». 14% опрошенных вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег. Однако четверть из них не выбирает его самостоятельно. Высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании. Для более чем 60% россиян термин «трудоголик» подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории.
2: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
3: Здравствуйте! Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке официально провалились. Президент США довольно резко высказался о последнем предложении Ирана по прекращению огня, назвав его буквально мусором.
4: Да, он так и сказал.
3: И добавил, что перемирие сейчас находится, на массивном жизнеобеспечении, потому что Иран выдвинул абсолютно нереалистичные требования. Они хотят полного снятия блокады, огромных компенсаций и, что самое главное, немедленно прекращения войны вообще на всех фронтах.
5: Включая операции Израиля и столкновения с Хизбаллой.
3: Именно. То есть, очевидно, что это тупик.
5: И этот дипломатический провал, знаете, он же произошел на фоне военного фиаско. Была эта масштабная операция Project Freedom.
3: По открытию Ормузского пролива, да?
5: Да. И она фактически захлебнулась всего через 36 часов после начала. И конфликт теперь обрастает новыми слоями. Вот, например, стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты тайно, теперь уже явно, присоединились к ударам США и Израиля по Ирану. И ответ не заставил себя ждать. Иран нанес удар по газовому заводу в самих Эмиратах. Там такой ущерб, что инфраструктура восстановится, в лучшем случае, только в следующем году.
3: И вот тут, мне кажется, нам нужно остановиться и посмотреть на общую картину. Потому что этот региональный паралич, он же просто рушит мировую экономику.
5: Абсолютно.
3: Транзит через Ормузский пролив полностью остановлен.
5: Кроме тех, кто платит дань.
3: Да. Вот это поразительно. Иран все-таки пропускает некоторые коммерческие суда, но за такую, знаете, ракетирскую плату до 2 миллионов долларов за проход.
5: И в итоге мир сейчас теряет колоссальные объемы. Порядка 100 миллионов баррелей нефти каждую неделю. И при таких масштабах система начинает просто пожирать саму себя. Государственная компания Саудовской Аравии «Арамко» уже открыто предупреждает о критически низких запасах топлива. И когда нефть исчезает, начинается цепная реакция – паники.
3: Например, в Индии.
5: Именно. Премьер-министр Индии Моди официально призвал граждан экономить топливо, сократить использование удобрений и даже ограничить поездки. Начинается каскадный эффект. Логистические компании срочно перенаправляют суда за углем в Индонезию и Австралию.
3: Ага, и поэтому ставки на фрахт взлетают.
5: На 40-75% взлетают. Просто потому, что кораблей банально не хватает. Хедж-фонды тут же делают гигантские ставки на биотопливо. В Азии энергетические резервы тают на глазах, что вызывает, панику на долговых рынках. Растет доходность гособлигаций в Японии и в Южной Корее.
3: Но знаете, что меня больше всего удивляет во всей этой истории?
5: Что?
3: То, как Ближний Восток ударил по Кремниевой долине. Казалось бы, нефть и микрочипы где связь?
5: А логистика-то одна?
3: Вот именно. В этом заблокированном проливе застряли из-за танки с ультрачистым гелием. А без этого гелия просто невозможно охлаждать оборудование и контролировать процессы при производстве полупроводников.
5: Угу.
3: Плюс цены на промышленные растворители подскочили на 40%.
5: Это, знаете, идеальная иллюстрация того, насколько хрупкие у нас цепочки поставок. Но если взглянуть на сам Иран, их экономика сейчас просто в смертельной спирали.
3: Да, из-за блокады там около миллиона безработных.
5: Это настоящая демографическая пороховая бочка. Плюс они постоянно отключают интернет, чтобы контролировать протесты, и это добивает остатки внутреннего бизнеса. По консервативным оценкам, послевоенное восстановление обойдется им в 270 миллиардов долларов.
3: Огромная сумма.
5: И кольцо вокруг них сжимается. Великобритания ввела жесткие санкции против иранцев, которые, по данным разведки, планировали теракты за рубежом.
3: И на фоне всего этого глобального шока реакция внутри США выглядит, весьма своеобразно.
5: Это вы про налоги?
3: Да. Президент США предлагает приостановить сбор федерального налога на бензин. Это 18,4 цента за галлон.
5: Что, скажем прямо с макроэкономической точки зрения, очень сомнительная идея.
3: Это как пытаться заклеить пробоину в «Титанике» обычным пластырем.
5: Вот точно.
3: В редакции Wall Street Journal об этом прямо так и написали. Они разгромили эту идею, назвали ее просто предвыборной уловкой. Потому что инфляция моментально съест эти центы, а дороги останутся без денег на ремонт. Они предлагают вместо этого снизить пошлины на импорт говядины, потому что цены на еду бьют по кошелькам не меньше, чем бензин.
5: И вот это мощнейшее экономическое давление внутри Америки, оно заставляет геополитические шестеренки крутиться быстрее. Инфляция, энергетический кризис – это тот самый фон, на котором пройдет важнейший визит президента США в Пекин 14-15 мая.
3: Да, встреча с Си Цзиньпином. И состав делегации там просто кричит о том, насколько это важно. Президент США берет с собой 17 топ-менеджеров.
5: Ага, элита корпоративной Америки.
3: Да, да, Илон Маск, Тим Кук, генеральный директор Боинг. Они планируют неформальный нетворкинг в элитном Capital Club в Пекине. Очевидно же, что президенту США очень нужна сейчас какая-то большая победа, и он хочет заставить Си Цзиньпина надавить на Иран.
5: Ну, Уолл-стрит сделала свои выводы из этих попыток. Наверняка слышали этот новый термин «начатрейд».
3: Да, давайте поясним нашим слушателям. Это не просто ставка на дорогую нефть. Начо – это когда инвесторы вкладывают гигантские деньги в долгосрочные энергоносители, потому что они верят, что разрыв логистики – это всерьез и надолго.
5: Они буквально ставят на то, что политики провалятся.
3: Именно.
5: И пока Америка готовится к затяжному кризису, Китай показывает удивительную адаптивность. Сейчас они зарабатывают около 500 миллионов долларов в час на экспорте технологий искусственного интеллекта. Этот поток наличных позволяет им легко перекрывать любые убытки от американских тарифов. А вот американские бигтех-компании в это время планируют сжечь 725 миллиардов долларов на строительство новых дата-центров для своих ИИ-моделей.
3: Но подождите, если мы смотрим на саммит США и Китая, там ведь не только экономика, там просто огромные красные флаги. Вашингтон только что одобрил поставки оружия Тайваню на 11 миллиардов долларов и еще 14 миллиардов на подходе.
5: Угу.
3: Плюс президент США собирается поднять крайне болезненные для Пекина темы прав человека, поговорить о медиамагнате Джимми Лае и пасторе Цинди Минже. Объясните мне, Как можно реально ожидать, что Пекин поможет нам с Ираном, если США прямо сейчас вооружают Тайвань на десятки миллиардов?
5: Ну, это звучит парадоксально, но тут есть своя логика. Это баланс уязвимостей. Си Цзиньпину сейчас до зарезу нужна предсказуемость. У них перестройка экономики, им нужны стабильные правила игры с тарифами.
3: Ага.
5: А США, с другой стороны, имеют инфляцию в крии 6%. Им нужно сбить цены на нефть, поэтому, несмотря на Тайвань, они вынуждены договариваться. Пекин вполне может пообещать надавить на Тегеран кулуарно в обмен на то, что США, ну, скажем, заморозят введение новых пошлин.
3: Понятно. То есть прагматизм берет верх. И раз уж мы упомянули экспорт китайских и технологий, давайте перейдем к главной гонке вооружений нашего времени – к искусственному интеллекту.
5: О да. Там сейчас настоящий кризис безопасности.
3: Расскажите про этот инцидент с Mythos.
5: Ну, Китай очень активно и безуспешно пытался получить доступ к новой ИИ-модели от Anthropic, которая называется Mythos. Проблема в том, что эта модель оказалась пугающе хороша в поиске уязвимости программного обеспечения.
3: Так называемых уязвимостей нулевого дня.
5: Да. Она настолько опасна в умелых руках, что ее публичный релиз вообще отменили. И сейчас в правительстве США идет жесткая грызня. Министерство торговли хочет коммерциализировать ИИ, а спецслужбы требуют отдать весь контроль им, потому что это вопрос национальной безопасности.
3: Но я могу понять спецслужбы. Хакеры ведь уже используют ИИ.
5: Не просто используют. Они уже автоматизировали обход двухфакторной аутентификации. Google недавно опубликовал данные. Правда, они также заявили, что смогли предотвратить масштабную атаку с помощью своего же ИИ. То есть теперь главное поле битвы — это системные промпты.
3: Системные промпты — это базовые инструкции для нейросети, да?
5: Да, это как бы конституция ИИ, которая говорит ему, что можно, а что нельзя. И хакеры пытаются ее сломать.
3: И пока спецслужбы бьются за коды доступа, обычные пользователи творят полный хаос. Я читала про этот новый тренд — вайп-кодинг.
5: О, это когда люди без навыков программирования пишут приложения.
3: Да. Они просто общаются с ботом, и тот пишет код. Компании массово передают контроль над процессами автономным ботам, таким агентам хаоса. Но доходит до абсурда. Вскрылось, что сотрудники Amazon используют ИИ для выполнения абсолютно бессмысленных задач.
5: Ага. Просто чтобы накрутить себе показатели использования инноваций на рабочем месте.
3: Именно. Хотя компания вливает миллиарды в новые чипы Trainium, надеясь сэкономить. Зачем сотрудники это делают? Неужели это не может быть просто, ну, стресс-тестом системы?
5: Нет-нет, это классический закон Гудхарта. Когда метрика становится целью, она перестает быть хорошей метрикой. Это не тестирование. Люди просто имитируют бурную деятельность для начальства.
3: Оценка OpenAI в последнем раунде достигла невероятных 852 миллиарда долларов.
5: А внутри при этом настоящие шекспировские страсти.
3: Да, Илья Суцкевер признался, что целый год собирал компромат, доказывающий нечестность Сэма Альтмана. И он подтвердил, что в 2023 году они вели секретные переговоры о слиянии со своим главным конкурентом Anthropic.
5: Сати Наделла из Microsoft, кстати, очень жестко прошелся по той попытке уволить Альтмана. Назвал весь этот совет директоров городом дилетантов.
3: Очень метко.
5: А пока в Кремниевой долине плетут интриги, конкуренты не спят. Китайский генератор видео Kling от компании Kuaishou оценивается в 20 миллиардов долларов перед IPO. Стартап AMP привлек 1,3 миллиарда на создание децентрализованной сети.
3: А европейский стартап Helsing, который делает военный ИИ для роев дронов, оценивают в 18 миллиардов.
5: Военный ИИ – это вообще отдельный тренд. И на фоне всей этой эйфории основатель китайского производителя чипов SMIC призвал всех немного остыть. Он сказал, что индустрии нужны прагматичные прорывы, а не погоня за маркетинговым хайпом вокруг 2-нанометровых чипов.
3: И он прав. Ведь для условной стиральной машины или автомобиля не нужны новейшие ИИ-чипы. Нужны базовые, надежные процессоры.
5: Абсолютно. И если все кинутся делать только ИИ-чипы, мы получим дефицит обычной электроники.
3: Но знаете, уязвимы не только цифровые и логистические системы. Физический мир и биологическая безопасность тоже под угрозой.
5: Вы про ситуацию на круизном лайнере.
3: Да, у побережья Тенерифе с лайнера MV Hondius эвакуировали 125 пассажиров из 23 стран. 18 из них американцы, их уже доставили в США. У одного подтвердился хантавирус штамм Андес.
5: Насколько я знаю, он переносится бессимптомно.
3: Верно, он сейчас в специальном биоконтейменте в университете Небраски, но есть и второй пассажир, у которого уже появились симптомы, он в Атланте, в университете Эмори, и еще положительный тест у одной француженки.
5: Протоколы запущены строгие. Карантин продлится 42 дня. Всемирная организация здравоохранения уже уточнила, что этот вирус передается при близком контакте и в закрытых помещениях. Ну, как раз как на круизном лайнере.
3: Президент США попытался успокоить людей, заявил, что вирус очень трудно подхватить, но доверия к таким словам мало, когда видишь реальную картину.
5: Вы про те фотографии?
3: Да. В сеть утекли снимки с борта лайнера, члены экипажа стоят в узких коридорах, а маски у них спущены на подбородок. Это же просто начало классического фильма-катастрофы, где все игнорируют правила безопасности, надеясь на авось.
5: Да, человеческий фактор всегда слабое звено. Хотя надо отдать должное, глобальный мониторинг все же работает, быстро отреагировали. Но система здравоохранения США сейчас в уязвимом положении. В центрах по контролю и профилактике заболеваний CDC идут серьезные кадровые перестановки. Теряется институциональная память, а это критично при координации такого сложного 42-дневного карантина.
3: Понятно. Ну и чтобы собрать полную картину мировых событий, давайте быстро пробежимся по нашему дайджесту. Коротко о важном.
5: Давайте. Во-первых, компания eBay официально отклонила попытку поглощения со стороны GameStop, а сумма там была немаленькая – 56 миллиардов долларов.
3: Традиционный бизнес отбивается от мем-компании. Во-вторых, США сейчас ведут закрытые переговоры об открытии новых военных баз в Гренландии. Битва за Арктику набирает обороты.
5: Угу. Еще интересная новость на стыке политики и интернета. Австралийскому музыканту запретили въезд в США. Знаете за что?
3: За пост в соцсетях.
5: Да, всего один пост, где упоминался президент США. Визу аннулировали моментально.
3: Ничего себе последствия.
5: А в сфере глобальной безопасности важный рубеж. По одному из показателей, союзники Америки теперь тратят на оборону больше, чем сами Соединенные Штаты.
3: Бремя сдвигается. И в Европе тоже тектонические сдвиги. В Великобритании правящая партия лейбористов терпит просто сокрушительное поражение на местных выборах.
5: Да. А в Венгрии у либеральной оппозиции появились реальные шансы потеснить премьера Виктора Орбана. Это может сильно изменить баланс в Европе.
3: Ну и напоследок немного науки, которая точно вызовет споры за ужином.
5: Так, так.
3: Новое исследование подтвердило, старшие братья и сестры умнее младших.
5: Серьезно?
3: Да. И самое интересное, что огромную роль в этом играют закономерности детских болезней и то, как формируется иммунитет в раннем возрасте. Так что старшие дети теперь получили научный аргумент в семейных спорах.
5: Забавным. Но если обобщить все, что мы сегодня обсуждали, от Ближнего Востока до круизного лайнера, то напрашивается одна мысль.
3: Какая?
5: Наш глобализированный мир стал пугающе хрупким. Ну, посмотрите сами. Один перекрытый пролив на другом конце света оставляет технологическую индустрию без гелия. Развитие ИИ-агентов ставит под угрозу вообще всю кибербезопасность. А вирус на одном корабле запускает сложнейшие протоколы эвакуации по всему миру.
3: Да, эффект бабочки в действии.
5: Именно. И будущее, оно требует от нас не только новых технологий, оно требует новой логистики доверия между странами, между корпорациями и между человеком и искусственным интеллектом. Без этого доверия система просто рухнет.
3: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
7: Фруктовая ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный?
9: Ты прохладный, сок томатный.
10: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров,
16: абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
7: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
22: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкают человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. И итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающее работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками, просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя, сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Разные мысли.
1: Люди вокруг вас.
2: Кто придет на ваши похороны? Кто заплачет горше всех? Гарвардские ученые, которые уже почти 100 лет занимаются исследованием счастья, утверждают, что именно этот вопрос имеет решающее значение. Крепкие социальные связи – вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок, поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.
0: Разные мысли.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Новый глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов обозначил ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций как одно из приоритетных направлений работы властей в ближайшее время. Он особо отметил, что пострадавшие от наводнения должны получить необходимую поддержку. В Махачкале в ходе работ по ликвидации последствий паводка были демонтированы около 35 капитальных сооружений, расположенных у русла реки Тырныырка. Среди них оказались заборы, сараи, хозпостройки и жилые дома. Об этом сообщили в городской администрации. В процессе выполнения работ было задействовано около 30 единиц специализированной техники. Роспотребнадзор определил регионы, где высок риск заражения клещевым энцефалитом. В их число вошли Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская и Тюменская области, а также Удмуртская республика, Республика Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов предсказал падение курса доллара до 70 рублей в ближайшее время. По его мнению, это произойдет из-за высокой ключевой ставки и снижения спроса на импортные товары. В России активно развиваются контент-фермы, которые зарабатывают значительные суммы на репосте коротких видеороликов. Бизнесмены, владеющие фермами, получают доходы в десятки миллионов рублей, используя сотни смартфонов для одновременной публикации одинаковых роликов на тысячах аккаунтов с целью увеличения количества просмотров. По данным базы, выручка одной из таких компаний выросла в 13 раз за год. Услугами ферм пользуются от музыкантов до продавцов на маркетплейсах. В условиях повышенной тревожности и информационного перегруза россияне все чаще отдают предпочтение старым ситкомам, об этом пишет база. По мнению психологов, легкие комедийные сериалы с короткими эпизодами и предсказуемым сюжетом снижают уровень стресса, создавая ощущение безопасности и ностальгии. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций. Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже.

0: Село Колоб. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Хунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колубцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоб всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колобцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоб не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колобцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие существуют актуальные тренды в уголовных преследованиях бизнеса?
2: Тренды за последнее время, они как-то установились уже в Российской Федерации. У нас таких особых изменений нет. Мы идем куда? В сторону обеления уплаты платежей.

0: и работы всех юридических лиц, соответственно, налоговая обладает всеми инструментами для контроля. Есть такой достаточно эффективный формат взаимодействия налоговой с правоохранительными органами по обмену информацией при включении сотрудников УЭППК в группы по проведению проверок налогоплательщиков. Это, вот, наверное, первый такой тренд усиления налоговой уголовной ответственности и такой точечно, но жестко. То есть количество уголовных дел по налогам, в принципе, сокращается, количество проверок тоже сокращается, но их эффективность растет. Эффективность с участием сотрудников правоохранительных органов намного растет. Это такой в настоящее время определился тренд по эффективному взаимодействию и по повышению качества работы как налоговых органов, так и вот этой вот связки. Это первый момент. Второй момент. В связи с тем, что количество налоговых преступлений вроде как сокращается, потому что понуждение к уплате большое на стадии проверки, ну, такое серьезное, плюс предпроверочные анализы, мне все больше людей понимает, что никуда не деться, налоги придется платить. Правоохранительные органы начинают изобретать некие велосипеды. Ну, какие велосипеды? Для того, чтобы делать свою статистику по выявлению, расследованию, раскрытию преступлений, направлению уголовных дел в суд. Появилась вот эта вот очень эффективная статья 187-я. Она вроде как задумывалась, ну, как обычно, что-то благое для того, чтобы бороться с площадками и, ну, с преступлениями в банковской сфере. А сейчас эта статья применяется к предпринимателям, когда они заполняют платежку на какую-то фирму-однодневку, направляют туда денежные средства, а товары либо услуги не получают, и в рамках налоговой проверки это выявляется, либо в рамках уголовного дела. Они говорят: ну, дружище, ты же вот, смотри, направил денежные средства за работу или услуги, ну, а фактически работы, услуги не выполнялись, и товар никакой не получался, значит, сведения, которые ты указывал в назначении платежа, они неверные, значит, платежное поручение поддельное, значит, это уголовное дело. А там большие достаточно сроки. И доказывать, по большому счету, ничего не надо. Это тебе не налоговое преступление, где надо экспертизу проводить и ждать решения налоговой и инспекции. А здесь все просто, направил уголовное дело и все. Теперь тенденция наметилась, ну, по крайней мере, по делам вот об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров, там известные дела, стали довменять легализацию денежных средств. Раньше легализацию либо не вменяли, либо вменяли редко, ну, там, при мошенничестве. Сейчас стали вменять по налоговым преступлениям. То есть, что это значит? Ты не доплатил налоги, уклонился от уплаты налогов, прошла проверка, возбудили уголовное дело, ты в рамках этого даже погасил недоимку и вроде как чист перед законом и судом. Но правоохранители говорят: слушай, ну, вот ты же как бы похитил эти денежные средства, они же нелегальные, а потом ты вот купил на эти денежные средства квартиру. Это же легализация. Возбуждают уголовное дело и направляют дело в суд, а там и сроки большие, до 10 лет, и конфискация имущества всего полученного в результате преступной деятельности. А кто там разбирается, какое имущество получено в результате какой деятельности? У тебя на счету было 10 миллиардов рублей, ты в результате уклонения от уплаты налогов получил выгоду какую-нибудь там 200 миллионов рублей, но, а квартиру купил там за 5 миллиардов. Ну, извини, ты же вот эти денежные средства похищенные тоже там использовал, поэтому, ну, непонятно, значит, все и легализовал, значит, все и заберем. Ну, вот такая практика, она, конечно, для тех, кто привлекается к уголовной ответственности, она, ну, плачевна. И ситуация плачевна еще с той точки зрения, что ученые как-то начинают встраиваться в эту канву и рассказывают о том, что да, это легализация, за это надо прям привлекать к уголовной ответственности, уже есть такие мнения. Хотя вот я когда учился, ну, я считал, в Советском Союзе учился, нам говорили о том, что легализация – это не просто вот ты взял и купил себе покушать либо квартиру, а личные нужды – это не легализация. Легализация – это когда ты организовал некую деятельность, потом извлек из этой деятельности доход, и вот это вот легализация. Но сейчас вот как-то это все упростилось. Еще одна из тенденций в сфере налогообложения и привлечения к ответственности за налоговые преступления, это все-таки тенденция на полное обеление работы компаний, которые строят бизнес свой с учетом вот дробления, когда есть разные системы налогообложения у группы компаний, есть налоговая экономия. В последнее время эти гайки закручиваются, и многие отходят от этого. Но я думаю, что если где-то еще и остается это, то правоохранительные органы прям четко туда смотрят и налоговые выявляют, и уголовные дела возбуждаются по этим основаниям. Конечно, продолжается тенденция по усилению контроля за выполнением госконтрактов. Сейчас вообще складывается ситуация, когда ты выигрываешь тендер, делаешь работу, садишься в тюрьму, то и стадия получения денежных средств, если есть хоть какие-то нарушения, она отсутствует. А какие нарушения? Это, возможно, завышение объемов, некачественное выполнение работ услуг, нарушение сроков, там, подписание документов вперед, это прям точно мошенничество. Даже если ты понимаешь, что ты выполнишь все, и даже если ты выполнил, не говоря о том, что если ты вдруг не выполнил, но если ты подписал акты заранее, то это тоже преступление, возбуждается уголовное дело. Поэтому по госконтрактам сейчас нужно быть очень аккуратными, как никогда, потому что тенденция идет прям на усиление контроля, закручивание гаек. Ну и не то чтобы прям сейчас это касается уголовной сферы, но налоговая точно идет в сторону проверки уже малых, небольших бизнесов, физических лиц. И я думаю, что будут уголовные дела и по физическим лицам, когда доход не подтвержден, а расходы большие. Какое-то время назад была практика привлечения к налоговой ответственности, но, правда, не к уголовной, а за уклонение от уплаты налогов, когда расчет недоимки производился не на основе полученных денежных средств, а на основе того, что человек потратил. Я думаю, что обкатали несколько лет назад, и я думаю, что в ближайшее время эта тенденция может усилиться. Поэтому все те, кто даже на уровне физических лиц уклоняется от уплаты налогов, нужно держать ухо востро. Ну а для компании работать в белую, не допускать нарушения закона и заранее советоваться.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска создатель сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает издание «Variety». Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года. Мультфильм «Маша и медведи», напомним, вышел в январе 2009 года. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки и Среднего Востока. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: На российском рынке продолжаются дефолты компаний по облигациям. На днях, например, с такими новостями выступило руководство застройщика «Самолет». Что в этом случае делать инвестору? Какие еще компании в зоне риска? И насколько сложная ситуация на российском долговом рынке в целом прямо сейчас? Будем разбираться в этих вопросах в ближайшие минуты. После дефолтов обсудим растущий спрос на наличные и жалобы Центробанка на недостаточно быстрое увольнение сотрудников российских компаний. Да, вам не послышалось, увольнение. Итак, о дефолтах. Наверное, у многих сейчас есть ощущение, что российский рынок облигаций все больше напоминает минное поле. По данным «Известий», почти каждый четвертый выпуск облигаций сегодня находится в зоне риска дефолта, а с начала года уже зафиксировано 11 технических просрочек. И что особенно показательно, сбоить начали даже крупные имена. Самый громкий кейс мая – девелопер «Самолет». И тут хочется пошутить, что, мол, прилетели, но, честно говоря, совсем не смешно. Компания допустила технический дефолт сразу по трем выпускам облигаций. Деньги на купонные выплаты они как бы перевели, но поступили эти средства в НРД уже после полуночи 5 мая, и депозитарий зафиксировал просрочку. Эмитент объяснил все техническими причинами и пообещал заплатить еще 7 мая, точно по графику. Ну и в итоге по двум выпускам инвесторы деньги получили, но изначально, сразу после выхода новостей о возможном дефолте, рынок отреагировал нервно. Выпуск «Самолет» П-16 в моменте просел на 16%, ну а «Самолет» П-14 на 12%. Так что последствия у этой истории были. Совсем другая история. Royal Capital, который просто не нашел 2 миллиона 400 тысяч рублей на купоны. Сумма эта смехотворна, и это, конечно, тревожит. Дело в том, что за технической просрочкой иногда стоит реальная нехватка ликвидности, а инвесторы постепенно привыкают к тому, что это просто техника, и могут пропустить момент, когда сбой превращается в полноценный дефолт. Что говорят нам цифры? Акра за 2025 год насчитала 23 дефолта по облигациям. Это 3,2% от общего числа эмитентов и более чем двукратный рост к 2024 году. Пока показатель ниже критической отметки в 5%, при которой принято говорить о волне дефолтов, но прогноз на 2026 год агентство сохраняет негативный. Макрокартина настроения не улучшает. ВВП в первом квартале 2026 года сократился на 0,3%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 11 месяцев подряд держится ниже 50 пунктов. Сальдированная прибыль предприятий в январе и феврале рухнула на 43% год к году, а доля прибыльных компаний снизилась с 68% до 63%. Хуже всего себя чувствуют угольная, металлургическая и строительная отрасли, и все это на фоне постепенного снижения ключевой ставки с пиков 21% до 14,5%. Парадокс в том, что массовых проблем ждали еще в 2025 году, но компании смогли тогда пережить пик ставки за счет накопленного ЖРК, но теперь же с лагом в 6-9 месяцев этот резерв истощился, и слабые заемщики посыпались. Вот, например, кто в зоне риска. Эксперт РА относит к самым уязвимым эмитентов с рейтингами от BBB+ до одиночного B со знаком минус. Ну и бумаги без рейтинга вовсе. Среди отраслей в топе риска оптовая торговля, девелопмент, тяжелая промышленность и целлюлозно-бумажные отрасли. Аналитики добавляют сюда еще микрофинансовые организации, на которые давит регулирование, лизинг второго эшелона, малый ритейл и общепит. Один из самых громких и показательных сюжетов – Евротранс. Компания сжигает около 20 миллиардов рублей кэша в год. Рефинансироваться ей приходится под высокие ставки плюс иски контрагентов. То есть такой классический кризис ликвидности при формально живом бизнесе. Отдельная болевая точка рынка – лизинговые компании второго эшелона. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прямо относит их к числу наиболее уязвимых сегментов наравне с небольшими девелоперами, МФО, малым ритейлом. Общепитом. И логика тут та же, что и у остальных аутсайдеров. Бизнес подходил к периоду высокой ключевой ставки с уже большой долговой нагрузкой, короткими займами и слабым денежным потоком. Поэтому процентные расходы растут быстрее, чем выручка. Для лизинга это особенно болезненно. Модель такого бизнеса строится на постоянном привлечении фондирования, и при дорогом рефинансировании маржа сжимается стремительно. На фоне общей статистики от эксперта РА именно лизинговые игроки игроки второго эшелона рискуют первыми пополнить список технических дефолтов. При этом крупнейшие заемщики Роснефть, Газпром, РЖД, ВТБ пока чувствуют себя уверенно благодаря масштабу и системной роли, хотя и у них нагрузка растет. Что делать инвестору во всей этой облигационно-дефолтной ситуации? И главный вывод аналитиков – прекратить гнаться за доходностью. В 2026 году высокий купон чаще всего означает плату за риск не получить деньги вовремя, хотя в целом такая закономерность действовала всегда. В отчетности эмитента имеет смысл смотреть не только на выручку и прибыль, но и на соотношение чистого долга к прибыли до вычета процентов и налогов, ну а еще на покрытие процентов, свободный денежный поток, долю краткосрочного долга и график погашения на ближайшие 12-18 месяцев. Если компания платит купоны за счет новых займов, а не из операционного потока, это уже, как говорится, red flag. Туда же иски, блокировки счетов налоговой и резкий рост короткого долга. Непосредственно в портфеле можно сделать ставку на качество, то есть облигации федерального займа, либо корпоративные бумаги первого эшелона с рейтингами двойное А и выше, ну а также облигации средней или умеренно длинной дюрации. Флоутеры, то есть облигации с плавающей ставкой, подходят как страховка от того, что Центробанк будет смягчать политику медленнее ожиданий. Ну а высокодоходные облигации можно держать только небольшой долей и только после тщательного анализа эмитента. Это все, если что, не является инвестиционной рекомендацией, я просто называю вам возможные способы снизить риски. Решение каждый принимает сам. Двигаемся дальше. Знаю, тема не самая приятная, но давайте поговорим о работе. Рынок труда подает все более тревожные сигналы, по крайней мере, с точки зрения ЦБ, который не очень доволен темпами увольнения сотрудников в российских компаниях. В резюме апрельского обсуждения ключевой ставки Банк России пишет, что компании не спешат увольнять сотрудников даже при падении спроса, потому что боятся потом не восстановить штат, когда ситуация наладится. Но в итоге что получается? Рабочая сила распределяется неэффективно. Одни предприятия видят рост заказов, но не могут нарастить производство из-за дефицита кадров, а другие продолжают нести издержки, но удерживают команду. Подстройка под реалии идет через торможение роста зарплаты и премии, а также расширение неполной занятости и простоев. То есть реакция рынка на замедление экономики оказывается куда более запоздала, чем в прошлые циклы. По данным Роструда, к середине апреля под сокращение попадало уже более 150 тысяч человек, больше всего в Москве и Подмосковье, Омской, Иркутской областях и в Красноярском крае. Параллельно финэкспертиза фиксирует, что за 5 лет кадровый резерв страны сжался с 7 до 4 миллионов человек, то есть минус 3 миллиона за 5 лет, а это немало. Отдельные экономисты описывают картину еще жестче. По их словам, фантастический дефицит персонала 2023-2025 годов закончился. Теперь на одну вакансию приходится до 80 резюме. Волны сокращений идут сразу с нескольких сторон. Крупные госкомпании вроде «Газпрома» и «Сбера» проводят масштабные оптимизации. Московские власти объявили об урезании порядка 15% чиновников. По всей стране закрываются кафе и рестораны, тормозят зарплаты курьерам, ну и даже особенно дефицитные айтишники попадают под удар. Бывшие сотрудники госструктур, которые привыкли к стабильным окладам, сейчас выходят на рынок и видят, что работодатели спокойно перебирают по 200 кандидатов на одно место. В общем, рынок сейчас работает явно не в пользу соискателей. Отдельная угроза – это стремительный уход в неформальную занятость. На фоне повышения прогрессивной шкалы НДФЛ до 22% все больше работающих числятся самозанятыми и совмещают по 2-3 неофициальные подработки. Это разрушает налоговую базу и создает угрозу спирали. То есть государство поднимает налоги, чтобы закрыть бюджетные дыры, а в ответ еще больше плательщиков уходит в тени. При этом в статистику Росстата они не попадают. Безработным там считается лишь тот, кто, ну, как бы отчаялся искать работу. Так что реальная картина может оказаться даже мрачнее официальных цифр. И как бы то ни было, но количество сокращений в России растет, причины везде похожи. Компании сокращают расходы из-за высоких налогов и дорогих кредитов, нейросети заменяют часть сотрудников, падает спрос на товары и услуги. Но самое неприятное, что компании зачастую как бы забывают про законные доплаты. Ну а люди теряют сотни тысяч рублей просто потому, что не знали о своих правах. Ну и в конце выпуска обсудим с вами кэш. Во время майских праздников это особенно актуальная тема. За апрель объем наличных наличных в обращении вырос сразу на 607 миллиардов рублей и впервые перевалил за 20 триллионов. И это один из самых мощных всплесков со времен сентября 2022 года. По данным ВЦИОМ, с начала 2026 года каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с просьбой заплатить за товар наличными, ну или за услугу. На фоне выросшей с января налоговой нагрузки малый и средний бизнес уходит в тень, ну а Центробанк объясняет спрос на купюры перебоями с мобильным интернетом и сбоями терминалов. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова считает, что россияне готовятся к чрезвычайным сценариям, когда даже солидной подушкой в банке невозможно воспользоваться из-за тех же проблем с доступом к интернету. Добавляется сюда снижение ключевой ставки и процентов по вкладам, ужесточение контроля за безналом, ну и страх утечки данных. В такой ситуации сервисы, ориентированные на безнал, там каршеринг, такси, маркетплейс и доставка, вынуждены будут наращивать расходы на прием наличных, ну и как следствие их услуги подорожают. Но долгосрочным трендом это не станет. Запуск цифрового рубля с офлайн-оплатой может частично снизить остроту проблемы. Для банков рост наличной массы – это тоже головная боль и давление на ликвидность. Государство вряд ли пойдет на прямые ограничения кэшу. Скорее всего, ставка будет на точечный контроль за использованием наличных для ухода от налогов. У меня на сегодня все. Берегите себя, свои нервы и портфели и одевайтесь обязательно по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Подолог – это специалист, который занимается здоровьем стоп и ногтей. Подология возникла на стыке дерматологии, хирургии и немножечко эстетики.
1: Как человеку понять, что ему пора к подологу?
0: Если человека беспокоит что-то, потемнение ногтей, посветление ногтей, изменение любого цвета, вида ногтей, какие-то трещины на пятках, что-то с ногтями болят, врастать начали, это все к нам.
1: Как выбирать обувь?
0: Обувь выбираем по размеру стопы. Ну, размер стопы мы, конечно же, свой не знаем чаще всего, потому что очень многие думают, что у них 37-й, потому что у женщины не может быть размера больше 37-го. Это наше стойкое такое убеждение, что больше нет, это не про меня. Независимо от роста, девочки, чем вы выше, тем у вас больше должна быть стопа в длину. Это физика, это анатомия, с этим ничего не сделать. Если стелька из обуви вынимается, то вынимаем стелечку, кладем на пол, прямо в магазине. И свою стопу ставим на стелечку в полный упор и смотрим, если совпало, это ваша обувь. Потом смотрим, красивая она или нет, и все остальное. То есть по стельке можно понять. Если стелька не вынимается, можно взять дома, положить бумажечку, поставить на нее ножку в полный упор, лучше правую и левую, и нарисовать, и вырезать. Ну, кстати, можно посмотреть, насколько отличается ваша правая и левая ножка. Они могут быть разные и по ширине, и даже по длине. Кроме того, что на стельку мы ставим ножку, мы поднимаемся на носочек и смотрим, куда ушли пальчики. То есть должен быть маленький запас. Многие считают, что если ножка влезла в обувь, значит, обувь им подошла. Чаще всего еще выходит большой палец сбоку. То есть оно по длине хорошо, даже много, а вот в ширину оно не влезло. То же самое, эта обувь вам не подходит. Очень желательно, чтобы обувь фиксировалась хорошо там, где у нее шнуровочка. Если у вас нормальный размер, правильный по стельке, и обувь фиксируется, она с вас не слетит, она не будет болтаться, вы будете прекрасно ходить комфортно и привыкнете к этому, не захотите узкую обувь.
1: Насколько свободной должна быть обувь?
0: Маленькая ножка – это 0,5 сантиметра. Большая ножка – это 1 сантиметр. То есть, если у вас 39-й, то 0,5 сантиметра плюс. А если 35-й, то 0,5 сантиметра плюс. На самом деле, если вы обули обувь и пошевелили пальчиками, и они шевелятся, уже хорошо. Очень многие обувают обувь и пальчиками пошевелить не могут.
1: Какие ошибки при выборе обуви чаще совершают молодые люди?
0: Ну, у них беда, кстати, у молодежи. Они правильную обувь вроде бы покупают, но они ее не шнуруют. Если обувь правильная, по размеру, все там плюс там 0,5 сантиметра, если ножка маленькая, плюс 1 сантиметр, если большая, но она не шнуруется, постоянно идет удары вот в пальцы. То есть она и лозится там. Им неудобно, но им очень удобно. Они засунули, шнурки полетели в сторону и побежали. Стопа страдает. То есть обувь должна фиксироваться, у детей особенно. Но молодежь чем радует? Они приходят вовремя. Когда они видят, что у них изменение цвета ногтей, чаще всего они все-таки говорят, да, надо что-то делать. И приходят и говорят, вот, все, лечимся. То же самое, ногти начали врастать, оно болит, они такие, болит, я не хочу это терпеть. Они приходят.
1: Всем ли полезна ортопедическая обувь?
0: Обувь специальная ортопедическая, вот такие, высокий задник, особенно детям любят покупать. Это только специалист может вам сказать, что ортопед-специалист, даже не подолог, не я, именно ортопед, что это нужно вам. Если вам ортопед этого не сказал, делайте хуже. Потому что если тот же ребенок, когда растет и ходит в ортопедической обуви, у него не все мышцы правильно работают. Да, он стоит ровно, мама радуется, все красиво. Потом он снимает эту обувь, у него мышцы слабые, они как раз не развивались совершенно, и вся эта стопа заваливается заново. Ходить все время в ортопедической обуви – это, ну, без показаний. Это как ходить в костылях. Вот вы все время ходите в костылях зачем-то, хотя можно без костылей, вы же ходить-то можете. Вот сейчас стараются не назначать, то есть назначать лечебную физкультуру, потому что она как раз исправляет детям очень хорошо, потому что это часто мышцы, то есть слабость мышцы, и из-за этого идет завал стопы. Если в детстве начать заниматься, я видела результаты, я прям восхищена ортопедами. Если есть результаты, почему бы не делать упражнения вместо того, чтобы заковывать себя вот в это все и носить эти костыли?
1: Что такое вальгусная деформация стопы и почему она чаще бывает у женщин?
0: Вальгусная деформация – это как раз завал стопы внутрь. Это часто возникает не только у женщин, конечно, но у женщин чаще, потому что, ну, во-первых, мы неправильно ходим, мы ходим в каблуках. Кроме того, каждая женщина может может стать беременной. В последнем триместре, в третьем, мы готовимся к родам, и у нас связки начинают становиться эластичными. Это очень полезно, но они становятся эластичными не только там, где нужно, но и везде. То есть, в частности, в стопе. То есть более эластичные связки, плюс вес, естественно, у беременной женщины, плюс 16 где-то. И все это давит на стопу. Так как стопа состоит не из цельного куска кости, а там 28 костей, все эти кости начинают чуть-чуть расти, ну, связочки, которые держат кости, начинают немножко растягиваться. И стопа начинает потихоньку заваливаться. Плюс характерная походка, потому что беременная женщина не может ходить ровно, она перевешивает кое-что. И получается, что стопа немножко расползается, немножко заваливается. Потом она родила, взяла то, что родила в руки, и оно растет. И опять лишний вес. То есть, когда мы после родов худеем, на самом деле на стопу нагрузка мало уменьшается. То есть, ребенок плюс коляска плюс сумка. Поэтому девочки страдают чаще.
1: Что такое грибок ногтей?
0: Грибок ногтей – это инфекция, которая передается от человека к человеку, но не всегда опосредованно, частью передается через предметы. То есть, когда мы красивые, ходим в бассейн, на пляж, в тренажерный зал, мы можем поймать споры гриба. Их на самом деле достаточно много в окружающей среде, именно спор. Просто он незаметен, мы его не видим, не слышим. Если мы здоровы, у нас все хорошо. Скорее всего, ничто не произойдет. Гриб полежит, вы помоете ножки. Кстати, хорошо, качественно вытрите их. Самое главное, после бассейна, после вообще любых водных процедур, межпальцевые промежутки – это ваше все. Если их не вытирать, то там будет что-нибудь. Внедряется он, ну, чаще в кожу. Выглядит это как шелушение. Многие говорят, ну да, стопа шелушится, ничего страшного, помажем кремом. И мажут. А шелушится меньше, потом больше, и так потихонечку эта инфекция может переходить уже на ногти. Вот тогда человек замечает, что что-то они потемнели, что-то они отслаиваются. Вот все это прекрасно лечится, это не зависит от вашего материального положения. Многие считают, я моюсь, я хорошо живу, я прекрасно питаюсь, хожу в хорошей обуви, не может у меня быть гриппа. Может. Это инфекция. Это как ходить там, где есть люди с гриппом, говорит, вот все болеют, я не могу болеть гриппом, я витаминки ем.
1: Можно ли заразиться грибком дома?
0: Конечно. Есть грибки условно-патогенные, ну, дрожжи, например, и патогенные. Если это патогенные, то, скажем так, это вопрос времени. Там не нужно, чтобы у вас были больные ногти, ну, то есть входные ворота, так называемые, какие-то отслойки, травмы и так далее. Они могут и на здоровые ногти перейти. Если это условно-патогенно, ну, вы не узнаете это. Это не видно снаружи, непонятно. Это только может дерматолог вам сказать. То, может быть, все у вас будет и хорошо, если вы будете мыться, сушиться. Но лучше, если у вас есть больной родственник, понимать, что вы рискуете, и все-таки вот каким-то образом отправить его к специалисту. Не все родственники готовы идти к врачу, к сожалению. Особенно бабушки с дедушками, они говорят, не-не-не, это возрастное. Если вы к ним вдруг попали, и вам нужно там ходить, не нужно надевать их тапочки, потому что там очень много интересного. Носочки свои тоже не нужно снимать. Приходим в носочках, если своя обувь, вообще отлично. Даже если нет своей обуви, просто ходим там в носочках, потом эти носочки сняли и в утиль.
1: Почему трескаются пятки?
0: Трещины на пяточках то же самое. Это часто бывает именно грибковая инфекция. Кожа страдает, кожа не может нормально восстанавливаться. И вот такие вещи тоже бывают. Но часто это лишний вес, неправильная обувь, неправильный образ жизни, неправильный уход. Не все знают, что скрести пемзой изо всех сил – это не надо. Кожа прекрасно сама восстанавливается. Нужно больше использовать, наоборот, уходовых средств, крема. Ну, желательно питательные и не крем «Аленушка» из магазина.
1: Как ухаживать за ногами?
0: Во-первых, качественно мыть. Не забываем, что ноги моются точно так же, как и все тело. Очень многие как моют ноги? Встали под душ, намылили сверху, вода стекла. На ногах было мыло, значит, они чистые. Нет, взяли мочалочку и помыли и ноги тоже. Особенно, опять же, пожилое население. Моя боль. Потому что между пальцами они не моют. Ну, там и так чисто. Там надо мыть. Там скапливается много разного. Как будто между пальцами вот что-то такое наросло. Это так выглядит. Это потому что там даже вот мочалкой никто не проходится никогда. То есть годами это происходит. То есть моем тоже мочалкой, тоже мылом. Все, ножки чистенькие. вытерли полностью, между пальцев тоже вытерли. Подстригаем тоже лучше после того, как вышли из ванны, то есть когда они более-менее влажные. Лучше подстригать книпсером, а не ножницами, потому что ножницами часто где-то рука сорвалась, где-то неудачно взялся, и получается срезаем угол и начинает вырастать просто после стрижки. Такое тоже бывает. Пемзу желательно ликвидировать. Если очень хочется поскрести, то лучше не когда мы распарили, а именно позже уже на сухую и очень мелкой терочкой. А вот крем хотя бы на ночь было бы хорошо всегда. Всем, даже тем, кто здоров.
1: Как часто нужно менять носки?
0: Каждый день, каждый день. Только сняли один носок, даже два раза в день можно. Если вы сегодня, вы школьник, вы сходили в школу, пришли домой, разулись, сняли носки, а потом пошли гулять, это уже новое.
1: Сколько зарабатывает подолог?
0: Ну, около 100 тысяч и больше.
1: Почему вы продолжаете заниматься этой работой?
0: Это вот такая работа, где видишь результат. Очень много работ, где результат не видишь. А тут вот человек пришел, у него проблема. Он пришел, хромает бедный, у него гной. Он вышел, он счастлив. Я вот вижу, что человеку делаю хорошо. Мне приятно. Именно поэтому это меня держит. Я буду работать сколько смогу.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. В Дагестане ожидаются ливни, град и сильный ветер. С 13 по 16 мая на территории районов Дагестана прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 20-23 метров в секунду. Возможно повышение уровня воды в реках, а также сход сели малого объема, сообщает МЧС. В Дагестане проходят встречи в рамках проекта «Проводники смыслов». По всей республике проходят встречи в рамках федерального проекта «Проводники смыслов», реализуемого при поддержке Росмолодежи и национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики, знакомство с возможностями для самореализации и развитие активной гражданской позиции. «Росавтодор» выступил против строительства дорог из цемента, сообщило ведомство «Известия». Там отметили, что характеристики таких дорог существенно снижаются из-за использования шипованных шин и перепадов температур, что особенно выражено в условиях российского климата. Ранее глава Минтранса Никитин заявлял, что в России планируют активнее применять цементно-бетонные покрытия при строительстве дорог. Российский экспорт кормовых компонентов начал восстанавливаться. В этом году он может вырасти на 4-5% после прошлогоднего падения на 15%. Это связано с постепенным замещением резко сократившегося европейского спроса поставками в Турцию и страны Азии. Потенциал сегменту обеспечивает мировой рост животноводства, аквакультуры и переориентация на высокотехнологичное производство. Перечень стратегически значимых лекарств вновь пересмотрят. Минпромторг рассчитывает добиться пересмотра обновленного перечня стратегически значимых лекарственных средств уже в мае этого года. Ведомство осталось недовольно текущей редакцией списка, утвержденной правительством в конце апреля. Замглавы ведомства Екатерина Приезжева заявила, что позиции Минпромторга и Минздрава по этому вопросу кардинально разошлись. И вместо большого нового перечня мы имеем старый перечень, только урезанный. С 215 до 206 позиций, отметила она, выступая на российском фармацевтическом форуме имени Семашко. Сборная Дагестана по спортивному миксфайту стала победителем общекомандного зачета на Кубке России, который прошел в Астрахани. Об этом сообщает РИА Дагестан. Команда под руководством Бадави Гасанова завоевала в общей сложности 116 медалей. 38 золотых, 37 серебряных и 41 бронзовую. В итоговом зачете дагестанские спортсмены опередили сборные Астраханской области и Чеченской республики, занявшие второе и третье места соответственно. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
5: 7-я ракетка мира Мира Андреева в трех сетах проиграла американке Коко Гауф в четвертьфинале турнира ВТА 1000 в Риме. Это 5-й очный матч между этими теннисистками, и Мира пока еще ни разу в карьере не смогла обыграть Гауф. Счет 5-0 в пользу 4-й ракетки. Андреева выиграла первый сет, однако во второй партии наступил перелом. Гауф, уступая 0-2 по ходу сета, взяла 6 геймов подряд и сравняла счет, после чего уверенно довела встречу до победы. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в овертайме на выезде переиграли ЦСКА 97-88 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и повели в серии 1-0. Основное время завершилось в ничью 83-83. За несколько секунд до финальной сирены счет после трехочкового попадания сравнял форвард железнодорожников Майкл Мур. Овертайм остался за гостями, которые не только одержали волевую победу, но и прервали 13-матчевую победную серию ЦСКА в очных встречах, которая длилась с прошлого сезона с учетом Кубка страны. Второй матч серии до 4 побед состоится 14 мая, все так же в Москве. Финал шести Кубка России по волейболу в Москве стартовал с двух убедительных побед фаворитов. Новый чемпион страны, московская «Динамо» в группе А взяло верх над Белогорьем в трех партиях обоим клубам. На этом этапе еще предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». В противоположном трио новосибирский «Локомотив» оказался сильнее «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Позднее здесь стартует казанский «Зенит». По итогам этих встреч определятся пары полуфиналистов, которые в выходные выявят обладателя трофея. На чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд отличный старт взяли финалистки прошлого розыгрыша. Действующие чемпионки страны из «Динамо» Акбарса на своем поле в Казани не оставили шансов сборной Санкт-Петербурга, одержав разгромную победу 13-0, а также команде «Юность Москвы», выиграв с крупным счетом 16-0. Параллельно в «Электростали» местные «Динамовки», вице-чемпионки турнира, с тотальным преимуществом выиграли и у пермской «Юности» 22-0, и у одноклубниц из казанской спортшколы 14-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра является выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз

первичку с распростертыми объятиями? Нет, это не так. Перебрать и занести документы в программу занимает достаточно большое количество времени, и было бы неплохо предоставлять всю первичную документацию в срок. За это ваш бухгалтер будет носить вас на руках. Также было бы неплохо перейти на электронный формат обмена документами с вашими контрагентами. Это ускорит процесс. ЭДО наше все. Второе место в нашем рейтинге по праву занимает танцы с бубном вокруг налогов. Давайте представим такую ситуацию. Бухгалтер внес все документы и отразил их в программе, которую вы ему предоставили. Он рассчитал все налоги. И тут предприниматель произносит сакральную фразу, от которой у любого бухгалтера будет дергаться глаз. А что так много налогов? Давайте их уменьшим. Или там, может, какая-то схемка есть. Такая фраза страшна для любого бухгалтера, особенно в отчетный период, потому что только все посчитал, проверил, со всеми контрагентами сверился. И тут надо что-то откуда-то взять, да еще и чтобы это было законно. Но так дела не делаются. Если вы хотите уменьшить свои налоги законно, то это называется налоговая оптимизация. И о ней мы начинаем думать в декабре месяце предыдущего года. Ну, либо в декабре этого года мы будем думать на следующий год. И главное, если бухгалтер отказывается влезать в какую-то серую схему, то это не означает, что он вам враг и враг вашему бизнесу. Нет, он просто не хочет сидеть с вами в одной камере. А я напомню, что за незаконные махинации с налогами бухгалтер будет нести ответственность наравне с вами, как административную, так и уголовную. Идем дальше. И третье место – это когда предприниматель обесценивает опыт и знания бухгалтера и считает, что бухгалтер просто кнопочки нажимает и за него все делает программа. Но огорчу, программа за нас мало что делает. Да, программа облегчила жизнь бухгалтеру. Если раньше все приходилось писать ручками и заносить все данные от руки в журналы и расчеты также производить от руки, то сейчас это все вносится через компьютер в программу. Но чтобы программа выдала верный отчет, конечно же, сначала нужно знать, что именно в нее необходимо занести, как это отразить и что по итогу должно получиться. Потому что если где-то допустить ошибку в программе, то она об этом не скажет. Об этом узнает только бухгалтер, когда будет сидеть и перепроверять все данные и смотреть, что из этого получилось. На бухгалтера учится так же, как и на любого другого специалиста, а еще необходимо получить дополнительные знания по работе с программой. Поэтому, пожалуйста, уважайте труд бухгалтера, иначе вы останетесь один на один с неведомой программой, которая за вас все сделает, но без отчета. Четвертое место у нас занимает уверенность в том, что бухгалтер знает и умеет абсолютно все. И, например, если бухгалтер не знает, как настраивается связь между эквайрингом и кассой, то значит это плохой специалист. Да, работа бухгалтера тесно связана с юриспруденцией, кадрами, делопроизводством, экономикой, финансами и так далее. Но бухгалтер может этого все и не знать, а может и знать. Это будет его желание развиваться всесторонне за рамками своей специализации. Но он может этого и не хотеть. Это как подойти к вам и сказать: «Почините мне компьютер, вы же постоянно на нем работаете». И вы можете знать, как он работает и как его починить, а можете и не знать, потому что это не ваша обязанность. И финальное пятое место – это звонки и сообщения вне рабочего времени. Считается, что бухгалтер должен быть на связи 24/7. Конечно, я понимаю, что иногда возникает вопрос, на который хочется получить ответ прямо здесь и сейчас, иначе спокойствия вообще не будет. Нужен ответ вот прямо сейчас, в 2 часа ночи. Но бухгалтер такой же человек, как и вы. У него есть, может быть, семья, дети, котики. В конце концов, он просто хочет полежать в тишине. Это как позвонить сантехнику в 2 часа ночи и спросить у него, какой унитаз купить, треугольный или квадратный. Вы же так не делаете? Надеюсь. Цените личное время друг друга. Если, конечно же, пожар, то звоните. Обязательно. Наяривайте до победного. Если же этот вопрос может подождать до утра, то подождите. Какой из этого всего вывод? Успешное сотрудничество между предпринимателем и бухгалтером строится на взаимном уважении, понимании зон ответственности и четкой организации процессов.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска: против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок», об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали два транспортных средства, находившихся в розыске. Это автомобиль «Тойота», разыскивался по линии Интерпола, инициатор управления МВД России по городу Грозный. И автомобиль марки «Джек GS8» разыскивался по линии Интерпола, инициатор Республика Казахстан. Транспортные средства задержаны, проводится дальнейшая проверка. С 4 по 10 мая 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек, среди которых один ребенок. Получили ранения различной степени тяжести 55 человек, в том числе 7 детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сельбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: На российском рынке продолжаются дефолты компаний по облигациям. На днях, например, с такими новостями выступило руководство застройщика «Самолет». Что в этом случае делать инвестору? Какие еще компании в зоне риска? И насколько сложная ситуация на российском долговом рынке в целом прямо сейчас? Будем разбираться в этих вопросах в ближайшие минуты. После дефолтов обсудим растущий спрос на наличные и жалобы Центробанка на недостаточно быстрое увольнение сотрудников российских компаний. Да, вам не послышалось, увольнение. Итак, о дефолтах. Наверное, у многих сейчас есть ощущение, что российский рынок облигаций все больше напоминает минное поле. По данным «Известий», почти каждый четвертый выпуск облигаций сегодня находится в зоне риска дефолта, а с начала года уже зафиксировано 11 технических просрочек. И что особенно показательно, сбоить начали даже крупные имена. Самый громкий кейс мая – девелопер «Самолет». И тут хочется пошутить, что, мол, прилетели, но, честно говоря, совсем не смешно. Компания допустила технический дефолт сразу по трем выпускам облигаций. Деньги на купонные выплаты они как бы перевели, но поступили эти средства в НРД уже после полуночи 5 мая, и депозитарий зафиксировал просрочку. Эмитент объяснил все техническими причинами и пообещал заплатить еще 7 мая, точно по графику. Ну и в итоге по двум выпускам инвесторы деньги получили, но изначально сразу после выхода новостей о возможном дефолте рынок отреагировал нервно. Выпуск «Самолет» П-16 в моменте просел на 16%, ну а «Самолет» П-14 на 12%. Так что последствия у этой истории были. Совсем другая история. Royal Capital, который просто не нашел 2 миллиона 400 тысяч рублей на купоны. Сумма это смехотворно, и это, конечно, тревожит. Дело в том, что за технической просрочкой иногда стоит реальная нехватка ликвидности, а инвесторы постепенно привыкают к тому, что это просто техника, и могут пропустить момент, когда сбой превращается в полноценный дефолт. Что говорят нам цифры? Акра за 2025 год насчитала 23 дефолта по облигациям. Это 3,2% от общего числа эмитентов и более чем двукратный рост к 2024 году. Пока показатель ниже критической отметки в 5%, при которой принято говорить о волне дефолтов, но прогноз на 2026 год агентство сохраняет негативный. Макрокартина настроения не улучшает. ВВП в первом квартале 2026 года сократился на 0,3%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 11 месяцев подряд держится ниже 50 пунктов. Сальдированная прибыль предприятий в январе и феврале рухнула на 43% год к году, а доля прибыльных компаний снизилась с 68% до 63%. Хуже всего себя чувствуют угольная, металлургическая и строительная отрасли, и все это на фоне постепенного снижения ключевой ставки с пиков 21% до 14,5%. Парадокс в том, что массовых проблем ждали еще в 2025 году, но компании смогли тогда пережить пик ставки за счет накопленного жирка, но теперь же с лагом в 6-9 месяцев этот резерв истощился, и слабые заемщики посыпались. Вот, например, кто в зоне риска. Эксперт РА относит к самым уязвимым эмитентов с рейтингами от BBB+ до одиночного B со знаком минус. Ну и бумаги без рейтинга вовсе. Среди отраслей в топе риска оптовая торговля, девелопмент, тяжелая промышленность и целлюлозно-бумажные отрасли. Аналитики добавляют сюда еще микрофинансовые организации, на которые давит регулирование, лизинг второго эшелона, малый ритейл и общепит. Один из самых громких и показательных сюжетов – Евротранс. Компания сжигает около 20 миллиардов рублей кэша в год. Рефинансироваться ей приходится под высокие ставки плюс иски контрагентов. То есть такой классический кризис ликвидности при формально живом бизнесе. Отдельная болевая точка рынка – лизинговые компании второго эшелона. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прямо относит их к числу наиболее уязвимых сегментов наравне с небольшими девелоперами, МФО, малым ритейлом. Общепитом. И логика тут та же, что и у остальных аутсайдеров. Бизнес подходил к периоду высокой ключевой ставки с уже большой долговой нагрузкой, короткими займами и слабым денежным потоком. Поэтому процентные расходы растут быстрее, чем выручка. Для лизинга это особенно болезненно. Модель такого бизнеса строится на постоянном привлечении фондирования, и при дорогом рефинансировании маржа сжимается стремительно. На фоне общей статистики от эксперта РА именно лизинговые игроки долги второго эшелона рискуют первыми пополнить список технических дефолтов. При этом крупнейшие заемщики Роснефть, Газпром, РЖД, ВТБ пока чувствуют себя уверенно благодаря масштабу и системной роли, хотя и у них нагрузка растет. Что делать инвестору во всей этой облигационно-дефолтной ситуации? И главный вывод аналитиков – прекратить гнаться за доходностью. В 2026 году высокий купон чаще всего означает плату за риск не получить деньги вовремя, хотя в целом такая закономерность действовала всегда. В отчетности эмитента имеет смысл смотреть не только на выручку и прибыль, но и на соотношение чистого долга к прибыли до вычета процентов и налогов, ну а еще на покрытие процентов, свободный денежный поток, долю краткосрочного долга и график погашения на ближайшие 12-18 месяцев. Если компания платит купоны за счет новых займов, а не из операционного потока, это уже, как говорится, red flag. Туда же иски, блокировки счетов налоговой и резкий рост короткого долга. Непосредственно в портфеле можно сделать ставку на качество, то есть облигации федерального займа, либо корпоративные бумаги первого эшелона с рейтингами двойное А и выше, ну а также облигации средней или умеренно длинной дюрации. Флоутеры, то есть облигации с плавающей ставкой, подходят как страховка от того, что Центробанк будет смягчать политику медленнее ожиданий. Ну а высокодоходные облигации можно держать только небольшой долей и только после тщательного анализа эмитента. Это все, если что, не является инвестиционной рекомендацией. Я просто называю вам возможные способы снизить риски. Решение каждый принимает сам. Двигаемся дальше. Знаю, тема не самая приятная, но давайте поговорим о работе. Рынок труда подает все более тревожные сигналы, по крайней мере, с точки зрения ЦБ, который не очень доволен темпами увольнения сотрудников в российских компаниях. В резюме апрельского обсуждения ключевой ставки Банк России пишет, что компании не спешат увольнять сотрудников даже при падении спроса, потому что боятся потом не восстановить штат, когда ситуация наладится. Но в итоге что получается? Рабочая сила распределяется неэффективно. Одни предприятия видят рост заказов, но не могут нарастить производство из-за дефицита кадров, а другие продолжают нести издержки, но удерживают команду. Подстройка под реалии идет через торможение роста зарплаты и премии, а также расширение неполной занятости и простоев. То есть реакция рынка на замедление экономики оказывается куда более запоздала, чем в прошлые циклы. По данным Роструда, к середине апреля под сокращение попадало уже более 150 тысяч человек, больше всего в Москве и Подмосковье, Омской, Иркутской областях и в Красноярском крае. Параллельно финэкспертиза фиксирует, что за 5 лет кадровый резерв страны сжался с 7 до 4 миллионов человек, то есть минус 3 миллиона за 5 лет, а это немало. Отдельные экономисты описывают картину еще жестче. По их словам, фантастический дефицит персонала 2023-2025 годов закончился. Теперь на одну вакансию приходится до 80 резюме. Волны сокращений идут сразу с нескольких сторон. Крупные госкомпании вроде «Газпрома» и «Сбера» проводят масштабные оптимизации. Московские власти объявили об урезании порядка 15% чиновников. По всей стране закрываются кафе и рестораны, тормозят зарплаты курьерам, ну и даже особенно дефицитные айтишники попадают под удар. Бывшие сотрудники госструктур, которые привыкли к стабильным окладам, сейчас выходят на рынок и видят, что работодатели спокойно перебирают по 200 кандидатов на одно место. В общем, рынок сейчас работает явно не в пользу соискателей. Отдельная угроза – это стремительный уход в неформальную занятость. На фоне повышения прогрессивной шкалы НДФЛ до 22% все больше работающих числятся самозанятыми и совмещают по 2-3 неофициальные подработки. Это разрушает налоговую базу и создает угрозу спирали. То есть государство поднимает налоги, чтобы закрыть бюджетные дыры, а в ответ еще больше плательщиков уходит в тени. При этом в статистику Росстата они не попадают. Безработным там считается лишь тот, кто, ну, как бы отчаялся искать работу. Так что реальная картина может оказаться даже мрачнее официальных цифр. И как бы то ни было, но количество сокращений в России растет, причины везде похожи. Компании сокращают расходы из-за высоких налогов и дорогих кредитов, нейросети заменяют часть сотрудников, падает спрос на товары и услуги, но самое неприятное, что компании зачастую как бы забывают про законные доплаты. Ну а люди теряют сотни тысяч рублей просто потому, что не знали о своих правах. Ну и в конце выпуска обсудим с вами кэш. Во время майских праздников это особенно актуальная тема. За апрель объем наличных в обращении вырос сразу на 607 миллиардов рублей и впервые перевалил за 20 триллионов. И это один из самых мощных всплесков со времен сентября сентября 2022 года. По данным ВЦИОМ, с начала 2026 года каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с просьбой заплатить за товар наличными, ну или за услугу. На фоне выросшей с января налоговой нагрузки малый и средний бизнес уходит в тень, ну а Центробанк объясняет спрос на купюры перебоями с мобильным интернетом и сбоями терминалов. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мельчакова считает, что россияне готовятся к чрезвычайным сценариям, когда даже солидной подушкой в банке невозможно воспользоваться из-за тех же проблем с доступом к интернету. Добавляется сюда снижение ключевой ставки и процентов по вкладам, ужесточение контроля за безналом, ну и страх утечки данных. В такой ситуации сервисы, ориентированные на безнал, там каршеринг, такси, маркетплейсы, доставка, вынуждены будут наращивать расходы на прием наличных, ну и как следствие их услуги подорожают. Но долгосрочным трендом это не станет. Запуск цифрового рубля с офлайн-оплатой может частично снизить остроту проблемы. Для банков рост наличной массы – это тоже головная боль и давление на ликвидность. Государство вряд ли пойдет на прямые ограничения кэша. Скорее всего, ставка будет на точечный контроль за использованием наличных для ухода от налогов. У меня на сегодня всего. Берегите себя, свои нервы и портфели и одевайтесь обязательно по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Разные мысли.
19: Счастье не самоцель, а лишь направление. Невозможно достичь перманентного блаженства, но всегда можно стать счастливее, чем в эту конкретную минуту. Цель порождает смысл. А когда жизнь полна смысла, мы готовы встретить любые трудности с надеждой и внутренним спокойствием. Стать счастливее – значит принять те несчастья, которые есть в нашей жизни, и понять, что они не преграда к счастью. Только через осознанное отношение к своим аффективным тенденциям и работу с ними можно улучшить свою жизнь. Эмоциональный тип – это подарок, который стоит ценить и пользоваться его преимуществами. Мы не можем выбрать чувства для определенной ситуации, но можем выбрать реакцию на происходящее и эти чувства. Наши поступки должны быть продиктованы тем, чего мы хотим в дальнейшем, а не тем, что мы чувствуем прямо сейчас. Меньше сосредотачиваясь на себе и своих желаниях, мы становимся счастливее. Станьте наблюдающим, а не наблюдаемым. Один из величайших парадоксов любви в том, что это сильнейшая трансцендентная потребность в людях, которые в житейском плане нам совершенно не нужны. Признать конфликт — значит наполовину решить его. Признание — есть точка отсчета в новой коммуникации, не осуждающей, а примиряющей. Ключ к прогрессу — не совершенство, а способность начать снова и снова и снова.

0: Дорожные новости. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за которое не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальные превышения, а пересмотром самой системы скоростных ограничений. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по применению нового закона о такси для региональных властей. Сейчас таксопарки и самозанятые таксисты сталкиваются с проблемой. Власти отказываются вносить в местные реестры бэушные импортные автомобили. Якобы их нет в списке разрешенных моделей. Но в Минтрансе подчеркнули, что требования нового закона распространяются только на машины, которые вносятся в реестр такси впервые. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жилой комплекс. У каждого жилого комплекса есть WhatsApp-чат. Там сидят все жильцы. Мы залетаем с ноги в этот WhatsApp-чат и говорим: ребята, короче, офигенная сметана, налетай. Если хочешь заказать, переходи по ссылке в наш чат. И народ начал переходить. Прикинь, мы с 3 ЖК в день делали 1 000 000 тенге продаж. Это мы продавали, короче, яблоки, продавали мясо, продавали молочку и выпечку с доставкой. Я сам был курьером в некоторых моментах, потому что каздев нужен был. Стучишься, открываешь, здравствуйте, здесь форма, короче, кепочка, we local, ты что-то. Я же прошел же эту школу, типа, там, да, как сервис надо оказывать. А что бы вы еще хотели, там, да, записываешь все, короче. Было бы классно, я там такую колбасу люблю, здесь что-то я нигде не могу найти. Окей, что еще хочешь? Вот это, вот это, вот это. И мы такие, все, мы, короче, удачу за бороду поймали. Офигенно. Сейчас мы будем, типа, 60 тысяч ЖК. Да. Но ферма, с которой мы много-много лет работали, еще со времен локомаркета, ее продали. А у нас клиент, он привык к вкусу сметаны. Мы говорим, ну ладно, поменяем фермера, ничего страшного. Но вкус поменялся. И у нас WhatsApp-чат. В WhatsApp-чате все
2: пишут. Обратная сторона,
1: И прикинь, год работы просто коту под хвост. Все начинают бойкотировать, что у нас сметана испортилась. Мы объясняем, говорю, ребята, у нас ферма там то-то, то-то. Сейчас мы других фермеров ищем. Мы под вас построимся. Нет, ребята, вы оборзели, вы там это, вы там то, подяжите. И знаешь, это такой был удар. Я помню, как за нас эти бабушки в чате заступались. Я сендер, вообще, я тарнжок. Ребята и в снег, и в дождь, короче, вам приносят. А вы так, ой, бабушка, не лезьте, мы сами разберемся. И в итоге я что осознал? Типа, я понимал, что зависимость от продукта будет. Но, ты прикинь, была лям, условно, с 3 ЖК. Она спустилась до, там, 50 тысяч тенге. Ну, то есть, какая зависимость от продукта, да? То есть, модель-то она, получается, не масштабируется, если вкус так важен для клиента.
2: Да.
1: Ну, больно было, потом выходит новый пост. Ребята, мы закрываем.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патас Хабова. Здравствуйте. Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана. Указ об этом подписал в Рио главы региона Федор Щукин. Новому премьер-министру поручено представить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Напомню, 6 мая руководитель республики назначил Магомед Рамазанова в Рио премьер-министра. Сегодня на сессии Народного собрания он представил его кандидатуру депутатам. Парламент поддержал единогласно. Руслан Нагиев назначен советником главы Республики Дагестан. Указ об этом подписал Федор Щукин. Ранее он руководил управлением судебного департамента Дагестана. Руслан Нагиев – уроженец Каспийска. В разные годы проходил военную службу в органах прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета России. Участник специальной военной операции. Имеет звание полковника юстиции. В России создали первую доверенную платформу для идентификации беспилотников. Ее разработали НГК «Элемент» и акционерное общество «ГЛОНАСС». Об этом ведомостям рассказали представители компании. Данная разработка должна обеспечить прозрачность и безопасность, а в конечном итоге смягчить или отменить региональные запреты на полеты, утверждает генеральный директор и основатель компании «FlyDrone» Никита Данилов. Испания предложила создать единую армию Евросоюза на фоне растущей нестабильности в США. Глава испанского МИД заявил, что Европа слишком зависит от американских решений и цифровых сервисов. По данным политика, Евросоюз планирует направить почти 943 миллиарда долларов к 2030 году на укрепление обороны и повышение самостоятельности Союза. Цены на клубнику в крупных российских торговых сетях в середине мая стартуют от 800 рублей за килограмм. Это на 28% ниже уровня начала апреля, сообщил ТАСС председатель ассоциации компаний розничной торговли Богданов. Это может быть связано с поступлением первого отечественного урожая, а также с расширением предложения. Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Нововведение начнет действовать с 2028 года, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. История станет третьим обязательным экзаменом для учеников девятых классов. Формат аттестации еще планируют обсудить с педагогами, школьниками и экспертами. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Деньги, сделки и движение без тормозов. Самые горячие темы бизнеса и жизни на скорости.
6: Радио Диалог ФМ.
5: Программа «Лям туда, лям сюда». У микрофона Заур Курбанов.
7: Все верно, так и есть. Лям туда, лям сюда. Среда, немного более 17 часов. И очередной выпуск радиопрограммы «Лям туда, лям сюда». Да, меня зовут Заур Курбанов. И... мы в этой программе говорим о бизнесе, говорим о людях, говорим о людском в бизнесе и говорим о бизнесовом в людях. Это четвертый наш выпуск. Предыдущие были посвящены предприимчивости по-дагестански, предпринимательскому пути. На прошлой неделе, в среду, мы говорили о помощи нашего дагестанского бизнеса населению республики ввиду чрезвычайной ситуации, случившейся из-за паводков. И, разумеется, и сегодня мы могли бы говорить об этом, потому что за эту неделю усилий бизнеса меньше не стало. Более того, люди из бизнеса все больше, все системнее, все солиднее и содержательнее помогают. В той ситуации, в которой мы сейчас оказались десятки тысяч наших земляков. Пользуясь случаем, хочу и от себя, и вот от коллектива радиостанции «Диалог ФМ» выразить слова поддержки всем тем людям, которые прямо сейчас, ввиду второй волны паводка, вынуждены терпеть вот эти лишения. хочу поблагодарить, премного-премного раз поблагодарить тех, кто, не считаясь абсолютно ни с чем для себя, ради себя, включился и не выключается из борьбы за то, чтобы жизнь людей вернулась в привычное, более или менее комфортное русло. Вместе с тем, сегодняшнюю программу я хотел бы посвятить другой теме. И эта тема касается маркетплейсов, тому, каким образом маркетплейсы сегодня влияют на экономику страны, каким образом маркетплейсы влияют на развитие бизнеса в целом и отдельных его отраслей в частности. Тема достаточно наболевшая, кипящая, я бы даже сказал. Может быть, те из вас, уважаемые радиослушатели, кто не в курсе, да, будут рады услышать информацию о том, что маркетплейсы в нашей стране вслед за своими аналогами и собратьями, что называется, технологическими, все больше становятся уже, перестают быть просто интернет-магазинами, превращаясь в крупные платформы, которые определяют, что называется, движение роза ветров на больших, в больших секторах бизнеса. Вот. Но мы, потребители, не сильно, в общем-то, видим это, не сильно ощущаем на себе. Вместе с тем есть все те, кто что-то нам посредством вот этих маркетплейсов продает, что-то производит и что-то продает. И вот сегодня мы будем говорить с ними, сегодня мы будем говорить о том, каким образом маркетплейсы пришли в нашу жизнь, что они из себя представляли тогда. Под тогда я имею в виду условные 8-10 лет или, может быть, там 5 лет назад, что из себя представляли маркетплейсы. И на что они похожи сейчас, к чему все это потенциально приведет, кто от этого больше окажется в выигрыше, а кто, в общем-то, будет терпеть сложности и, может быть, даже убытки и лишения. Да, вот обо всем об этом в нашей сегодняшней передаче. Если вы так или иначе связаны с бизнесом на маркетплейсах, то да, делайте радиоприемник погромче. Если же кто-то в довесок к вам, если еще и кто-то из ваших друзей, знакомых, товарищей, партнеров, родственников также занимается бизнесом на маркетплейсе, пересылайте им информацию о нас, 104.8 в FM в Махачкале, это Диалог FM, меня зовут Заур Курбанов, и мы сегодня говорим о маркетплейсах. Маркетплейсы — спаситель или убийца бизнесов сегодня? 66-10-48, телефон нашей радиостудии. Вы можете звонить в прямой эфир по номеру телефона 8-988-291-10-48. Вы можете отправлять нам свои сообщения в мессенджер. Еще раз повторю, номер телефона 66-10-48. Звоните в эфир. И да, это лям туда, лям сюда. Ну что же, в качестве преддверия беседы с экспертами сегодняшней программы у меня сегодня будет три, я уверен, очень интересных и полезных разговора в контексте нашей темы. Я бы хотел рассказать о том, что такое маркетплейсы 30 лет назад, тогда, когда они только-только приходили, что называется, в нашу жизнь. И да, 1995-96 годы называются эрой пионеров. Тогда Джефф Безос организовал свой книжный интернет-магазин. Я прошу обратить на это внимание. Это еще не называлось маркетплейсом. Это был книжный интернет-магазин. И да, его назвали Amazon. И сегодня это один из двух-трех крупнейших маркетплейсов на планете Земля. И буквально, наверное, спустя полгода человек по имени Пьер Амидьяр, да, Пьер Амидьяр, запустил онлайн-аукцион, который спустя некоторое время получил название eBay. Так, в 95-м году, чуть более 30 лет назад, в обиходе бизнеса появились онлайн-аукционы, онлайн-магазины книг. В общем, да, все это начиналось вот в эру пионеров. 96-й и 99-й год, где-то даже, наверное, 2000-2001 год, это время формирования бизнес-модели, бизнес-модели маркетплейсов. И именно в этот период, в 96-м году, появляется японский Rakuten, В 99-м году появляется знаменитый китайский Alibaba со своим основателем Джеком Ма. Что же происходит в это время в России? В 98-м году два компаньона, Дмитрий Рудаков и Александр Егоров, создают аналог Амазона, называя его Озон, и, как бы это странно ни звучало, так же, как и Амазон, они начинают продавать книги, да, то есть Озон начинался с магазина книг. В 2004 году Татьяна Бакальчук, Ким сегодня, создает площадку, на которой она начинает продавать одежду, вот, и эта площадка получает название Wildberries, знаменитый сегодня ВБ. И много позже, в 2016 году российский интернет-гигант, IT-гигант Яндекс создает свою площадку, свой маркетплейс, который назван

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступление безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать, блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, и мы запрос прям получаем хороший. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция, как мы делаем. Мы садимся с доверителем и можем день, два, три снимать информацию, готовить позицию, и потом уже с письменной позицией.

0: придется приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
0: Не от какого размера компании, а от какого размера доначислений. Там же часть вторая статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, ну, не погасят, не дадим, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Ну, вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов до начислений. А компания может быть с оборотом миллиард, и у нее там 150 миллионов до начислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
0: Это уже не знак. Это уже провод. Ну что? Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему. Что за доначисления, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал, и ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
0: Нужно искать адвоката. В этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит, ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Один из возможных вариантов ограничения соцсетей для подростков в России – цифровая идентификация пользователя. Об этом газете.ру рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Сим-карта оформляется по паспорту. С 14 лет она может быть оформлена уже на самого подростка, и оператору видно, сколько ему лет. До 14 родитель мог бы указывать, что номер используется ребенком, и тогда в системе появлялась бы соответствующая отметка, на основе которой можно ограничивать доступ к отдельному контенту, отметил эксперт. Он допустил, что в перспективе ограничения могут быть связаны не только с сим-картой, но и с самим устройством. Во время путешествий за границу россияне все чаще используют комбинированный подход к оплате, совмещая банковские карты, наличные, QR-коды и цифровые сервисы. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель компании Easy Payments Татьяна Гусева. По словам специалиста, российские туристы отдают предпочтение нескольким способам оплаты с целью снизить размер комиссии, риски отказов и вероятность остаться без средств в критической ситуации. При этом эксперт отметила, что одним из самых популярных решений стала оплата с помощью системы быстрых платежей. В некоторых странах, таких как Турция, Таиланд и Вьетнам, путешественники могут оплачивать покупки рублями через приложение российских банков. Однако Гусева предупредила, что этот способ еще нельзя назвать универсальным, так как условия зависят от конкретной торговой точки и банка. И в завершении выпуска режиссер Владимир Кот рассказал ТАСС о росте интереса к семейным тематикам и женским историям. Кот объяснил, что сейчас появилось множество женщин-режиссеров, которые поднимают собственные проблемы в кино. «Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи, и это тенденция, к которой мы идем», — поделился кинематографист. Как отметил режиссер, сейчас российские фильмы очень разные. Он считает, что очень важно иметь разнообразие в кинематографе. Это как меню. Есть салат, первое, второе и десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно, рассказал артист.
2: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» Кикуни со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Правильное состояние сознания определяет результат взаимодействия. Если, будучи атакованным словом или действием, вы уходите в оборону или нападаете в ответ, поддавшись своим инстинктам, ваши шансы на благополучный исход ситуации снижаются. Если, осознавая все свои чувства и реакции, вы сохраняете способность понимать другого человека и выстраивать с ним контакт, вы получаете тот результат, который вам нужен.
2: Что такое состояние и как им управлять?
1: Эрик Бёрн, автор концепции транзактного анализа, определял состояние как набор чувств, мыслей и поведения. Состояние включает также нашу психологию, мироощущение, эмоции, настроение, убеждения. Это то, как мы себя ощущаем в каждый момент времени.
3: Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять двумя аспектами – фокусом внимания и эмоциями.
2: Фокус внимания.
1: Состояние определяется тем, на чем сфокусирован наш разум. Если это стремление избежать ошибки, то мы будем ощущать страх, неуверенность, возможно, раздражение, которые вкупе с нашими мыслями и воспоминаниями о прошлом опыте создадут негативное состояние и отрицательно повлияют на результат. Если мы сфокусированы на успехе, не впадаем в негативные эмоции от неудач и радуемся каждой маленькой победе, состояние будет позитивным. В первом случае мы рискуем стать заложниками негативного сценария. Во втором у нас есть точки влияния на процесс и на результат. То, на чем мы фокусируемся, наш способ думать зависит от наших привычек и прошлого опыта. Лидеру важно уметь управлять этим, чтобы делать выбор в пользу успеха или неуспеха осознанно. Верно направленный фокус внимания помогает не терять мотивации и боевого духа, даже имея дело с разочарованием и другими негативными эмоциями и последствиями.
2: Как управлять фокусом внимания?
1: Переключиться с обдумывания и переживания по поводу проблемы на поиск решения. Представить в деталях успешное решение проблемы.
2: Эмоции.
1: Большое влияние на состояние оказывают эмоции. Чтобы не стать заложником чувств, нужно замечать эмоции как свои, так и окружающих, и уметь на них реагировать.
2: Что делать, если вы слишком эмоционально реагируете на ситуацию?
1: Поймите, что именно вызывает у вас такую реакцию. Посмотрите на ситуацию максимально объективно. Отделите факты от ваших чувств. Сфокусируйтесь на цели и позитивном решении. Определите, что будет для вас и вашего оппонента решением в духе «выиграл-выиграл». Выразите свои чувства, избегая обвиняющей манеры. Выслушайте объективно. Встаньте на место оппонента и постарайтесь понять, в чем его потребность.
2: Что делать, если ваш оппонент слишком эмоционально реагирует на вас?
1: Объясните, что вы понимаете его эмоции. Избегайте попыток рационализировать или осудить его потребности. Помогите ему высказать его чувства и потребности, задавая вопросы. Проявите эмпатию.
2: Три инструмента для деэскалации эмоционального напряжения. Дайте выбор.
1: Если вы хотите помочь человеку изменить точку зрения на событие или проблему, чтобы иметь возможность договориться с ним, дайте ему выбор. Вместо «сделать А» предложите «сделать А» способом 1 или способом 2. Это позволит человеку переключиться с эмоционального на рациональный способ решения.
2: Обрисуйте перспективу.
1: Когда человек захвачен эмоциями, обычно происходит одна из трех вещей.
3: Ему кажется, что ситуация постоянна. Теперь так будет всегда.
1: Вы можете спросить, будет ли это так важно для него через год или 5 лет.
3: Он чувствует, что ситуация слишком важная и критичная.
1: Вы можете спросить, что самое ужасное может случиться в результате.
3: Он думает, что ситуация всеобъемлющая.
1: Это все, что он видит и о чем в состоянии думать. Вы можете спросить, что самое важное в жизни для этого человека.
2: Возьмите паузу.
1: Если вы чувствуете, что эмоции захватывают вас, сделайте перерыв. Пройдитесь, выпейте чашку кофе. Если вы видите, что это происходит с вашим коллегой, предложите ему сделать то же самое.
3: Для того, чтобы развивать и поддерживать свою способность быть в свободном состоянии, не становясь заложником мыслей или эмоций, работайте со своей самооценкой.
2: Повышайте свою осознанность.
1: Наблюдайте за своими чувствами, привычками. Вспоминайте, на каких событиях основаны ваши выводы о себе.
2: Примите то, что не можете изменить.
1: На некоторые вещи, например, происхождение, телосложение, рост, мы не можем повлиять. Согласие с тем, кто вы и откуда пришли, основа вашей оценки себя.
2: Подружитесь со своим внутренним голосом.
1: Замечайте, что вы говорите сами себе. Позитивные это слова, полезные или негативные, бессмысленные. Как вы реагируете на комплименты? Искренне соглашаетесь или сомневаетесь и думаете, что люди говорят вам их, чтобы выглядеть вежливыми? Старайтесь не попадаться на крючок внутренней критики.
2: Празднуйте свои успехи.
1: Делайте то, что вам нравится, даже если это что-то небольшое. Награждайте себя или делайте себе комплименты за каждый маленький успех. Регулярно занимайтесь спортом, хорошо питайтесь, спите достаточное количество часов.
2: Принимайте помощь.
1: Выстраивайте связи с людьми, даже если вы интроверт. Проводите время с друзьями, спрашивайте советов. Записывайте позитивную обратную связь о себе. Если ситуация тяжелая, обращайтесь за помощью к профессионалам.
2: Взаимодействие с людьми.
1: Чтобы вовлекать людей в какую-то деятельность, мотивировать их и успешно разрешать трудности, возникающие в процессе этой деятельности, нужно формировать связи.
3: Формирование связи проходит 4 стадии.
2: Привязанность.
1: Установление контакта и создание общности.
2: Связь.
1: Создание синергии, обмен энергией. Эффективный лидер умеет создавать как привязанности, так и связи.
2: Сепарация.
1: Разрыв связи и привязанности. Происходит в результате естественного развития отношений, взросления, получения образования или внезапно, вследствие инцидента, смерти, исчезновения.
2: Скорбь.
1: Проживание эмоций по поводу разрыва связи, отпускание. Стремление формировать привязанности и завязывать отношения заложено в нас биологически. Когда привязанность перерастает в связь, всегда задействуются наши эмоции. Выражение этих эмоций — часть процесса формирования связи. Поэтому люди, не обращающие внимания на свои эмоции, ограничены в способности устанавливать связи. Человек, который не вовлекается в отношения с другими, остается обособленным. Часто чувство изоляции, отсутствие контакта приводит к тому, что он начинает искать изъяны в себе и других.
3: Менеджер, который предпочитает сидеть в своем кабинете и не вовлекается в общение, начинает негативно оценивать своих коллег и сотрудников, и они отвечают ему тем же.
1: Успешные лидеры мастерски создают отношения на первых двух стадиях формирования связей – привязанности и самой связи. Это позволяет им создавать обширную сеть контактов и избегать нарушения связей в командах. Чувство обособленности и нарушение связи не позволяют людям вовлекаться в то, что они делают. А это значит, что их мотивация и продуктивность падают.
2: Признаки нарушения связей.
1: Психосоматические заболевания. Проявление агрессии и насилия. Зависимость от препаратов, алкоголя, наркотиков, людей. Депрессивные состояния. Эмоциональное выгорание. Стресс. Организационный конфликт.
2: Что нужно, чтобы эффективно выстраивать связи в организации?
1: Люди готовы это делать. Эмоциональная соединенность этих людей с целями команды или компании. Уважительный диалог по отношению друг к другу. Креативное лидерство без микроменеджмента. Максимальная саморегуляция и свобода выбора решений.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
6: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
7: Мысли вслух.
8: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный. И не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью. Оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание, контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия. Потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно, как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, к которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. Современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
7: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патас Хабова. Здравствуйте. Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана. Указ об этом подписал в Рио главы региона Федор Щукин. Новому премьер-министру поручено представить предложение о структуре органов власти и составе правительства. Напомню, 6 мая руководитель республики назначил Магомед Рамазанова в Рио премьер-министра. Сегодня на сессии Народного собрания он представил его кандидатуру депутатам. Парламент поддержал единогласно. Руслан Нагиев назначен советником главы Республики Дагестан. Указ об этом подписал Федор Щукин. Ранее он руководил управлением судебного департамента Дагестана. Руслан Нагиев – уроженец Каспийска. В разные годы проходил военную службу в органах прокуратуры и военно-следственных органов Следственного комитета России. Участник специальной военной операции. Имеет звание полковника юстиции. В России создали первую доверенную платформу для идентификации беспилотников. Ее разработали НКК «Элемент» и акционерное общество «ГЛОНАСС». Об этом ведомостям рассказали представители компании. Данная разработка должна обеспечить прозрачность и безопасность, а в конечном итоге смягчить или отменить региональные запреты на полеты, утверждает генеральный директор и основатель компании «FlyDrone» Никита Данилов. Испания предложила создать единую армию Евросоюза на фоне растущей нестабильности в США. Глава испанского МИД заявил, что Европа слишком зависит от американских решений и цифровых сервисов. По данным политика, Евросоюз планирует направить почти 943 миллиарда долларов к 2030 году на укрепление обороны и повышение самостоятельности Союза. Цены на клубнику в крупных российских торговых сетях в середине мая стартуют от 800 рублей за килограмм. Это на 28% ниже уровня начала апреля, сообщил ТАСС председатель ассоциации компаний розничной торговли Богданов. Это может быть связано с поступлением первого отечественного урожая, а также с расширением предложения. Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Нововведение начнет действовать с 2028 года, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. История станет третьим обязательным экзаменом для учеников девятых классов. Формат аттестации еще планируют обсудить с педагогами, школьниками и экспертами. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк. Зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам,

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешли сюни жавап бедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешли сюни жавап бедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые.

0: Мои самые крепкие убеждения. О семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
0: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
0: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
0: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
0: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
0: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
0: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
0: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
0: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. Личный код.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
3: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
2: Где?
3: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
2: Бойко – это ваш партнер по Вулкан.
3: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Но, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие другие вещи, которые ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
2: Я, да, на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
3: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но когда он начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
2: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества, вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
3: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовые качества. Сейлс – это же не только продать там холодильник, сейлс – это продать идею, сейлс – это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это сейлс. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто пошел некоторое время, поработал продавцом не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. Когда они страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. Им не надо поэтому... даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
2: А тогда, вот, смотрите, если мы с вами про вот именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что, что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
3: Это чудо чудесное. Это же вот ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как да. ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, чего не хочется. Это, конечно, тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, но у многих людей это просто природное.
2: А у вас?
3: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
2: Хорошо, да. А вот если вы говорите, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы и там и где-то поставщики долгосрочные, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега проблемы с партнерами были, еще такое, да?
3: Да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
2: А, правда?
3: Да. Это партнер — это всегда проблема. Ну, я имею в виду партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве поставщика и так далее. Это остальное. Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были... еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
2: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что... на ваш взгляд, самое важное в партнерстве? Что является вот ключом к результату?
3: Ключом – правильный выбор партнера. Я вам расскажу одну историю. У меня была некая партнерская компания, в которой был пуш-пул договор с моим товарищем, в принципе. Ну, нет, не человеком, который относительно как бы... Пуш-пул, вы себе писали. Это, то есть, в какой-то момент ты можешь выкупить партнера, или он может выкупить тебя. Uh-huh. И, в принципе, бизнес шел в гору, и все было хорошо. В какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил.
2: Угу.
3: А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет. Потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, uh-huh. но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная.
2: Uh-huh.
3: И есть товарищеские отношения, когда, ну как... Ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да?
2: Угу.
3: И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное в партнерах – это найти правильного партнера. И это не... очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть... У меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как будто с другой планеты. Но он оказался суперкорректным, суперпорядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
2: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
3: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
2: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в 90-е...
3: Да, я бы так не делал по отношению к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались ага. в этой лодке вместе. Это история... Это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Mm-hmm. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому.
2: Угу.
3: Это более сложная история.
2: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является, ну, вот, реально ощутимо весомой? Ну, так, чтобы просто.
3: Ну,
2: не знаю. Ну, 100 миллионов долларов – это много?
3: Много.
2: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес вот с таким вот товарищем.
3: Да.
2: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть вот такой вот договор. И вот вы можете сейчас, как бы немножечко его подвинув, так сказать...
3: Заработать 100
2: миллионов. 100 миллионов долларов. Заработайте 100 миллионов долларов.
3: Надо ввести еще вводное.
2: Давайте введем.
3: У меня на этот момент есть 10 миллиардов своих денег или нет?
2: Нет, вот я вам рассказываю. Я спросил, какая сумма для вас весомая. Нет,
3: я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было.
2: Ага.
3: То есть в неком смысле для него это было не определяющее. А?
2: Долларов или рублей? Было.
3: Ну, считай долларов. Что-то не в этом. Для него это не определяющая история, да? Mm-hmm. Ну, не то, что вот от этого там, это у тебя единственный бизнес, понял. Единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супербогатый парень был, и есть, слава богу. И для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Mm-hmm. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно, в любой истории бывают исключения.
2: Ну да, здесь... Нет, конечно, если там, условно, речь есть, что у человека есть 10 миллиардов, да, но вот это всегда, на самом деле, такой тонкий момент. Не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но вот просто иногда размышляешь, что вот у тебя есть такая вот патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И вот репутация – это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, знаете, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию. Всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решение. Но я вот слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Типа, ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, не знаю, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? Вот у вас же наверняка были люди такие, которые так себя вели.
3: Конечно.
2: И сегодня они в хороших кругах точно так же. Все забыли, что они делали что-то.
3: Слушайте, ну, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо.
2: Угу.
3: Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно вот сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет. Но
2: да, проходит пару-тройку лет, и все как-то...
3: Но, тем не менее, я не думаю, что... Ну, все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
2: Потому что выгодно, да?
3: Потому что выгодно, конечно.
2: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
3: Нет, это не про меня.
2: Не про вас?
3: Не про меня, нет. Вот мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
2: Интересно. Смотрите, вот все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то вот выстроить такой баланс определенный с детьми в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, как бы, вот, опять же, большинство состоятельных людей, они, наоборот, не из самых богатых семей выходят.
3: Ну, это вот сейчас, вы говорите, смелое предположение, потому что я долгое время жил около школы «Президент» в Жуковке.
2: Так.
3: И наблюдал, на каких машинах туда приводят детей, и я понимаю, что их родители не пытаются детей воспитывать в скромности.
2: Вот смотрите, мне очень интересно здесь на самом деле, потому что у вас много детей, и я уверен, что вы... Ну,
3: прошел школу.
2: Да, уже школа, так сказать, есть. Сколько старшему ребенку?
3: 42.
2: Старшему ребенку 42. У меня уже такой ребенок, что вот как уже можно посмотреть...
3: У меня же есть внук 8 лет.
2: Вот,
3: 10 лет, точнее,
2: вот, простите. Уже можно посмотреть на результаты. Вот смотрите, с одной стороны, когда как бы, ну и что, привозят, если семья ездит на хороших машинах, почему ребенка нужно привозить на какой-то вот нехорошей машине в школу? Или как? Почему вы на этом так сакцентировали внимание?
3: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности.
2: Угу.
3: Когда ребенок говорит в школу, я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе. И так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить в ребенка. Я точно не хочу закладывать вот эти мажорские истории в голову детям.
2: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как, вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
3: Поэтому очень большое количество детей моих и моих знакомых училось не в России.
2: Но вот у меня
3: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Но вот в Дубае остались действительно прекрасные школы.
2: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
3: Не знаю, вот все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет.
2: Uh-huh.
3: Не просто нет, то есть они спрашивают папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду, младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богатый, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, что приехали родители на Роллс-Ройсе, хотя, наверное, они у них есть. Все с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект, у нас новые деньги. Многим хочется это показать. И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров, и там, на домики затейливо построенные там, в виде, не знаю, белого дома и так далее. Но это история про новые деньги.
2: Давайте тогда порассуждаем, почему, на ваш взгляд, вот эта вот показательная вся история, она не несет за собой пользы. Потому что если мы сейчас посмотрим на мир социальных сетей, оно везде и всюду. И люди постарше, они говорят, что это все ни к чему хорошему не приводит, и что в реальности, вот как вы сказали, скромность украшает. Почему?
3: Не знаю, это моя внутренняя конструкция. Я не хочу, чтобы на меня оборачивались. Мне это ну, неуютно.
2: Смотрите, тогда...
3: Я не хочу какой-то показной жизни. Я хочу жить той жизнью, которая мне комфортна, и особо ничего не демонстрировать.
2: Здесь такое противоречие, мне кажется, интересное, потому что, ну, как бы, по крайней мере, я так думаю, могу ошибаться, что вот, как бы, люди, которые идут в бизнес и предпринимательство, они как раз хотят, знаете, свою значимость в обществе почерпнуть, какое-то признание получить, доказать, знаете, вот доказать то, что я лучше, чем вы думаете. И вот эти вот элементы как раз, большая лодка, дорогая машина, большой дом, это как раз вот, понимаете, я доказал.
3: Ну, вот смотрите, в какой-то момент... Было популярно иметь, не буду показывать пальцем, в том числе на себя, где, значит, жен моделей. Вот тебе надо было, чтобы рядом с тобой вот была там, значит, это стеросовая, значит, и чтобы на нее оборачивались.
2: Угу.
3: Но по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это самое. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. Я до сих пор жалею. Но, значит, но в принципе, эта история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, значит, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, по популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно, ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована их психика. Есть люди, которые там я никогда не жил, мы не жили в достатке, мы жили в коммунальной квартире, когда я был маленький. Но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже как каким-то образом играет. Ты всегда же по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем. Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты, у тебя вот, если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
2: Вы чувствуете, что вы крутой?
3: Не очень.
2: Мне кажется, меня обманывают. Не очень, но... Вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой — это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
3: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть, и случайно, может быть.
2: Давайте, да, по вашему, вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, mm-hmm. и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то.
3: Mm-hmm. Слушайте, конечно, это комплексная история.
2: Ну вот давайте.
3: И для того, я начну с того, что давайте читайте книжки.
2: Ага, какие? Сразу какие?
3: Художественные. Для того, чтобы сформировать свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнут диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее, как бы, понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно, и удача, и смелость, и мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексный совет. Там нету одного чего-то вот там. И хорошо наследство получить большое.
2: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
3: Спасибо.
2: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Пата Схабова. Здравствуйте. Миноборнауки Дагестана рекомендовал образовательным организациям провести в срок до 25 мая во внеурочное время патриотические уроки в рамках проекта «Живой карандаш». Сценарий уроков, разработанный Дагестанским институтом развития и образования, содержит биографии героев России и участников специальной военной операции. «Живой карандаш» – патриотический проект, который создает анимированные комиксы на основе реальных биографий героев войн. Парламентарии планируют предложить россиянам новые возможности. «Единая Россия» в преддверии выборов в Госдуму ищет позитивную повестку, сообщает «Ведомости». Им посоветовали разрабатывать разрешительные инициативы, так как граждане устали от ограничений, сообщает издание. Власти Таиланда достигли консенсуса по сокращению срока безвизового режима с 60 до 30 дней, сообщает Nation. Все ведомства согласились с тем, что разрешение гостям оставаться слишком долго не соответствует целям туризма и создает лазейку для злоумышленников, отметил министр туризма и спорта Таиланда. На рынке электроники готовятся к увеличению цен. По оценкам экспертов, в ближайшее время подорожает вообще все. На рост цен повлияет удорожание оперативки, которая за последние полгода стала дороже в несколько раз. Из-за этого все цены поползут вверх эффектом домино. Подорожает все, где используется оперативная память – от ноутбуков и телефонов до устройств умного дома и телевизоров. Российских же покупателей затронут также локальные факторы – рост НДС, введение технологического сбора и скачущий курс доллара. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц, сообщает Ассоциация туроператоров России. Заявитель обязан лично явиться в назначенное время с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Мера введена после ареста бывшего посла Италии в Узбекистане, подозреваемого в схеме нелегальной выдачи виз россиянам. Клубника помогает поддерживать женское здоровье. По словам диетологов, содержащиеся в ягоде фитоэстрогены могут помогать поддерживать гормональный баланс у женщин. Кроме того, клубнику называют полезной для сосудов и сердца благодаря высокому содержанию биофлавоноидов. Также ягода может положительно влиять на пищеварение, аппетит и помогать организму легче переносить воздействие ультрафиолета. Эксперты советуют дождаться начала полноценного сезона, когда вероятность купить действительно качественную клубнику станет выше. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч. Кто из нас богат? Неверный KPI.
1: Каждый день мы занимаемся разнообразными подсчетами. Сколько дней осталось до отпуска? Во сколько нам этот отпуск обойдется? Какую сумму отложить на черный день, а какую на праздник? Учет важен, но на эту повседневную математику можно взглянуть иначе. Сколько невероятных закатов увидите, и желательно в компании с близким человеком, который разделит восторг. Сколько встреч с родителями, которые живут на другом конце страны, вам осталось? Последний вопрос Сахилу некоторое время назад задал его друг. Сахил навещает родителей раз в год. Сейчас им по 65 лет. Допустим, они доживут до старости. Примерно 15 встреч. Всего 15 встреч. Подсчитать оказалось несложно. Примириться с ответом гораздо сложнее. Мы одержимы разнообразными KPI, но ведем подсчеты неправильно. Мы измеряем не то. Иначе почему количество заработанных долларов и дней, проведенных в экзотических странах, далеко не всегда превращается в качество? Что же такое подлинное богатство? Начнем с того, что не стоит ни сводить богатство к деньгам, ни становиться бессребреником. Деньги важны, но среди тех, кто дожил до 90 или 100 лет, не было никого, кто сожалел бы о том, что не заработал лишний миллион. Психологи выяснили, почему это так. Пока ваш годовой заработок не достигнет 75 тысяч долларов в развитых странах, деньги влияют на ощущение счастья. Однако после пересечения этой границы счастье волшебным образом начинает зависеть от других вещей, которые, как правило, за деньги не купишь. Ученые называют это снижением предельной потребности. И это самое важное, что каждому из нас нужно знать о деньгах. Что же составляет счастье помимо них? Время и то, как мы его проводим. Цели, которые нас влекут. Физическое благополучие и наше окружение.
0: Антицели.
1: Куда вы направляетесь? Каковы ваши цели? О важности постановки целей написаны сотни книг. Вам важно чего-то добиваться, причем в долгосрочной перспективе. Главной цели добиваться проще, если планируешь цели промежуточные. И, конечно, у каждой сферы жизни свои цели. Здорово, если у вас уже есть план из таких целей. Но не менее важно понимать, чего не стоит совершать, чтобы добиться желаемого. Каких результатов следует избегать любой ценой? Чего остерегаться? Если у вас есть долгосрочные цели, определите для каждой и несколько антицелей.
0: Навык тонкой корректировки.
1: К целям нас ведет то, что мы совершаем каждый день. Иными словами, посей привычку, пожнешь судьбу. Чем эффективнее привычка, тем больше отдача даже от самых простых действий. В разные периоды жизни для нас важно разное. В молодости не думаешь о физическом благополучии, поскольку тело служит тебе отлично. Спустя пару десятилетий оказывается, что и в 20 лет не мешало бы двигаться побольше. Вы сами решите, на каком из пяти видов богатства стоит сосредоточиться прямо сейчас. Но ни в коем случае не теряйте из вида все остальные. Корректируйте баланс. Ежемесячно 30 числа спрашивайте себя, актуальны ли ваши цели, поддерживают ли их выбранные ускорители и что вам мешает прямо сейчас. Каждый квартал завершайте вопросами, что и кто вас заряжает, и наоборот, лишает сил, тянет на дно, а также чего вы боитесь больше всего прямо сейчас.
0: Время, которое у вас есть.
1: Сколько времени мне и вам осталось провести с близкими? Вероятно, меньше, чем кажется. Простые подсчеты показывают, что больше всего времени мы проводим с партнером и коллегами на работе, с родителями, которые живут не с нами, с детьми, которые после 18 лет покидают гнездо, и даже с друзьями гораздо меньше. При этом мы знаем, что времени для встреч не станет больше, его и сейчас-то не хватает. И это довольно странно. Если вы живете в развитой стране, вам не нужно сеять хлеб, а потом растить и собирать его, чтобы прокормить себя. Супермаркеты, бытовая техника и доставка отлично экономят нам время. Почему же мы постоянно жалуемся на его нехватку? Потому что время времени рознь. Это понимали еще древние греки. Они различали два вида времени. Первый — хронос, обычный ход времени. Бывают, однако, благоприятные стечения обстоятельств, когда мы используем время себе на пользу. Вдвойне эффективнее, когда оно не утекает песком сквозь пальцы. Такое время греки называли «кайрос» и ценили особенно. Чтение увлекательной книжки в очереди «кайрос». Короткая прогулка в обеденный перерыв «кайрос». Больше кайросов, больше осмысленного, хорошо проведенного времени. Создание кайросов – целиком наших рук дело. Мы грамотно распоряжаемся временем, когда осознаем его невосстановимость, умеем фокусироваться на важном и сами решаем, как это время проводить.
0: Деньги, которые вам служат.
1: Сколько вам достаточно? К этому знанию прийти непросто. Миллион в лотерею кажется невероятным событием, которое изменит жизнь. Однако практика показывает, что уже спустя 3 месяца счастливчики озабочены чем-то большим. Психологи говорят, что наш ум постоянно норовит вскочить на гедонистическую беговую дорожку. К этому его подталкивает вся современная культура, одержимая идеями успеха, обогащения, преуспевания. К этому его подталкивает и экономика, которая с каждым годом осваивает все новые, все более сложные и непредсказуемые финансовые инструменты. Кого не соблазнит биткоин, подскочивший за год на 600%? Но кто богат по-настоящему? Тот, кто тратит меньше, чем зарабатывает. Зарабатывает с каждым годом все больше благодаря все новым умениям. А разницу инвестирует в качественные активы, которые увеличивают богатство благодаря сложным процентам. Эти деньги делают жизнь комфортнее. Однако в то же время помогают понять, чего на них купить нельзя. Но все начинается с самоощущения. Говорят,

0: На следующее утро оказалось, что за ночную смену собрались 7 автомобилей. Форд исправил 6 на 7 и рассказал дневной смене о том, что их рекорд побит. Так автомобильному магнату удалось существенно повысить продуктивность на своем предприятии.
1: Клиенты.
0: Суть привлечения наиболее выгодных покупателей заключается в том, что их количество значительно меньше, чем общее число потенциальных покупателей. А это значит, что рекламировать продукцию выгодным покупателям дешевле, чем всем подряд. Очевидно, что куда выгоднее обращаться напрямую к сотне покупателей, чем пытаться донести информацию до 10 тысяч компаний. Лучшие клиенты покупают больше, быстрее и чаще. Это и есть идеальные клиенты. Ваша десятка, двадцатка или сотня мечты.
1: Маркетинг.
0: Каждая компания, которая планирует стать лидером в своей отрасли, должна комплексно использовать различные способы маркетинга.
1: Рекламные объявления.
0: Существует 4 правила создания высокоэффективных рекламных объявлений. Объявление должно быть броским. Кричащие заголовки привлекают внимание. Текст объявления должен удерживать внимание тех, кого привлек заголовок. Добавьте в объявление призыв к действию. Позвоните прямо сейчас и... Если ваш бюджет ограничен, важно стратегически использовать рекламу.
1: PR
0: включает сотрудничество с прессой, сильными партнерами, участие в публичных мероприятиях и торговых ассоциациях. За каждым отправленным пресс-релизом должен следовать телефонный звонок. Еще один секрет успеха пресс-релиза – упоминание одной из 500 процветающих компаний.
1: Личные контакты
0: – наиболее эффективный способ маркетинга. Как бы хорошо ни развивалась компания, не стоит почивать на лаврах. В вашем ежедневном расписании должно быть время для холодных звонков и встреч со старыми и потенциальными клиентами.
1: Интернет.
0: Самое современное оружие маркетинга. Если в 1995 году им пользовалось лишь 5 миллионов человек, то через 4 года уже 105 миллионов, а сейчас практически каждый. Чет Холмс предлагает 5 принципов использования интернета. Привлекайте клиентов. Стройте отношения с ними. Общайтесь и взаимодействуйте как можно дольше. Проводите вебинары. Превращайте трафик в продажи.
1: Обучение. Выставки, презентации.
0: Грамотно проведенная презентация останется в памяти людей. В то время как письмо могут выбросить, не вскрывая, телевизор выключить, а брошюру отправить в нижний ящик стола. Автор предлагает 8 правил успешной презентации. Подготовьте простую презентацию. Не более одного заголовка и 3-4 пунктов на один слайд. Сделайте презентацию энергичной. Не задерживайтесь подолгу на одном слайде. И пусть надписи появляются постепенно, а не сразу. Используйте интересные факты и статистику. Превратите презентацию в историю с яркими примерами. Сделайте так, чтобы презентация вызывала любопытство. Каждый заголовок должен быть эффективным. Будьте уверены в себе. Ставьте в центр публику, а не себя. Внимательно слушайте, подробно отвечайте на вопросы.
1: Плохая презентация может навсегда погасить интерес к вашему товару. Поэтому следует избегать 8 распространенных ошибок.
0: Благодарить клиентов за потраченное время и извиняться за отнятое время. Держать руки в карманах. Сидеть во время выступления. Позволять публике перехватывать инициативу. Полностью полагаться на приготовленные материалы. Как бы ни была хороша презентация, сделку предстоит заключить вам. Делать презентацию слишком серьезной. Не репетировать. Не иметь представления о том, что последует дальше. Хороший выступающий анонсирует то, что произойдет.
1: Заключение.
0: Благодаря дисциплине и настойчивости вы сможете достичь небывалых высот. Прежде всего необходимо упорядочить свою жизнь, предпочтя проактивную деятельность реактивной, а порядок – хаосу. Тайм-менеджмент и эффективное планирование – основа повышения производительности компании. Также следует уделить внимание изучению 7 шагов к успешным продажам, которые необходимо запомнить и постоянно совершенствовать. Компания становится эффективной при условии, что в ней работают хорошие специалисты. Не стоит бояться нанимать звезд. Они являются примером для окружающих, полны идей и готовы много трудиться, принося прибыль себе и вам. Система тренингов и совещаний – неотъемлемая часть высокой корпоративной культуры, которая позволяет задать высокие стандарты, увеличить производительность и лояльность персонала, а также быстро вовлечь в работу новых сотрудников.

Чет Холмс настаивает на том, что не стоит тратить время и деньги, пытаясь привлечь каждого потенциального клиента. Лучше сосредоточиться на привлечении сотни мечты вместо 10 тысяч мелких покупателей. Автор делится секретами применения различных маркетинговых средств, таких как рекламные объявления, радио и телереклама, реклама на билбордах, почтовая рассылка, корпоративная литература, пиар, обучение, личные контакты и интернет. Тем не менее, не стоит забывать о том, что самый эффективный инструмент маркетинга – дружба с уже существующими клиентами, которые не только совершат повторную покупку, но и порекомендуют вас знакомым. Личный код.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Помните латинскую поговорку «Memento mori»? «Помни о смерти». Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Мне когда говорят: «Алексей, а какая страна тебе нравится больше всего? Какой город? Где тебе нравится больше всего?» Удивляются, когда я отвечаю: «Мне всегда нравится больше всего там, где я нахожусь сейчас». Какой смысл говорить о Венеции, когда ты находишься в Барселоне? Получи удовольствие от Барселоны, если ты там. Когда приедешь в Венецию, люби Венецию, а то ты там в Венеции будешь мечтать о Флориде. Живи здесь сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, ну, плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит, потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг другу подходят и говорят: «Слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок. Давай». Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихе сказали. Любовь — это не когда смотрят друг на друга. Любовь — это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель — это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
3: Я водитель пожарной автолестницы.
4: Та же должность у меня уже более 11 лет. Меня друг позвал, мы вместе в армии служили. Он на то время уже работал в пожарной охране. Я ходил к нему в гости на работу. И вот он рассказывал много историй с пожара, всяких случаев. Было очень интересно. Как-то это все захватило. И в один момент я как-то принял решение пойти служить в МЧС. У меня была категория БЦ. В армии я был тоже водителем, поэтому какой-то опыт уже был. Это помогло в вождении грузовых автомобилей. На рабочий день мы прибываем в часть, берем свою боевую одежду пожарного, готовим его к заступлению. Пожарные уже там свои аппараты приносят, одевают боевую одежду. Строимся, нам доносят информацию за сутки, которые прошли, какие были выезды, были ли пожары. После доведения информации, а то есть приказ о вступлении на службу, мы идем принимать технику, смотрим, заправлена она, все ли агрегаты исправны, прям световые приборы, маяки, так называемые мигалки, автолестница выдвигается на полную мощность. Все, чтобы работало, мы каждые сутки при приемке проверяем. Если это не работает, то это в спешном порядке заменяется на исправное. Если вдруг что-то выявляется в процессе приемки, докладываем руководителю смены о выявленных недостатках, и дежурный караул уже приступает к устранению.
3: Далее заполняем документацию о приемке пожарного автомобиля, находим свою карточку, они подписаны. Здесь находится карточка предыдущего выступающего водителя, где он записывает все выезды с адресами и списание топлива. Заполняем дату,
4: переписываем топливо, которое осталось.
5: На какой машине вы работаете?
4: Я выезжаю на автолестнице. Ее длина 11,5 метра, высота 3,5 метра. Это накладывает определенный отпечаток на нашу профессию. Не везде можно проехать на ней. Поэтому нужно знать места, где я проехать не могу, и строить свой маршрут уже с учетом этих нюансов. Информация поступает на пункт связи нашей части, и диспетчер нам уже доводит адрес. Сейчас у нас все упростилось. У нас появились планшеты, в которых отражается вся информация о выезде, адрес, заявитель, какой этаж. И в режиме онлайн появляется информация, которая поступает на пункт связи. А район выезда мы должны знать. Иногда приходится выезжать в соседние районы. Там мы уже смотрим по навигатору, у нас в городе Москве. Сейчас есть глушилки. Мы просматриваем уже маршрут заранее и следуем согласно нему. Ну, до самой дальней точки нашего района не более 10 минут. Но так как у нас есть временные нормативы, приходится, конечно, отступать от правил дорожного движения. Проезжая перекрестки, мы очень аккуратно следим, чтобы не совершить необдуманных таких маневров. Есть, конечно, моменты, когда кто-то пропускает, но это, наверное, из-за того, что человек просто не слышит. У нас есть средства, которые мы привлекаем внимание человека, он уже видит обстановку вокруг и видит, что у нас начинает перед ним уступать место, и он уже реагирует нарочно, чтобы кто-то не уступал. На моей практике такого не было.
3: В кабине у нас находится пульт управления СГУ, так называемые мигалки, в простонародье маяки они же. Включаем, пойдет звук. И включение кома, коробки отбора мощности. То есть то, что двигает самой автолестницей. Также у нас находится рация стационарная. Здесь сейчас отсутствует. А когда отсутствует стационарная рация, мы получаем две. Первая для связи с пункта связи, которая находится у нас в части. И вторую для связи непосредственно на пожаре с руководителями тушения пожара. Система громкой связи. Когда-нибудь вас останавливали ГАИ. Мы применяем ее, когда люди не видят нас в транспортном потоке. Мы можем привлечь себе внимание, если обратимся к ним через эту систему. То есть они могут, может быть, не видеть там маяки, но уже звук, я думаю, люди уже реагируют.
5: Для каких задач нужна автолестница?
4: Первоочередная и самая основная – это спасение людей с высот, с крыши, с балкона, окна. Пользуется также для подъема пожарно-технического вооружения к месту пожара. То есть можно на ней транспортировать те же самые рукава, либо бензорезы, ну, что необходимо для работы по тушению пожара. Также применяется для смены людей на высоте. Например, если работы ведутся на крыше, то на автолестнице установлена такой механизм, как люлька, и через нее можно попасть уже непосредственно в лифт, который помогает быстрее производить смену личного состава работающих на тушении пожара на высоте.
3: В комплекте автолестница есть люлька. Сейчас она находится в транспортном положении. Она устанавливается в изголовье комплекта автолестницы. Лафет устанавливается на лестнице для тушения пожаров. Здесь присутствует кабель, который подключается к ответной части. И уже с пульта можно управлять этим лафетом, регулируя силу подачи воды и выключения.
5: Чем вы занимаетесь на пожаре?
4: Когда мы выезжаем, прибыв на место пожара, мы сдаем свой жетон в штаб.
3: На каждом автомобиле переводится жетон с его номером, номером части и самой машиной. Здесь указывается количество личного состава, который присутствует на пожаре. Когда мы приезжаем на пожар, этот жетон отдаем в штаб руководителю тушения пожара для управления уже силами и средствами. То есть он видит, кто у него на пожаре, сколько людей благодаря этим жетонам.
4: Получаем указания. К примеру, если горит какая-нибудь квартира, они указывают место, где нужно установить подъемный механизм. Мы уже двигаемся к этому месту, выполняем предварительное развертывание, выдвигаем опоры, докладываем обо всем и уже непосредственно подаем автолестницу к горячей квартире, либо выше лежащим этажам, где необходима помощь людям. То есть я управляю самим механизмом. 50 метров – это высота выдвинутой лестницы. Это около 17 этажа. Если пожар выше уже 17 этажа, то здесь уже в дело вступают телескопические подъемники, которые стоят на вооружении в городе Москве. Там уже идет и 90 метров, и 110 метров. То есть это уже практически в два раза до 30 этажа уже можно выдвинуться.
5: Какие еще машины есть у пожарных?
3: В гараже у нас находятся автомобили, готовые к выезду. У нас в части находится три машины, стоящие в расчете. Это основной автомобиль, это автоцистерна на базе КамАЗа, перевозящая на себе 3 тонны воды и 200 литров пенной смеси.
4: Автоцистерна относится к основным виду пожарных автомобилей. Она перевозит воду, то есть огнетущие вещества, а также пену. Воды хватает. Если 2 ствола работают, ну, около 8 минут. Мы не ждем, когда вода закончится. По прибытию на пожар мы устанавливаем автоцистерну над источником. Это пожарный гидрант, который находится у нас в районе. У нас есть планшет, на котором уже на картах указано, где он находится.
5: Бывает ли, что вода закончилась, а пожар еще не потушен?
4: Бывают такие отдаленные места, где происходят пожары, но это, как правило, не в Москве. Было несколько раз, когда мы ездили в Подмосковье, там очень далеко был водоисточник, и методом подвоза уже несколько автоцистерн обеспечивают непрерывную подачу воды до тех пор, пока не потушит пожар.
5: Можно ли сбить человека с ног, поливая его из пожарного ствола?
4: Со ствола нет. Уже были такие эксперименты, там, где человек идет на ствол, и его пытаются водой сбить. На стволах есть еще такая система регулировки струи, то есть он может превращаться чуть не в распыленку. Все зависит от задачи.
5: Как устроена пожарная часть?
4: Сердце, наверное, это пункт связи, куда поступает вся информация. Дальше рядом находится гараж, где находятся пожарные автомобили. Пост ТО, где также проводим ТО автомобилей со смотровой ямой. В нашей части также присутствует кабинет психолога, даже врач у нас есть. Есть комната для сушки рукавов, есть водительская комната. Также у нас есть сауна, спальные помещения и спорт-уголок.
5: На дежурстве получается поспать?
4: Мы работаем сутки трое, 24 часа. Мы находимся в части, несем караульную службу. На работе сон превратился в полудрем. То есть я настолько привык в режиме ожидания находиться, что даже когда дверь открывается в кубрик, то я уже просыпаюсь, я уже не различаю, нахожусь я дома или на работе. У меня иногда жена пугается. Она заходит, и я уже порачу голову. Сон, не знаю, приучил меня слушать. Ты постоянно слушаешь, чтобы не прозевать вот этот вызов сирены.
5: Бывало ли, что ночью кого-то не могли разбудить на пожар?
4: Он может не услышать вызов, но разбудить его в любом случае разбудит, потому что он не выезжает не один, то есть выезжает целая команда, целый расчет, звено. И люди, которые увидели, что кто-то не услышал вызов, они уже им помогут проснуться. Таких проблем нет, чтобы машина пожарная не выехала, потому что кто-то там проспал. Она выйдет в любом случае.
5: Какие суеверия есть у пожарных?
4: Пожарные считаются, наверное, суеверными людьми, которые говорят, что не надо одевать какие-то новые вещи при заступлении на службу, либо мыть маяки. Я к таким не отношусь, я в это не верю. При уходе со смены мы всегда желаем сухих рукавов, тем самым отсутствие каких-то вызовов. Мы даже не прощаемся, надеюсь на то, что все нормально пройдет смена и все закончится хорошо.
5: Любимая часть работы?
4: Выезд. Боевой выезд.
5: А нелюбимая?
4: Ожидание.
5: Тушить или предотвращать пожар?
4: Предотвращать.
5: У вас дома есть огнетушитель?
4: Так точно.
5: Какая у вас профдеформация?
4: Может быть, обращаем внимание как раз на места, где должна быть площадка для пожарных автомобилей. Мы, когда гуляем с семьей, обращаем такие вещи.
5: Какой есть сленг у пожарного?
4: Не все знают, что вообще рукава. Все называют их шлангами. И не пожарник, а пожарный.
5: Часто ли получаете ожоги? На работе или в быту?
4: Не помню, когда последний раз обжигался. Наверное, скорее это все в быту, чем на работе.
5: На каком этаже вы бы выбрали квартиру?
4: Я живу на 8-м. Мне нравится панорама. И жене нравится панорама.
5: Снится ли вам работа?
4: Бывает.
5: Чувствуете себя героем фильма, когда едете на пожарной машине с мигалками?
4: Я чувствую себя как человек, от которого зависит жизнь человека. Чувствую ответственность.
5: Хотели бы вы самостоятельно тушить пожар, а не водить машину?
4: Мне уже не раз предлагали, что нужно переходить на водить. Но мне нравится моя профессия, мне нравятся машины с детства. Я предпочел бы остаться на своем месте.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Известный миллионер, писатель и вдохновитель миллионов людей по всему миру считает, что сейчас есть намного больше возможностей, чем было раньше для процветания в эпоху искусственного интеллекта. Роберт не понимает, о чем люди сейчас могут переживать. Я до сих пор вспоминаю, как летал из Гавайев, приземлялся в Калифорнии, имея полный карман четвертаков, пытался позвонить в Нью-Йорк, чтобы записаться на встречу. Сегодня все намного проще. Я считаю, что люди ленивы. Я вижу возможности каждый день. Но если вы хотите быть работником и ищете работу, то вы ничего не увидите. Я просто не могу поверить в то, что люди не видят возможностей. Киясаки очень много говорит о крахе, который приближается, и о том, как заработать денег во время него. Вот какие советы может дать среднестатистическому человеку Роберт. Прежде всего, миллионер говорит, что подобные крахи происходят каждые 10 лет. Разница только будет в том, и об этом писатель говорит постоянно, что следующий крах будет, возможно, гигантским. Нужно быть готовым к этому. Роберт начал покупать золото в 1973 году. У него есть миллионы долларов в золотых монетах. У него нет долларовых купюр. Его золото, как вы уже знаете, хранится за пределами США. Писатель не очень религиозный человек, но он слышал, что бедные люди строят свои дома на песке, а богатые люди на камнях. Поэтому, считает предприниматель, те люди, которые построили свои жизни на песке, которым является доллар США, фунт или евро, будут уничтожены. Как-то Киясаки спросили, когда он будет тратить свое золото, на что он ответил, что никогда. Для предпринимателя золото является основой его жизни. Золото будет передаваться из поколения в поколение. Я никогда не планировал тратить его. Золото и серебро, настоящее золото, является основой жизни. Я накапливаю его с каждым годом все больше и больше. Когда цена идет вниз, я покупаю его. Золото и серебро было на этой планете с момента ее создания. Вот поэтому их называют деньгами Бога. А доллар США существует на протяжении пары сотен лет. Дольше он не продержится здесь. Американцы продолжают копить доллар, а для меня в этом нет никакого смысла. Они очень глупы. Почему вы хотите накапливать листы бумаги, которые они печатают каждый день, а процентная ставка по ним продолжает снижаться? Когда я выпустился со школы, я получил 50% на свои деньги. Сегодня я буду счастливчиком, если получу хотя бы 2%. До сих пор люди говорят друг другу собирать валюту. Сам писатель хочет копить только золото и серебро и держать его подальше от банковской системы. Одну часть золота он хранит близко к себе, а другую часть в неизвестной стране. Но, отмечает Киясаки, делает он это законно. Мой дом находится на фундаменте золота и серебра. Никаких ETF. Это все фейковые деньги, фейковое золото. Первую золотую монету я купил в 1972 году в Гонконге. Это была монета Крюгеранд. Я заплатил за нее $50. Сегодня эта монета стоит $1300. Так что же случилось? Монета Крюгеранд стала больше, или же покупательская способность доллара уменьшилась? В 1999 году цена золота была $260 за унцию. Сегодня она составляет $1300. Просто посмотрите за тем, что происходит. Все, что считали реальным, оказалось подделкой. На вопрос о том, куда бы миллионер инвестировал, если бы у него сейчас было $100 000, он ответил, что ему не нужны были бы деньги. Вот что он имеет в виду. В 1973 году Киосаки посетил курсы по недвижимости. Оттуда он узнал, как инвестировать без денег. Поэтому все его инвестиции бесконечны. Это значит, что ни в одной сделке нет его денег. Миллионер начал компанию «Богатый папа, бедный папа с нулем». У него не было денег, и сейчас он делает 12 миллионов в год. Это настоящий финансовый интеллект. Это называется бесконечным возвратом, что означает, что у вас нет денег в сделке. Роберт объясняет это в книге «Фейк». Это легко делать на фондовом рынке. Идея, что вам нужны деньги, на самом деле показывает отсутствие финансового интеллекта. Если бы Киосаки начинал с нуля, первым его действием было бы создание компании. Я говорю молодым людям вот что: найдите то, что вам нравится, и делайте это бесплатно. Идите работать на кого-то бесплатно. Не работайте за деньги. Когда вы начинаете работать за деньги, вы продаете свою душу. Вы продаете ваш разум, тело. Сегодня я общался с Брайаном Роузом. Он управляет London Real. Он был трейдером деривативов. Он говорил, что возвращался домой и чувствовал себя плохо, зарабатывая много денег. Существует много людей, которые, возвращаясь домой, чувствуют себя ужасно каждый день, потому что они продают свои души за деньги. И сейчас он чувствует себя намного счастливее, занимаясь тем, что преподает. И напоследок, немного размышлений о том, если бы Роберту предложили вернуться обратно и дать совет самому себе в молодости, то Киосаки отказался бы от этой идеи. Он считает, что лучшее, что может сделать человек, это ошибаться. В школе говорят: не делайте ошибок. Но как тогда чему-то научиться, если ты не будешь делать ошибки? Ребенок не научится ходить до тех пор, пока не упадет. Поэтому Киосаки напоминает о том, что он сделал множество ошибок и таким образом стал умнее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Миноборнауки Дагестана рекомендовал образовательным организациям провести в срок до 25 мая во внеурочное время патриотические уроки в рамках проекта «Живой карандаш». Сценарий уроков, разработанный Дагестанским институтом развития и образования, содержит биографии героев России и участников специальной военной операции. «Живой карандаш» – патриотический проект, который создает анимированные комиксы на основе реальных биографий героев войн. Парламентарии планируют предложить россиянам новые возможности. «Единая Россия» в преддверии выборов в Госдуму ищет позитивную повестку, сообщает «Ведомости». Им посоветовали разрабатывать разрешительные инициативы, так как граждане устали от ограничений, сообщает издание. Власти Таиланда достигли консенсуса по сокращению срока безвизового режима с 60 до 30 дней, сообщает Nation. Все ведомства согласились с тем, что разрешение гостям оставаться слишком долго не соответствует целям туризма и создает лазейку для злоумышленников, отметил министр туризма и спорта Таиланда. На рынке электроники готовятся к увеличению цен. По оценкам экспертов, в ближайшее время подорожает вообще все. На рост цен повлияет удорожание оперативки, которая за последние полгода стала дороже в несколько раз. Из-за этого все цены поползут вверх эффектом домино. Подорожает все, где используется оперативная память – от ноутбуков и телефонов до устройств умного дома и телевизоров. Российских же покупателей затронут также локальные факторы – рост НДС, введение технологического сбора и скачущий курс доллара. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц, сообщает Ассоциация туроператоров России. Заявитель обязан лично явиться в назначенное время с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Мера введена после ареста бывшего посла Италии в Узбекистане, подозреваемого в схеме нелегальной выдачи виз россиянам. Клубника помогает поддерживать женское здоровье. По словам диетологов, содержащиеся в ягоде фитоэстрогены могут помогать поддерживать гормональный баланс у женщин. Кроме того, клубнику называют полезной для сосудов и сердца благодаря высокому содержанию биофлавоноидов. Также ягода может положительно влиять на пищеварение, аппетит и помогать организму легче переносить воздействие ультрафиолета. Эксперты советуют дождаться начала полноценного сезона, когда вероятность купить действительно качественную клубнику станет выше. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Притчи народов мира.
1: Когда-то давным-давно человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей? Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой и думает: кого отдать Богу? Семья не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать. И поднялся человек обратно на гору, и взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор, не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Многие считают экономику сложной и запутанной наукой, но на самом деле ее ключевые принципы довольно просты. Проблема в том, что люди не понимают, как она работает, и поэтому их легко ввести в заблуждение. Почему налоги для богатых иногда сильнее всего бьют по бедным? Как дешевая аренда приводит к нехватке жилья? И почему попытки снизить цены на продукты могут закончиться их дефицитом? Звучит парадоксально, но факты говорят сами за себя. Экономика не про то, что у вас есть, а про то, как вы это используете. Например, у Венесуэлы огромные запасы нефти. Казалось бы, страна должна быть богатой, но она на грани банкротства. А Швейцария почти ничего не имеет в земле, но это одна из самых обеспеченных стран мира. Тоже правило действует и для вас. Каждый потраченный доллар, каждый час работы, нанятый вами человек, все можно использовать только один раз. Вопрос не в том, можете ли вы себе что-то позволить, а от чего вы отказываетесь ради этого. Допустим, вы покупаете BMW за 50 тысяч долларов. Красивая машина, кожаные сиденья. Вы чувствуете, что добились успеха. Но есть и обратная сторона. Если бы вы купили Toyota Corolla за 20 тысяч и вложили оставшиеся 30, через 10 лет ваши инвестиции могли вырасти до 60 тысяч, а через 30 лет – почти до 250 тысяч долларов. Получается, что покупка BMW обошлась вам не в 50 тысяч, а в четверть миллиона. Это и есть компромисс. Каждый раз, когда вы тратите деньги, вы упускаете то, во что они могли бы превратиться. То же самое с вашим временем, энергией и вниманием. Как только вы начнете замечать другие варианты, их уже невозможно будет игнорировать. Цены — это сигналы. Есть одна известная история. Горбачев приехал в Великобританию и спросил Маргарет Тэтчер, «Как вы обеспечиваете людей едой?» Она ответила, «Я не знаю, это делают цены». Задумайтесь, Лондон уже более 100 лет не производит достаточно еды для всех жителей. Миллионы людей каждый день потребляют 3 приема пищи, но при этом нет министерства бутербродов. Государство не контролирует, куда пойдет хлеб. Тем не менее, каждое утро в город привозят свежие продукты. Рыбу из Норвегии, говядину из Аргентины и кофе из Бразилии. Никто не управляет этими поставками централизованно. Это делают цены. Цена не враг, это честный сигнал реальности. В следующий раз, когда вас разозлит цена, остановитесь и спросите себя, что она пытается вам сказать. Может быть, товара мало или слишком много людей хотят купить ограниченный товар? Цена — это просто сигнал, который помогает понять реальность. Контроль цен не работает. В Нью-Йорке тысячи пустующих квартир. Они стоят заброшенными, а рядом с этими зданиями спят бездомные. Пустых квартир в городе в 4 раза больше, чем бездомных. Давайте разберемся, почему так происходит. Аренда жилья дорожала, и людям становилось все труднее платить за нее. Тогда вмешались политики и ввели правила. Владельцы жилья не могут брать за аренду больше определенной суммы. Казалось бы, проблема решена, но это только усугубило ситуацию. Когда цена искусственно занижена, каждый стремится получить больше. Студент, который раньше жил с родителями, теперь снимает отдельную квартиру. Вдова, которая планировала переехать к родственникам, остается одна в трехкомнатной квартире. Это похоже, например, с бесплатной пиццей. Все стараются взять как можно больше, а тем, кто действительно нуждается в жилье, ничего не достается. Но проблемы на этом не заканчиваются. Без возможности повышать арендную плату, владельцы перестают заботиться о помещениях. Крыши не ремонтируют, здания начинают разрушаться, и в какой-то момент

0: Личный коуч.
1: Расчет выкупа времени. Рассмотрим первое возражение. Никто не сможет сделать работу правильно. Конечно, никто не сможет сделать ее лучше вас, потому что это ваш бизнес. Как решить эту проблему? Снизьте ожидания. Не стоит стремиться к идеальному. Поставьте цель достичь примерно 80%. Ведь 80% работы, выполненной другими, уже замечательно. А тот факт, что вам не придется работать по выходным, станет еще одним достижением. Дэн советует использовать правило 10 на 80 на 10. Вы берете на себя первые 10% работы, позволяете другим выполнить 80%, а затем сами доводите до совершенства последние 10%. Следуя этому принципу, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы и использовать освободившееся время для решения важных задач. Перейдем ко второму возражению. «Я не могу себе это позволить». Вам поможет расчет выкупа времени. Во-первых, вы должны знать, сколько зарабатываете в час. Дэн утверждает, что ваше время стоит столько, сколько ваш бизнес платит вам, деленное на 2000 часов. Подплатит подразумевается весь доход вашего бизнеса, а 2000 часов – это стандартный рабочий год. Если ваша компания зарабатывает 100 тысяч долларов в год, разделите эту сумму на 2000 и получите 50 долларов в час. Если ваш доход составляет 24 тысячи долларов, то почасовая ставка составит 12 долларов. Сколько вы можете позволить себе платить другим? Просто возьмите часовую ставку и разделите ее на 4. Дэн говорит, убирайте задачи, которые можно доверить другим за 25% вашей часовой ставки. Не стоит браться за задачи, которые вам не нравятся и которые стоят меньше вашей выкупной ставки. Поэтому, прежде чем нанимать кого-то, рассчитайте свою ставку обратного выкупа.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Многие уверены, что налоги при продаже квартиры – это где-то там, далеко. Я же продаю свое жилье. Какое дело налоговой до этого? А теперь честно, наша налоговая знает о каждой вашей сделке. И если вы не подали налоговую

0: декларацию, либо захотели схитрить, прилетит так, что мало не покажется. Досмотрите это видео до конца, и я в нем простыми словами расскажу, в каких случаях вас могут штрафануть, в каких случаях нужно платить налог, а в каких нет. И как не попасть в такую ситуацию, когда вроде бы вы сделали все правильно, но остались должны налоговой больше, чем заработали на продаже квартиры. Один из самых живучих мифов такой. Я продал квартиру за 10 миллионов и за 10 миллионов купил же. Значит, я платить налогов не должен. Звучит логично, но на деле чушь собачья. Для налоговой это две отдельные операции. Одна продажа, другая покупка. И налоговая считает налог с продажи. Никакого взаимозачета здесь нет. Да, есть исключения. Когда, продавая одну квартиру, покупая другую, налога не будет. Но под это исключение попадает всего 1% населения России. Мы будем здесь говорить о том, под что попадают все люди. Все упирается в срок, сколько вы владели недвижимостью, которую продали. Если это обычная возмездная сделка, ну, например, купля-продажа, договор долевого участия, либо рента, то срок будет 5 лет. Если эта сделка безвозмездная, то есть дарение, приватизация и наследство любое, то тогда срок будет 3 года. Это так называемый минимальный предельный срок владения недвижимостью. Если вы владеете больше этого срока, то при продаже налогов у вас не возникает. А вот если вы продадите раньше этого срока, то у вас возникает налог. Давайте разберемся, какой. Раньше было все просто. С прибыли надо было заплатить 13% налога. Но с 2025 года все изменилось. Сейчас ставка не фиксированная, а прогрессивная. И все зависит от той суммы, которую вы заработаете на продаже. То есть 13% вы заработаете с прибыли до 2 миллионов 400 тысяч. А если ваш доход с продажи недвижимости составил больше 2 миллионов 400 тысяч рублей, то ставка у вас будет 15%. А вот для нерезидентов сразу 30%. Есть возможность уменьшить налог. И уменьшить можно его двумя способами. Первый способ – налоговый вычет. Это 1 000 000 рублей. Подойдет для регионов, где квартиры стоят недорого. Ну, например, вы получили квартиру в наследство, стоит она 1 500 000 рублей. Вы эту квартиру продаете, в договоре указываете 1 500 000 рублей и в налоговой декларации указываете, что хочу получить вычет 1 000 000 рублей. То есть налогооблагаемой базы с 1 500 000 рублей 1 000 000 у вас отнимается, и ваш налог с 500 тысяч рублей – 13%. Есть другая история. Можно воспользоваться такой опцией, как доходы минус расходы. Другую ситуацию возьмем. Вы купили новостройку за 5 миллионов рублей. А продаете ее сейчас за 6. Не прошло предельного срока 5 лет. Вы продали эту квартиру, потом в налоговую сдаете декларацию. Говорите, вот смотрите, я купила ее за 5. Вот подтверждающие документы, чеки, договор долевого участия, что я 5 заплатила. И вот мой договор купли-продажи, что я продала ее за 6. Получается, я заработала не 6 миллионов рублей, как налоговая может подумать, потому что предельного срока-то нет, а всего 1 000 000. И вот, пожалуйста, с этого миллиона заплати 13% НДФЛ. И это всего 130 тысяч рублей. Знаю, что звучит очень сложно, но на деле для того, чтобы получить вычет, вам нужно в следующем налоговом периоде сдать декларацию. Сдается она до 30 апреля каждого года. И как раз мы перешли уже к самой другой большой ошибке. Это как раз та самая декларация. Люди забывают ее просто сдавать. В надежде, что налоговая не узнает. Не забывайте, в какой стране мы живем. Наша налоговая – самая лучшая IT-налоговая в мире. Все налоговики всего мира берут с нас пример. Наша налоговая знает все. Про все недвижимое, все движимое имущество, все счета, доходы и расходы наши с вами. А потому за идиотов держать их точно не надо. Сейчас спрятаться от них невозможно. Так вот, если вы просрочили и не подали декларацию 30 апреля, я вас поздравляю. Вы автоматически становитесь должником. А вот здесь начинается мясо. К сумме налога прилетает штраф от 20 до 40% сверху. Плюс отменяются все налоговые льготы. Доходы минус расходы, либо налоговый вычет. То есть, если раньше вы могли заплатить с 6 миллионов всего 130 тысяч рублей налогов, если вы не сдали декларацию, то сумма со всеми пенями и штрафами может достигать уже 1 500 000 рублей. Просто так она увеличилась в 10 раз. Ну, для того, чтобы не забывали подавать налоговые декларации. В каких же случаях декларацию подавать точно нужно? Если вы продали жилье, которое было у вас в собственности меньше предельного срока владения. Запомните, декларация – это не формальность. Это ваша защита от увеличенного в 10 раз налога. И это ваша обязанность ее сдать. Больше того скажу, если вы эту декларацию сдаете, то вы еще свои налоги можете уменьшить. Ну, давайте возьмем наш пример. Купили за 5, продали за 6. Налоговый вычет мы не получали. Сдавая налоговую декларацию, мы в этой декларации пишем. Да, я купила за 5, продала за 6, миллион у меня образовался, с него 130 тысяч я должна заплатить налогов. Но налоговая, обратите внимание, что у меня есть право на налоговый вычет 260 тысяч рублей. Я им не воспользовалась, даже если я пенсионер или ИПшник и не плачу НДФЛ. Я хочу, чтобы вы мне зачли мои 130 тысяч рублей в качестве налогового вычета. И все это в одной декларации. Написали это все на сайте налоговой, заполнили ее, выпустили там ЕЦП, кнопочку «Отправить» нажали, 15 минут времени, все. Налогов вы теперь не платите. Ну а если вы налоговый вычет уже использовали, тогда до середины лета придется налоги оплатить. Налоговый вычет могут получить люди, которые платят НДФЛ. То есть это те, кто работает официально. По справке 2 НДФЛ. Если вы работаете неофициально, если вы индивидуальный предприниматель, либо пенсионер на пенсии, у вас нет НДФЛа, вам возвращать нечего. Давайте разберем несколько случаев запутанных, чтобы вы понимали, как люди ошибаются и на сколько денег они попадают. Первое – это наследство. Многие думают, что срок владения начинается с момента регистрации права собственности после наследства на нового собственника. И считают от этого момента. Но это заблуждение. Срок, по нашему законодательству, начинается с даты смерти. А напомню, что у нас человек сначала умирает, потом открывается наследственное дело, а потом в течение полугода все это регистрируется. И получается, переход права происходит как минимум через там, 6-7 месяцев после смерти. И вот этот срок 7 месяцев люди не учитывают. Второе. Льгота на единственное жилье. Многие уверены, продаю квартиру, где живу, значит налогов нет. Давайте представим. Квартира оформлена на мужа, по договору купли-продажи, купленная в браке. Но у жены, допустим, есть доля в маминой квартире, и возникла она в результате приватизации 25 лет назад. Доля маленькая, 1/5. Все. Льготы нет. И если они продадут эту квартиру и купят другую, то налог все равно придется платить. Потому что это не единственное жилье. У нас почему-то многие считают, что если я продаю единственное жилье, то налогов я платить не буду. Это самое частое заблуждение. Давайте его разберем. При каких случаях, продавая единственное жилье, вы не будете платить налог. Цена продажи ниже, чем цена покупки, но не менее 70% от кадастровой стоимости. Если продается квартира, полученная по реновации. Если вы семья и у вас двое несовершеннолетних детей, вы одну квартиру продали, другую купили, то можно тоже не платить НДФЛ при определенных условиях. Если дети до 18 лет, либо, если они старше, то они должны учиться на очной форме обучения. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Если у вас нет другого жилья, где вам принадлежит больше 50% площади. Общая площадь жилья, которую вы купили, больше площади жилья, которое вы продали. Ну и то же самое правило на кадастровую стоимость распространяется. Третье. Новостройки и договор долевого участия. А тут хитрость в том, что срок владения идет не с момента подписания договора долевого участия, не с момента регистрации права собственности по этому объекту недвижимости, а с момента полной оплаты по договору долевого участия. И полной оплатой считается, когда вы все деньги заплатили. То есть вы договор долевого участия могли заключить 2 года назад, но в этом договоре долевого участия у вас была рассрочка. И перед вводом в эксплуатацию, то есть через 2 года, вы оставшуюся часть денег застройщику оплачиваете. Так вот, в вашем случае, после последней оплаты, когда все платежи перед застройщиком оплачены и договор считается исполненным, с этого момента и начинает идти срок, с момента полной оплаты. Но если вы купили по договору долевого участия, например, в ипотеку, то вы застройщику на эскроу счет деньги перевели сразу, и с момента, по сути, сделки у вас и начинается идти срок владения. Но другими словами, вы купили новостройку и решили ее продать. Прошло, например, 5 лет, и вам 5 лет от какого срока считать? То есть вы считаете от срока полной оплаты. Если вы покупали квартиру за наличную, либо в ипотеку, то в момент полной оплаты это, скорее всего, было подписание договора долевого участия. Все. Вот с этого момента 5 лет надо считать, налогов не будет. Если вы купили в рассрочку эту ипотеку и год платили, то у вас срок сдвигается на год, потому что это не с момента ДДУ будет, а с момента последней оплаты этой рассрочки. Если рассрочка была 2 года, 3 года, 5 лет, то, соответственно, это все сдвигается на момент последней оплаты застройщику. Сюда не включается доплата, когда, например, вам застройщик перед вводом в эксплуатацию говорит: слушайте, а вот мы тут неправильно посчитали, тут 2 метра у вас лишних. Пожалуйста, заплатите за 2 метра. Вот если вы за эти 2 метра заплатили, это не считается доплатой с момента полной оплаты. Если вы хотите потом продать квартиру и не платить налогов, то вам нужно высчитать правильный срок. Берете дату сегодняшнюю и берете дату последней оплаты. И вот этот срок, если больше 5 лет, налогов нет. Меньше — налог есть. И четвертая схема, моя самая нелюбимая. Давайте занизим сумму в договоре. То есть у нас люди настолько идиоты, что думают, что налоговая ничего не узнает. Представляете, квартира 5 миллионов рублей стоит. А в договоре они покупали ее за 2. Приходит покупатель, Он говорит, я хочу эту квартиру купить в ипотеку. Они говорят, да, мы продадим только по заниженной стоимости. Хотим в договоре указать 2, чтобы налогов не платить. Покупатель приходит в банк. Банк говорит, да мы такую сделку проведем. Банк в договоре купли-продажи пишет, стоимость квартиры 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос 2 миллиона рублей. Кредит 3 миллиона рублей. 2 плюс 3 получается 5. И пишет, что стоимость квартиры 2 миллиона рублей, а 3 миллиона это неотделимое улучшение. Ну вы реально думаете, что налоговые дебилы сидят? А налоговые получат все эти документы. А у вас загорится красная галочка. Когда до вас дойдет дело, они сначала вызовут покупателя. Они попросят его на беседу. Ну либо позвонят, либо предложат ему прийти. И скажут, смотри, дружок, ты содействовал налоговому преступлению. Мы понимаем, что у тебя заниженная стоимость в договоре. Короче, какие-то расписки, документы. Пожалуйста, давай сюда нам, и мы, соответственно, будем разбираться. И потом тебе говорят, мы тогда, если ты сейчас все нам сдашь, продавца, тебя освобождаем от ответственности, тебе вообще претензий нет. И покупатель, испугавшись, присылает вам все расписки, все платежки, и потом продавцу хана. 40% штрафа, плюс там заморозка всех счетов и так далее. И есть второй сценарий. Вы им сделали все в пакетик, и расписочки там две за неотделимые улучшения, и все. И вот он подает налоговый вычет сам. А там говорит, ну загрузите фотографии, расписки. То есть он берет все расписки, сфотографирует, не понимает, какая за что относится. И просто обе эти расписки отправляет. То есть он прям сам отправляет доказательство того, что продавец совершил налоговое преступление. И в налоговой сидят ребята реально не дураки. Так что если вы продаете квартиру, никогда не занижайте стоимость. Все это всплывет. Напомню, что срок давности 3 года. Мораль тут простая. С налоговой шутки плохи. А любое агентство недвижимости, банк, либо застройщик, который работает в правовом поле, а по-другому работать сейчас нельзя, они обязаны в Роскомнадзор отчитываться о каждой сделке. Кто там был покупатель с его паспортными данными? Кто там был продавец? Какая сумма? Откуда деньги? И эти данные в том числе и уходят в налоговую. У нас все завязано в большой котел. Про вашу сделку всем все сообщают. Какая там цена, сумма и так далее. И скрыться невозможно. Так как же себя обезопасить? Ну, во-первых, нужно всегда проверять, попадаете вы под налог или нет. Не ленитесь уточнить срок владения по вашему объекту. Какой предельный срок, после которого налогов не будет? А если налоги возникают, то какая сумма возникает? Ее тоже нужно заложить в бюджет вашей сделки. Второе. Подавайте декларацию. Забывать подавать декларацию – это плохой тон. Ваши налоги могут увеличиться в 10 раз. Третье. Никогда не соглашайтесь на мутные схемы с занижением цены. Многие продавцы говорят, слушайте, ну у меня тогда будет налог. Ну да, но тебе придется платить налоги, прикинь. Почему ты меня, покупатель, затаскиваешь соучастником, а вы сразу становитесь соучастником? Это доказать легко. Скриншоты сайтов, за сколько она была и сколько в договоре. Все, вы приехали оба. Четвертое. Не стесняйтесь обращаться к налоговым консультантам. Мы, например, всем клиентам рекомендуем перед тем, как просчитать налоги, нужно прийти к профессионалам, которые этим занимаются. Потому что там миллион нюансов, как вы поняли. Все зависит от документов, от того, как вы получали, кто собственник, сколько у вас собственности. Самому разобраться в этом, ну просто нереально. Это же, представляете, нужно следить за всеми изменениями в недвижимости. Но если вы недвижимость два раза в жизни все покупаете, нафига вам столько времени тратить? Заплатили там несколько тысяч рублей, получили внятную, понятную консультацию. Запомните, что недвижимость продается быстро. А вот расплачиваться за ошибки с налоговой потом приходится годами. Хотите заработать на недвижимости? Считайте все заранее и закладывайте налоги в свою бизнес-модель.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Начинается цирк со служебного входа, если мы говорим про артистов, да? Ты заходишь, там сидит охранник. Если ты хочешь попасть в гримерку, берешь ключик, расписываешься, идешь, заглядываешь на манеж. Их два у нас. Один основной манеж, где проходит выступление, да? И репетиционный манеж, там, где артисты готовят свои номера и разминаются перед представлением. Пятницу, субботу, воскресенье мы работаем. В пятницу у нас одно представление, в субботу, воскресенье по два, бывает по три представления. Все праздники тоже. 8 марта, 23 февраля, 9 мая. Всегда мы приносим радость людям. А волнуешься ли ты перед выступлением? Каждый раз волнение. И, наверное, согласна с тем, что когда ты не волнуешься, все, наверное, уже можно заканчивать. Я не знаю, мне кажется, артист должен прям волноваться. Ты каждый раз вот волнуешься перед выходом, а как пройдет, а как, а что, да, там, как зритель тебя примет. Иногда бывает такой зал, такие сплоченные, так классно принимает, а бывает так вот, ну, как бы, как мы иногда говорим, ну, спят сегодня, спят. Но это тоже очень так интересно, когда ты выходишь в манеж, все, как будто тебя отпускают. Там свет включают, да, первые аккорды музыки, и все, и ты уже должен блистать. Династийная артистка, у меня мама работает в цирке, и она меня постепенно готовила к этой профессии. Я сначала занималась художественной гимнастикой, немножечко танцами. В 12 лет я начала работать, есть такой жанр тарелочки, игра с тарелочками. Потом каучук я работала. Для народа это, наверное, называется как женщина-змея, которая сильно загибается вот так вот в разные стороны. Вот, и сейчас с родителями я работала куклу. Но всегда хотела стать воздушной гимнасткой. Это прям вот была мечта моя. И именно вот в кольце я смотрела, кольцо, воздушная гимнастка. Я смотрела, думаю, божечки, как я хочу быть воздушной гимнасткой. Вот в итоге я стала воздушной гимнасткой, но не в кольце, а на кольцах. У меня мужской жанр. Девочки не работают этот жанр. Ну, очень редко. Сейчас вот появилась, я знаю, одна гимнастка, которая на кольцах. Есть еще групповые воздушные гимнастки на кольцах. А так вот получается, что в те годы фурор был. А сейчас работаю парный номер воздушной гимнасты в кольце. Очень многие и до сих пор мечтают работать в этом цирке. Да, это престижно. Ну, наверное, мечта сбылась. Когда я пришла сюда работать. Да вообще, это был мой первый выход в манеж на Цветном бульваре. То есть именно номер был создан специально для программы в 2003 году. Вот это вот кольца, там был необычный образ. У меня номер назывался «Будда», такой вот восточный был костюм. У меня были такие пальцы длинные, как малазийские, да. Вот, тоже было очень сложно работать кольца, там же нужно держаться. В общем, технически было сложно. А до цирка Никулина я работала в цирке на сцене. Есть главк, у нас тоже такое цирковое предприятие. И вот у главка и был цирк на сцене. Когда ты работаешь на высоте, там нет возможности филонить. Ты настолько должен быть максимально собран. В любом случае, когда дуэтная работа, да, там партнер держит партнершу. И должно быть доверие партнеру. Это тоже немаловажный факт. Но на все 100 никогда не получается. Все время ты найдешь, за что зацепиться. Так, вроде идешь, да, хорошо отработали. Ну, вот здесь вот было там вот так, вот здесь вот можно было бы вот сделать вот так вот. Есть, конечно, определенные критерии. В любом случае артист должен хорошо выглядеть. Особенно воздушные гимнасты, да. Ну, и, в принципе, даже и тебе будет самой тяжело себя поднимать. Я там поправлюсь на пару килограмм, все уже как-то тяжеловато становится. Себя жалко. И зрителей. Но я просто к тому, что в основном, да, в цирке в любом случае эстетика должна, да, присутствовать. Как и в спорте. Касаемо воздушной акробатики, да, чем раньше, в принципе, начинаешь, тем легче. Потому что, да, тело только, ну, как бы развивается, и легче даже там растяжка дается, очень много. Есть кто начинает там работать, может быть, в 16, в 17 лет. Просто это сложнее. Но всегда есть возможность развить свои способности. Главное – желание. Вообще, на самом деле, цирковые артисты – это фанаты своего дела. И поэтому ты прям вот живешь этим, ты ждешь, а, и тут друзья, и вся жизнь тут. Вот взять, к примеру, да, когда большой перерыв, так как я работаю, да, вот кольца, сейчас я работаю кольцо, там, получается, я держусь своими, да, как бы руками, и у меня есть мозоли. Вот что страдает, когда перерыв руки. Мозоли, получается, они размягчаются, да, и когда ты начинаешь обратно, да, восстанавливаться, это очень болезненный такой довольно-таки процесс. Сначала ты приходишь, у тебя такое ощущение, что у тебя так много сил, ты прям все можешь. А потом на следующий день у тебя так настолько все болит, что ты просто двигаться не можешь. Поэтому и лучше поддерживать себя, если есть возможность, лучше поддерживать себя просто в форме. Приходим репетировать всегда в среду, в четверг. Понедельник, вторник, выходные дни у нас. Официально вообще считается в цирке выходной день. Для всех это понедельник. Наверное, когда ты только начинаешь, вот в самом начале, то ты действительно здесь проводишь полдня, потому что ты это все оттачиваешь, ты репетируешь там. А сейчас уже, когда готовый номер, тебе нужно поддерживать форму обязательно. И ты приходишь, получается, да, опять же, разминаешься в районе 30-40 минут, потом репетиция идет час-полтора. Ну и после репетиции нужно там подкачаться, к примеру, поподтягиваться, поотжиматься, порастягиваться, на шпагатах посидеть. 15 лет мы должны отработать, и мы имеем право уйти на пенсию. Но я работающий пенсионер. То есть проезд в метро бесплатный, скидки в Пятерочке, там, не знаю, проход в музей тоже со скидкой там, или еще что-нибудь в этом роде. В общем, пользуюсь. А почему бы и нет? Бывает, кстати, такое, то, что летаешь, да, ну, и все равно ты видишь зрителя. И есть люди, которые прям вот смотрят завороженно, да, там аплодируют, ну, как бы восторгаются тобой. А есть люди, которые вот так сидят, и просто у них нет эмоций. Это в полете прям бывает. Летишь в какую-нибудь там загогулинь, и вот раз, и такой вот человек тебе попадается. Ну, в основном все классные, естественно. В каждом цирке есть режиссер. Режиссер-постановщик, который придумывает каждое представление. Есть художник, с которым они обсуждают образы, рисуются эскизы костюмов, пишется музыка под каждый номер. Я думаю, это очень интересный и увлекательный процесс. Униформу полностью подготавливает манеж к представлению. Получается, их задача, да, там, постелить ковер, убрать, чтобы все было чисто, касаемо реквизита, да, расставить реквизит так, чтобы было им удобно его выносить, уносить. Ну и во время представления тоже они, получается... Слушайте, да они вообще за всем следят, получается. Людей, которых не видно, а у них очень большая зона ответственности. Ну нужно же шоу, чтобы это было красиво, да, что раз, одна сцена, потом раз, все поменялось, уже другая сцена. Но русская школа цирковых артистов все-таки одна из самых лучших считается. Но сейчас уже такая конкуренция, наверное, все-таки пошла. Китайцы тоже молодцы. Вот даже взять, я, к примеру, работала, да, в Берлине, и там основная часть состав, вот состав балета, да, там русские, белорусы, украинцы, болгары, потому что они работают. А если вот, к примеру, там немец, у него там ножка заболела, ну, у него всего ножка болит. И он сразу отдыхать хочет. А наши работают. Это сейчас вот, да, я нахожусь дома в Москве и работаю в цирке Никулина. А так до этого, естественно, да, там уезжаешь куда-нибудь и уехал, и до свидания. И колесишь по разным городам. Большую часть своей карьеры я как раз-таки находилась где-то, не дома. Вот самый, наверное, длительный контракт это был в Берлине на 1.5 года. И за эти 1.5 года я приехала домой 2 раза. У цирковых артистов самый сложный период – это елки, новогодние представления, когда артисты работают на протяжении 3 недель, а то и месяца, каждый день по 3 представления. По сути, мы тут живем. 31 декабря у нас 3 представления, а 1 января у нас 2 представления. Но для артиста этот марафон получается самый прибыльный из всего рабочего года. У каждого артиста, ну, я не знаю, во всяком случае у меня и у многих, есть страшный сон, когда ты опаздываешь на работу. Это самое ужасное. Ты просыпаешься, ну, господи, ты спишь. Это реально, это самое страшное, что может присниться. Возвращаясь к нашей теме фанатизма, это действительно так и есть. Это даже когда, к примеру, там болеешь, и ты нет, я пойду работать. Как это я не пойду работать? То есть, ну, не знаю, ты не можешь не выйти. Ты, наверное, даже страдаешь от этого. И с температурой выступала. и с травмами. Да, в принципе, мне кажется, это все так делают. Что-то болит, но ты все равно идешь, работаешь. В любом случае, ты все оставляешь за манежем, за кулисами. Ты выходишь и выполняешь свою работу на отлично. И зрители, наверное, тоже тебя подпитывают отчасти, да? Это же такой энергообмен идет. У артистов есть примета. Мы никогда не говорим «последнее представление». Потому что в основном, да, работа связана с риском. И мы говорим «заключительное представление». И заключительное представление, когда вообще вот заканчивается программа в каком-то городе, здесь, к примеру, или в других городах, артисты устраивают зеленку, когда они шутят друг над другом. Конечно, это не должно влиять на саму программу. Я не знаю, там могут зашить рукава, либо там приклеить обувь там, или еще что-то такое. Я сама зашивала рукава. Я зашивала рукава и выходила в номер. Да, было дело.
1: Любимая часть работы?
0: Аплодисменты.
1: А нелюбимая?
0: Разминка.
1: Гастроли или выступление дома?
0: Сейчас я выбираю выступление дома.
1: Купол или шатер?
0: Купол.
1: Помогают ли цирковые навыки в жизни?
0: Да, я так иногда свет ногой выключаю. И думать пол набираю там таз и поднимаю ногу так, выключаю свет и иду дальше. Ну, я думаю, что не только я так делаю, все, у кого есть растяжка.
1: Цирк только для детей?
0: Я думаю, цирк для всех. И это очень классно, когда взрослый приходит смотреть цирковое представление, и он может как раз-таки окунуться в детство.
1: Тебя просят достать билеты в цирк?
0: Да, да, очень часто. Друзья, знакомые, конечно же, все хотят попасть в цирк. Не я же даю, опять же, да, есть администрация в цирке, когда ты подходишь, спрашиваешь, а можно пригласительный? Ну, чаще всего, конечно, да, у тех, у кого дети, вот, ну и так просто люди хотят прийти в цирк.
1: Что больше всего страдает у воздушных гимнастов?
0: В моем жанре страдают больше всего плечи и спина. Еще шея.
1: Как прийти работать в цирк?
0: Ну, в первую очередь, наверное, в любом случае, как ни крути, да, династийных артистов много. Цирковое училище. По рекомендациям, конечно, приходит. И кого-то берут из спорта. Но в любом случае, если говорить об акробатических жанрах, когда приходит, так скажем, на собеседование, на просмотр, ты в любом случае показывает спортсмен, да, или артист, что он может. Какие трюки.
1: Воздушные гимнасты работают только в цирке?
0: Ну, как бы основная, да, естественно, сфера – это цирк. А так очень много сейчас воздушные гимнасты, там, я не знаю, и в клипах, и на каких-то шоу певцов, в театрах тоже используют воздушную гимнастику. Я работала над памятником Юрию Долгорукому в Москве, в центре города, на подъемном кране. Было высоко. Особенно, когда ты поднимаешься, да, ну, так просторно. По сути, ничего нет, над домами. Люди маленькие такие.
1: Сколько ты зарабатываешь?
0: Я вам не скажу эти цифры. У нас не принято обсуждать это. Но мы зарабатываем, как говорят у нас, за палку. Сколько шоу отработал, столько и получил. В том-то и дело, что ты не относишься к этому как к работе. Дело просто в твоей жизни. И как раз-таки не думаешь о заработке. Просто получаешь удовольствие от того, что ты делаешь.
2: Каждый решает сам. Диалог FM. Все время по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска. В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете.ру сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский я сам» с Никитой Кологривым, Ахматова «Гумилев-Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур «МХАТ» имени Горького со спектаклем «Женщины» Есенина и постановка Алексея Франдетти «Маяковский».
2: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч.
1: Тонкости нашего поведения. Установка на честность.
2: Осознание связанности мира вокруг нас и реальной силы наших действий – чувство, наделяющее силой. Но как вести себя в таком обществе, как наше? Гиперинформационном, горизонтальном. Так соискатель на выгодную должность вписывает в резюме пару строк о высшем образовании, которого не получал. Но для его нанимателей узнать правду – сделать лишь пару кликов мышью. Продавец сообщает клиенту из Москвы одни сведения, а клиенту из Иркутска другие. Неужели он думает, что эту информацию никто не будет сравнивать? Прозрачность задает новые критерии успеха и определяет иные принципы общения. Есть два типа прозрачности.
1: Технологическая.
2: Постоянно изменяющийся мир интернета и все теснее связывающие нас гаджеты — это прозрачность как данность.
1: Межличностная.
2: Это характер наших действий в интернете. Прозрачность как действие. Два типа прозрачности тесно связаны, а часто и противоречат друг другу. Кстати, на таких противоречиях построен целый сериал «Черное зеркало». Сегодня, как никогда раньше, легко изучить внутренние дела компании. Они отражаются в онлайн-переписке, фиксируются на форумах, просачиваются в новости, да и сами сотрудники порой сливают данные. Как быть в такой ситуации руководству компании? Самым умным и выгодным решением будет сделать ставку на честную игру и доверие. Продавцу легче и выгоднее продать качественный товар, поставщику легче и выгоднее не срывать сроки сделки. Манипулировать клиентом выходит себе дороже, ведь и клиенты становятся все более опытными. Доступность информации меняет характер рекламы. То, что компания говорит о себе, не так важно по сравнению с тем, как она ведет дела. Хорошей привычкой современных бизнесменов стали извинения. Сохранение миссии и репутации компании – заслуга куда более весомая, чем сохранение финансовой прибыли. В нынешнем переполненном фейками мире это смотрится особенно выгодно. Ценности имеют весьма конкретный экономический эквивалент. По данным Дова Сайдмана, доход компаний, сотрудники которых разделяют корпоративную миссию, на 29% выше, чем в других корпорациях.
1: Пространство между нами.
2: Современный мир сложен и непредсказуем. Мы постоянно действуем в условиях неопределенности. Но в то же время каждый придерживается внутреннего идеального представления о жизни. Возникает зазор между нашими идеалами и реальностью. Пропасть неопределенности. Заполнить ее можно доверием. Это касается и частного, и делового общения. Доверие для компании – как окситоцин для мозга. Доверие делает деньги. Мы все хотим быть свободными и раскованными. Но следует помнить о пагубной роли неопределенности. А она – неизбежное следствие свободы. Высокая неопределенность тормозит работу, замедляет движение. Представьте городскую улицу без светофора, когда всякий едет куда хочет. Недостаток регулируемого доверия друг к другу гасит энергию. Подлинное доверие, поддерживаемое базовыми общественными правилами, светофором, вдохновляет на движение вперед. Поэтому как стратегия выражается в слове «трип»
1: – «путь».
2: Доверяя
1: «T-trust»
2: партнеру или ситуации, вы можете позволить себе поднять планку. Вы вдохновлены на взятие новых высот и рискуете.
1: R – риск.
2: А риск сопутствует инновациям.
1: I – инновации.
2: Все, что называется инновациями, создавалось людьми, не побоявшимися взять на себя риск. Инновация же стимулирует развитие.
1: P – прогресс.
2: Это формула открытая, что отражает саму суть жизни, в которой всегда больше одного аспекта и множество вариантов. Буква T может обозначать и прозрачность.
1: Transparency.
2: Ведь прозрачность и создает доверие. А буква R может обозначать и репутацию. Результат доверия и одновременно его источник. Доверие дает волю нашим самым глубоким чувствам.
1: I – инстинкт.
2: И учит верить им. Суммой же этих составляющих будет благосостояние.
1: Perennial prosperity.
2: Почему бы не профит, прибыль? Она редко бывает целью подлинного здорового развития. Настоящего успеха мы добиваемся, создавая нечто значимое для других. Подлинные победители делают ставку на доверие.
3: Не упускайте случая укрепить доверие, ведь поводов для этого множество. Личная встреча вместо телефонного разговора, теплое рукопожатие, совместный обед, проявление интереса к увлечениям вашего собеседника.
2: Для корпорации такими стимулами могут быть свободный график работы или коллективные увлечения персонала. Базой же для всех этих действий будут глубинные ценности. Умение держать слово, верность принципам, последовательность в действиях. Правительство США практикует такой способ релаксации, как бесплатный массаж для сотрудников. На первый взгляд странное, а на самом деле глубоко продуманное решение. Массаж – самый что ни на есть непосредственный, телесный сигнал о том, что ваша компания заботится о вас. И мощный стимул для окситоциновой реакции.
1: Репутация как единственная ценность.
2: Стремительно развивающийся интернет с его прозрачностью восстановил репутацию в правах. Мы вновь вспомнили о том, какой вес она имеет. Раньше репутация работника, как вексель, обеспечивалась одной единственной фразой.
1: «Я сотрудник Google».
2: Но сегодня один сотрудник в ходе карьеры может сменить десятки компаний, быстро переквалифицироваться. Так что личные качества становятся куда важнее навыков. Фразу «я сотрудник Google» можно парировать.
1: «Чем ты ценен по сравнению с другим претендентом на твою должность?»
2: Очевидно, своим подходом к делу, тем, как исполняешь должностные обязанности. Наше поведение в интернете, усердно отслеживаемое Google и eBay, не что иное, как количественное и, между прочим, монетизируемое выражение наших репутаций в сети. Вспомним и рейтинг благонадежности, который сейчас внедряется в Китае, а в будущем неизбежно распространится на весь мир. Нельзя создать репутацию, идя в обход установленных правил. У лжи ноги короткие. Сложно и управлять репутацией, особенно в таком непредсказуемом мире, как наш. Но репутацию можно создавать, сделка за сделкой, знакомство за знакомством. Ее создание подобно работе с хрупким стеклом, но результат всегда превосходит ожидания.
0: Личный коуч.

0: интервью у известных российских предпринимателей, бизнесменов, участников списка Forbes. И вот теперь я решил расширить географию. Сегодня мы находимся в одной из стран бывшего Советского Союза. И мы приехали в гости в Алма-Ату к Айдыну Рахимбаеву.
1: Добрый Айдын. День. Да. Добрый день.
0: Я когда готовился к интервью, много собирал информации и увидел невероятное, просто феноменальное сходство наше. Поэтому я предлагаю прям пойти по вот этим вот элементам био, да, где у меня сходство
1: согласен,
0: обнаружилось,
1: Игорь.
0: Да, и позадаю эти вопросы. Поехали?
1: Да, конечно, поехали.
0: Я помню прекрасно свой первый заработок. Да. Это было 1300 рублей. Напомню, тогда инженер получал 100 рублей, 120
1: что-то
0: рублей
1: такое
0: в месяц.
1: Заоблачный заработок.
0: Да, и за лето, кстати, я работал в Северном Казахстане, мы делали коровники.
1: Вау!
0: Да. Я привез за 2 месяца 1300 рублей.
1: Круто.
0: Ты помнишь свой первый заработок?
1: Да, конечно, я помню. У меня не получилось поступить, и у меня также получилось, что в строительную бригаду попал. Ну, 16-летний пацан, да, строительная бригада. Там романтики никакой, я вам скажу. Я получал по 300, по 400, то есть официально получал через ведомость около 100 с лишним рублей. Ну, как правильно, да? И плюс еще заработок мы делали, работали, перегревали крыши с ребятами. То есть это называлось Колым, да?
0: Колымить. А.
1: Да, совершенно верно. Ой, как давно это было. И я собрал на книжку тоже приличную сумму. На эту сумму можно купить или 2 мотоцикла можно купить, еще что-то можно купить, я помню, да. Вот. Но у меня была цель – заработать денег и уехать, поехать в город.
0: Я постоянно слышу эти истории, что предпринимательская жилка проявлялась где-то еще в детстве.
1: Конечно,
0: и
1: конечно, конечно.
0: И вот эта история очень интересная твоя, значит, там, когда ты получал стипендию как староста,
1: да,
0: и прокручивал ее. Расскажи подробнее, что это за...
1: Да, это были времена, конечно, интересные, но, в принципе, и времена, наверное, возможностей. Я староста группы, я договариваюсь на 3 дня вперед получать, вы знаете, там, в течение недели получать все стипендию, просто каждый поток по отдельности. Mm-hmm. Я договариваюсь на 3 дня вперед получить стипендию. Ребятам говорю, ребята, все будет нормально, не переживайте, лечу быстро в Ташкент, на самолет тогда копейки стоит, все советская система, покупаем несколько коробок чаю, индийского чая, тогда это был дефицит на севере, в Целинограде, привозим, практически за 2 дня распродаем, и своим студентам все равно выдаю стипендию на сутки раньше, чем другие получают. Ну, то есть наш поток, потому что мы получали. И институтская касса, кассиру, я 2 килограмма чая. Вау, вот это да! Как так? 2 килограмма?
0: Взятка или подарок?
1: Не-не-не, это было просто подарок, спасибо.
0: Первую компанию, как я понимаю, ты основал со своим однокурсником.
1: Да, первую...
0: Расскажи об этом.
1: Да. На самом деле у нас в общежитии так костяк сформировался. И, конечно, друзья, ребята, с которым хотелось что-то делать. Начиналось это чуть раньше, чем стипендия. Начиналось это с разгрузки вагонов. Потому что никто из наших ребят не хотел просить денег у родителей. Нам 17 лет, 18 лет денег у родителей просить, ну, как-то не по-пацански, да. Пошли, ночью разгружали вагоны, потом... стипендию пару раз обернули, потом опять заработали на вагонах. И в общей сложности, там, я как примерно помню, $500 по тем деньгам, это старая машинка стоила $600-700, да, там, условно говоря. Ну, можно было купить машинку, ребята и покупали, там, ездили машинку. Мы машину не взяли и решили сделать что-то большее. То есть ребятами собрались, опять же, студенческая информация, у нас в Казаларде рис дешевле. А давай попробуем, давай. Купили 6 тонн муки, на сколько денег хватило. Поехали на 1000 с лишним километров, 1200 километров до Казаларды с Целинограда. Муку продали, купили рис. И обратно поехали, привезли в Целиноград, продали рис. Опа! Получилось.
0: Опа.
1: За практически за 2 месяца мы поняли всю систему. Заключаем контракт. Наш золотой контракт, всегда хотелось работать по контракту, системно всегда, тяга была система. 360 тонн муки на 300 тонн риса с государственным предприятием «Хлебопродукт», «Казаларда хлебопродукт». И это наша была...

0: золотой билет в будущее бизнеса. Мы договор подписываем, выходим, а мой друг говорит: слушай, у нас 20 тонн всего лишь. Мы за 4 рейса накрутили на 20 тонн, от 6 до 20 тонн. И все они наши. 6 тонн было половина наши, половина заемные были. А. Я говорю: ничего страшного. Ну как мы договор вот подписали? Он же сказал, если что, там директор сказал: ребята, не подведите, если что, я вас найду. Я говорю: ничего, да, он так и сказал, кислород перекрою вам везде. И мы за 3 месяца натаскали это все, сделали. И вот мы стоим, счастливый тот момент. Наш склад, который мы арендовали, у нас там 120 тонн нашего чистого риса.
1: Навара.
0: Навара. Все, то есть мы со всеми рассчитались. За 3 месяца мы безмерно счастливы, студенты. И мы начинаем считать, сколько же это будет в машинах. Так. Или это будет 6 шестерок, или 4 девятки, или, ну, то есть для пацанов, естественно, что еще считать, правильно, в чем считать?
1: Так, попугаях покупать.
0: Да, да, да, совершенно верно. Эти 100 с лишним тонн, 2 вагона чистого нашего навара, мы не стали переводить в машины, в квартиры, не-не-не. И мы едем в Кызылорду, 2-й контракт подписываем. 1500 тонн на 1200
1: вау.
0: Тонн. Вау! И вот на конце вот этого излета, когда вот мы должны были уже сказочно богаты, приходит 97-98 год, который папах.
1: Расскажи один или два самых ярких, самых жестких кризиса, которые перевернули все, где-то изменился или где-то что-то случилось. Вот. Потому что часто люди говорят, кризис – это плохо. Предприниматели знают, что все благодаря кризисам. Все
0: изменения. Совершенно верно. И я скажу так, оба кризиса, которые мы прошли, 98 и 2008, они оба сделали, будем говорить, предшествовали большому успеху, который позже, сейчас. Да? 7-8 история такая интересная. Мы отправляем 1500 тонн ячменя в Барнаул нашим ребятам, нашим партнерам. У нас контракт. Мы ребят видели всего лишь 2 раза. И уже разгрузилось, все окей, контракты, все. Контракт, естественно, в российских рублях. Штампики стоят. И мы ждем сейчас, вау, сейчас крутая сделка. Мы сейчас получаем к себе сахар. Получаем деньги, и потом там закупка и так далее. И черный четверг, или как я уже не помню, 98 год, в 4 раза все проваливается, в 4 раза.
1: То есть, смотри, рубль обвалился относительно тенге.
0: Да.
1: Вот, получилось,
0: да,
1: 2 раза.
0: Да, да, да. Да, да,
1: и поэтому
0: чуть больше, чем в 2 раза.
1: Да, да. У тебя получилась курсовая разница, да?
0: Да, сумасшедшая разница, все. И так в рублях-то Казахстан-то меньше пострадал в тот момент. А российский рубль в 4 раза обесценился. Казахстанский там вроде в 2, что-то с половиной что-то было. Ну и мы, в общем, получали российским рублем, который мы уже не могли конвертировать и не могли рассчитаться, да, здесь.
1: Понятно.
0: Но те ребята, я до сих пор говорю о них с уважением. Ребята сказали, говорят, ну, мы все понимаем. Ну, хорошо, приезжай, поговорим. И к большой чести, вот, знаете, это я тогда рассказывал, ребята, они, знаете, как выглядели, как купцы, там, бороды, все. Я говорю, вот, купеческое слово сработало. Это вот просто нам повезло страшно. Мы отправили товар тем ребятам, которые держат свое слово. И потихонечку, потихонечку все, что друшилось, мы откатали ее обратно. То есть возили, сделали в 3 раза больше рейсов, в 3 раза больше всего. И потихонечку, потихонечку восстановили. Вот это научило, чтобы работать. Если что, мы не работали, лучше работать с правильными людьми.
1: Хорошо. 2-й кризис, 2008.
0: 2008 – это перекредитование. И когда 97-8 год...
1: Слушай, вообще не пойму. Ты как будто... 97... Ты что, меня подслушивал, что ли?
0: Нет.
1: Все один в один.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не. Я видел всего лишь несколько выступлений, но такую доскональную биографию не читал. 7-8 год мы еще не научились с банками работать. А 2007-й. А 2007-й мы уже научились. Мы думали, что мы научились. Круто. Супер, здорово. У нас 2 лидирующих банка. Каз Коммерсбанк, БТА Банк. Каском открывает нам лимит на 100 миллионов, БТА через 2 недели. А что, нам тоже давай на 100 миллионов долларов? Окей, хорошо. У нас оборот 120 миллионов тогда было долларов. Каском открывает на 250, БТА говорит, возьмите у нас 250, вы что? Хорошо. Следующий этап. Каском открывает позицию 500 миллионов долларов. БТА открывает, приезжает друг, товарищ и говорит, ну о чем, мы же с тобой разве плохо работаем? Почему у нас 250? Ума хватило эти деньги не взять. Мы взяли 150 миллионов долларов. Угу. Ну, 130 миллионов долларов взяли, да. Опять же, дешевые деньги, длинные деньги. Когда нас начали штрафовать за неосвоение, я здесь задумался, думаю, ребята, подождите, подождите. И прилетело. Знаете, у нас на Дакаре говорят, когда тебе ты идешь и красиво идешь, гонишь вовсю и чувствуешь, что все, ты крутой, ты герой, и ты несешься, и ты там сзади у тебя остались твои соперники назад, жми на тормоз.
1: Понятно.
0: Жми на тормоз. Мы не нажали на тормоз, нас как несло, так и по полной занесло. В это дело 2008 год мы встретили долг и беда 54. 54. То есть нам нужен...
1: И банки пришли...
0: Банки вы что сделали? Банки, все, что у тебя было. А потом говорят, знаете, у нас, говорят, там нам нужно, чтобы все, что мы вам дали за 150 миллионов долларов, да, нам нужно, чтобы нам отписали за, там, условно, за 2 миллиона долларов. Да и вообще, расписывайтесь и все. И дом твой в залоге же, и Бентли твой в залоге. Я говорю, ты черт побери, ребята, ну давайте хоть как-то договариваться. Сори, на другие подписали, ты тоже подпиши. На тот момент мы, я не знаю, я второй раз посидел, я первый раз посидел в 97-98 году, когда мы должны были эти деньги, которые там обесценивались, и братки приезжали, вывозили этот, за город, вывозили за город. Со стволами, все как положено. 1% в день щелкал. 1% в день, это сейчас кажется сумасшествием. Нет, это был нормальный процент. Говорит, мы же по-нормальному с тобой разговариваем. Процент, не 2% в день.
1: Чего один?
0: 1%, мы же по-нормальному с тобой разговариваем.
1: Ребят, я всегда говорю, 1% в день, это нормально.
0: Мы же, говорит, по-нормальному разговариваем. А вот когда ты должен столько денег, сначала 150, потом они превращаются в 200, 200 превращает 220, и никакого просвета, вся мировая система рухнула, да? Ездишь на машине, которая тебе не принадлежит, живешь в доме, который тебе тоже не принадлежит, он тоже отписан банку, уже все, ничего. И чтобы отработать этот долг, который тикает уже 20%, да, и против него уже активов-то не стоит, за что бороться? И ты должен еще и работать 54 года для того, чтобы отработать этот долг.
1: Ну, то есть ты в рабстве.
0: Все.
1: Я вот, попав в такую же ситуацию, как ты сейчас описал, вот один в один, да, когда банки пришли такие, говорят, ну, все, давайте. Мы тут посчитали, долг и беда, да. Ковенанта сработала. Я говорю, эй, подожди, да, тоже в одностороннем порядке. Я говорю, понятно. После того, как мы выползли из этой ситуации, я сказал, никогда, никогда больше не буду работать с банками и с кредитами.
0: Вот
1: почему ты топишь?
0: Теперь я скажу.
1: Да.
0: Я точно не за кредиты. Именно не за кредиты. Тем более, кредиты и новые дела нельзя начинать с кредитов. Нельзя. Вот сколько у тебя есть денег на этой работе? У меня часто, вот, практически каждые 2 недели прилетает сообщение. Айднага, вы столько добра делаете. Столько денег у вас. Вот поддержите нас, молодых, меня, молодого. Я такой красавчик, я такой, вот все, я хочу пойти так же сделать бизнес. Дайте мне стартовый капитал 100 тысяч долларов. Для вас-то вообще это 100 тысяч, вообще ничего. Я говорю, ребята, мой стартовый капитал был 500 долларов. Есть 500 долларов? Пожалуйста, заработайте 2000 долларов, заработайте. И тогда эти совсем другие вкусы деньги. И вы будете точно бояться их потерять. Полетит 10 тысяч долларов, которые ты заработал, полетит. Если не полетит, ты хоть миллион ставь, она не полетит. У нас была свадьба как раз в разгар с супругой, как раз в разгар кризиса нашего, моего кризиса, когда вот свалилось, И мы свадьбу сыграли совсем, там, знаете, там, скрытно, чтобы никто не знал, да. И нам подарили стиральную машину. Мы всегда старались жить по средствам, и тогда жили по средствам. Машину долг не брать, кредиты не брать и так далее, и так далее. Есть на БУ машине, не значит, надо ездить на БУ. Не надо новую машину брать только за того, чтобы, что на тебя скажут. Не-не-не.
1: Подожди. Да. Казах без понтов.
0: Вот, нас казах. Это и подводит.
1: Хорошо, продолжай.
0: Так вот, про эту индезит. Поставили мы ее, значит, установили. Я ее сам устанавливал, денег нет, никого устанавливал. И вот мы первую партию закладываем с супругой. Мы не знали, как он работает. Угу. Положили белье и смотрим.
1: Включили. Горшочек вари.
0: Я постараюсь закончить. Смотрим. О, работает. Ой, не работает. О, работает, смотри, крутит. Не работает. Блин, наверное, напряжения нет в сети. Мы просидели полночи. Мы же не знали, что машина загружается для того, чтобы 8 часов она... Ну, там сколько, 2 часа поработала. Там она вваливает, да, и потом выливает саму воду, и все. Мы этого не знали. Мы решили, что-то не работает в этой машине. Вытащили, все помыли, закрыли. Она простояла, как тумбочка, год с лишним. Весь этот год супруга, мой врач, дипломированный, стирает, всю семью обстирывает. Когда у нас деньги появились, пригласили мастера. Он говорит, ребята, все работает, только вот здесь сложение. Вот она и живая история. Ребята, нельзя брать потребительский кредит только под красивую жизнь. Любой потребительский кредит, я считаю, это в том числе погоня за красивой жизнью.
1: Хорошо, бизнес сейчас.
0: Да.
1: Значит, смотри, во-первых, я так понимаю, что ты сейчас development,
0: да.
1: Стройка,
0: да.
1: Очень много вот такого,
0: да.
1: Бизнеса. Да? Во-первых, первая часть, пожалуйста, ответь. Ты же вот мука, сахар, да. Совхозы, да, говоришь, да. А потом вдруг раз, стройка, девелопмент и так далее. Вот этот переход как случился. И второй момент. Сейчас у тебя очень большая доля госзаказов. Это вот такая тема, значит, работать с госзаказами, с таким объемом. Значит, почему ты там оказался?
0: Первая часть. Нам повезло. Столица переехала в Целиноград. Нам повезло.
1: То есть столица переехала к тебе?
0: Да, это лотерейный билет. Просто кто-то покупает билет, а кто-то не покупает и говорит, почему не везет.
1: Уже гора пришла к Магомеду.
0: А, это вообще, именно это нас выручило, что у нас был уже опыт. 95-й, 6-й, 7-й, 93-го года команда сформировалась, мы работаем на контрактах, на дальних. Мы меняем все, что у нас там было, совхоз, долги, комбайны меняем на краны. КАМАЗы, которые там были, те совхозные, допустим, сельскохозяйственные, меняя на карьерные и так далее. И все, поехали, начинаем, чувствуем, уже пришло время, ну, так, заниматься тем, чему нас учили в институте. Мы занимались девелопментом, только жилье, в госконтракты не лезли совсем, наверное, это не надо. И сейчас у нас доля прибыли в общем портфеле госзаказов это 15-20%. Не нравится нам работать за госзаказом. Не нравится просто. Но, знаете, это вопрос стратегии. Это первое. Они позволяют нам при 8-м годе, если повторяется, девелопмент дружится, выживаемость. Потому что контракты 3-годичные. И они всегда обеспечены деньгами. Там маржи мало. Там не за что бороться. Да. В девелопменте в 3 раза больше маржи. На один и тот же вложенный рубль. Но девелопмент может остановиться. А куда девать людей? А второе, зачем мы держим? Потому что в нашей стране до 2015 года на крупных объектах были только иностранные компании. Угу. Мы были первой компанией, это, знаете, у казахов есть намыс, гордость, внутренняя гордость. Угу. Черт побери, мы строители, а почему мы не можем стадион построить? Ну как? У вас нет опыта строительства стадиона? Вот здесь уже нас за гордость задело. Как в нашей стране мы на вторых ролях? Сейчас мы были первой строительной компанией, которая казахстанская, чисто сказать, которая построила 5-звездочный отель. Вот представьте, за столько лет столько отелей, да, но там же требования, там брендбук и так далее, это на соответствие.
1: Сейчас практика пошла, что современные застройщики, девелоперы, да. Они вдруг поняли и почуяли, что наличие привлекательного образовательного учреждения – это аттрактор.
0: Да.
1: Квартиры дороже стоят.
0: Абсолютно.
1: Люди хотят селиться, да? Как у тебя с этим обстоят дела?
0: Мы тоже к этому пришли эволюционно. Да, мы садики начали строить еще давным-давно. Понятно, бизнес такой, он тягостный, долгий. Зачем нам заниматься садиками, когда миллионы?
1: Ну, ты так назвал муторный, тягостный.
0: Да.
1: Радостный.
0: Он
1: это
0: радостный.
1: Это как храм построить. Но... Не, я к чему клоню?
0: Да-да-да.
1: Может,
0: да,
1: Рыбаков Плейскул будет управлять твоими садиками?
0: Я бы хотел. Я бы хотел.
1: Я, блин, настаиваю.
0: Я бы хотел. Why not? Это же здорово же.
1: Ну так пригласи, скажи,
0: да,
1: давай
0: да,
1: посмотрим.
0: Давайте посмотрим. Все, давайте посмотрим.
1: Все,
0: мы вообще легки на эксперименты. Мы легки на эксперименты и любим учиться. Вот. Школу строим сами.
1: Да.
0: Сейчас мы строим очень много школ в Казахстане сейчас. Начиная вот от моего личного проекта Айханас School. Он находится там на озере, там, со всего Казахстана туда дети приезжают. Мы любим это дело. Мы в Сбербанке впервые взяли... Кредит по строительству 6 школ.
1: Кредиты можно брать под школы. Все.
0: Вот, да. Вот, вот, вот. Почему? Потому что это дело святое. Школа – это совершенно новая тема. 2 года, 3 года я этим болею. Лично, просто болею. Почему? У меня у самого 7 детей. 7 детей, и я понимаю, через себя пропускаю. Как правильно, как неправильно, что делать, как делать. Дети идут в школу, ходили в школу, которую я построил. Сейчас пойдут младшие 4 детей в школу, которую мы построили. То есть планов по школам громадье, даже вот дух захватывает, что мы сейчас будем делать школами.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, у нас говорили, ну там такая конкуренция. Я себе думал, а что такое вот эта конкуренция? Вот как она выглядит? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, только очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
3: Умные.
2: С хорошими деньгами, битые. И когда ты влазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Многие, когда говорят, в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какая халява. Если в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Сколько стоит клик? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованные потребители? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен. Конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело. Ну, потому что все придумано до себя, потребители это не потребители консервативные, все сложнее. В России намного легче стартовать, в 1000 раз легче начать бизнес, в 1000 раз легче заработать первые деньги, потому что меньше конкуренции. Но, как только ты смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все становится очень тяжело. Ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы, ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень тяжело оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом, да, подумаешь? Малый бизнес. Как-то я заполнил анкету в Bank of America, и там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. Такая, знаешь, анкета унижения. Знаешь, там средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я как-то в Фейсбуке постил. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Маленький рынок, маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль. Там многие говорят, мы пойдем на Запад. Ты говоришь, хорошо, куда? В Дубай. Ты говоришь, у тебя есть пятая экономика мира, и ты идешь в 25-ю. И вообще, что это за идея уходить с большого рынка в маленький?
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается. Раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном, и вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективам с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования. Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail. Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей – огромная редкость. В дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам. Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и 7-й по возрасту в мире. При этом красные лемуры – вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Едьте в Кочубее. Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь, выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагирует большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь. Повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества. Эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить: ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения.

Особенно грубое звучит уже не смешно, а неуместно, и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым». На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. «Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума». И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг сделан

0: сцены без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы совершили сделку по купле-продаже недвижимого имущества и стоимость превышала 5 миллионов рублей, вы автоматически попадаете под контроль Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы. Дело в том, что все сделки регистрируются в Росреестре. И автоматически о сделках свыше 5 миллионов рублей стоимостью кадастровой, даже не той, которая у вас указана в договоре купли-продажи, а кадастровой стоимости, передается в Росфинмониторинг и в налоговую. Росфинмониторинг, даже если не найдет никаких противоречий, все равно отдает эту информацию в налоговую, чтобы именно налоговая служба разбиралась с тем, а откуда у покупателя такие деньги. Давайте разбираться более подробно. Государство интересует всего лишь две вещи. Первое – это уплачены ли налоги как покупателям, так и продавцом. И второе – нет ли здесь финансирования терроризма. Вот так все серьезно. Дело в том, что Росфинмониторинг пролоббировал закон о противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма. Именно под эту гребенку сейчас проверяются все сделки с недвижимостью кадастровой стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Почему кадастровый? Да надо еще поискать тех людей, которые будут продавать ниже кадастра. Это автоматически привлекает внимание налоговой и Росфинмониторинга. А почему ниже кадастровой стоимости стоит цена? С такими сделками, скорее всего, не получится ничего. Их заблокируют и не дадут зарегистрировать. И попросят продавца не просто пояснить, а обосновать такое понижение цены. Но об этом мы поговорим чуть дальше. Итак, если Росфинмониторинг не видит проблем в возникновении денег, а он отслеживает маршрут, откуда деньги пришли, он отслеживает, уплачены ли с этих денег покупателям налоги в предыдущие периоды, откуда вообще эти деньги взялись, как они появились у покупателя. Если он там ничего такого не нашел криминального, то это передается в налоговую. Все равно. И налоговая уже более серьезно смотрит на покупателя. Если же Росфинмониторинг нашел какие-то неточности или не понял, как эти деньги появились у покупателя, он передает эти материалы прямиком в АБЭП. Сейчас это Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, УЭП и ПК. Там есть замечательная статья, с которой все начинается. Это статья 198 Уголовного кодекса, по которой, если физическое лицо или индивидуальный предприниматель не уплатил налогов и сборов за 3 года на сумму более 2 750 тысяч рублей, возбуждается уголовное дело. То есть до 2 750 тысяч – это всего лишь штраф. Это важно знать и помнить. Также обращаю ваше внимание, что с этого года действует 5-ступенчатая прогрессивная шкала на доходы физических лиц. До 2 400 000 – 13%. От 2 400 000 до 5 миллионов – 15%. От 5 миллионов до 20 миллионов – 18%. От 20 миллионов до 50 миллионов – 20%. И свыше 50 миллионов, и такие тоже есть среди нас граждане, 22% налога. И даже если вы хотите схитрить, и 4 миллиона рублей оплачиваете по банковским реквизитам, безналичным расчетам, а 2 миллиона наличными через ячейку или нотариуса, все равно это свыше 5 миллионов, и такая сделка будет контролироваться Росфинмониторингом и налоговой. И эти уловки бесполезны. Росфинмониторинг постоянно выпускает критерии сомнительных сделок. Это те, которые могут скрывать под собой, например, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, обналичивание мат-капитала и так далее. И эти критерии постоянно меняются. Именно поэтому Росфинмониторинг обязал нотариусов и риэлторов делиться информацией обо всех подозрительных сделках. То есть первично подозрительную сделку должен заметить нотариус или риэлтор. Правда, ради надо оговориться, что риэлторы практически вообще никогда не сообщают, пока, по крайней мере, о странных покупателях или продавцах. Нотариусы потихонечку стали отказывать таким странным покупателям или продавцам и просто не участвуют в этих сделках. Но пока, слава богу, тоже никому ничего не сообщают. Но норма закона есть, и она точно будет работать. На что, по мнению Росфинмониторинга, должен обращать внимание нотариус или риэлтор? Чрезмерная скрытность покупателей или продавцов, о проживающих в квартире людях, об условиях купли-продажи и других существенных условиях сделки. Отказ отвечать на вопросы об источнике денег или выбранном формате сделки. Стороны интересуются, планирует ли риэлтор или нотариус передавать куда-либо полученные персональные данные. запрос на упрощенную или ускоренную процедуру купли-продажи без объяснения причин. Особенно, если продавец или покупатель настаивает на оплате наличными. Это прям красная тряпка. Решения по сделке могут меняться на последнем этапе. Особенно, если это касается формы расчетов или необходимости участия нотариуса. Нотариусу не хотят сообщать, кто будет будущим собственником, или сообщать иную важную информацию о сделке, которую, безусловно, он запросил. Ну и, наконец, серийный собственник. Это когда у человека три и более объекта недвижимости, а он все еще покупает или продает. Это что касается поведения клиентов. Также есть рекомендации по проведению расчетов, на что нужно обращать внимание. У покупателя много наличных, что не соответствует его видимому социально-экономическому статусу. Например, квартиру в центре города большого покупает студент. Да, всегда можно сказать, что это папины, мамины, но это надо не сказать, а обосновать соответствующими документами. Например, справкой 2 НДФЛ с места работы папы. В противном случае будут проблемы. Деньги поступают из-за рубежа. Это вообще отдельная тема. Какие бы они ни были честны и нечестны, в сегодняшней реалии все поступления из-за рубежа под лупой проверяются Росфинмониторингом. Их источник – страна, что важно, дружественная, недружественная. Как минимум их заморозят на некоторое время. Как максимум заморозят и изымут. Вы их больше никогда не увидите. Стороны сделки затягивают с выбором способа оплаты. Или меняют в последний момент таковой. И необычные методы расчета. Например, ценные бумаги, вексели, какое-то имущество в залог. Ну, биткоин, я об этом молчу. Мы помним еще времена, когда на сайтах писали риэлторских компаний, что мы принимаем оплату биткоина. Сейчас это уже кажется какой-то сказкой. Но так было. Ну и, наконец, третье, на что обращает внимание Росфинмониторинг нотариусов и риэлторов, это условия самой сделки купли-продажи. Цена недвижимости ниже или выше рыночной в 2 и более раза. Здесь все понятно. Это понижение или повышение нужно обосновывать. По сложившейся практике Росфинмониторинг и налоговая принимают только одно обоснование – заключение оценщика. Именно так. Недвижимость продали несколько раз за короткое время, последовательно снижая или повышая цену. Что такое короткое время с точки зрения Росфинмониторинга? В течение 1 года. Это фактор риска. Такие квартиры, такие объекты недвижимости лучше не покупать. Если их за год уже 2 раза перепродали, у вас могут возникнуть проблемы. Сделка между аффилированными лицами, родственниками, коллегами, сослуживцами. Между этими же участниками уже несколько раз заключались сделки ранее. То есть группа лиц, которая преследует цель, как минимум, минимизацию налогового бремени, что у нас тоже наказывается. И последнее, происходит обмен недвижимости при минимальных ценах. Мена, так называемая. Это тоже вызывает очень большие подозрения со стороны контрольно-надзорных органов. Список ситуаций, который вызывает интерес у Росфинмониторинга и ФНС, постоянно растет. Например, раньше можно было продавать очень маленькую долю в квартире. Теперь эту долю ограничили. Меньше 6 квадратных метров продавать нельзя. И вообще, ко всем сделкам с долями, то есть никогда полностью продается объект недвижимости, а по долям, в Росреестре повышенное внимание. Имейте это в виду. Все это делается для того, чтобы бороться с мошенниками, которые обманывают, которые пытаются таким образом отмыть деньги и так далее и тому подобное. Да, страдают граждане. Даже у этой ситуации, которую я вам сегодня рассказываю, есть вполне легальные, законные способы решения. Например, вы берете деньги взаймы по договору займа у какого-то хорошего товарища или родственника, у кого есть подтвержденный доход на эту сумму. Официально подтвержденный доход. Как вариант. Вполне достаточно будет налоговой на первый раз. Чуть-чуть подробнее, что подразумевает налоговая, когда происходит та или иная сделка, чтобы вы понимали, к чему нужно готовиться. Итак, у продавца несколько квартир. Это может вызвать подозрение в незаконной предпринимательской деятельности. Перепродажа имущества – популярный тип инвестиций, и не все занимаются им по правилам. То есть не все платят налоги. Частые сделки с одним объектом недвижимости. Это может указывать на уход от налогов или попытку скрыть настоящего собственника. Будьте очень внимательны. Еще сделка между родственниками и партнерами, что вполне и очень даже часто встречается. Это может означать, что сделку используют для получения налоговых льгот, налоговых вычетов или обналичивания мат капитала. Ну и совсем Плохая история – это сделка с нерезидентом. Может вызвать подозрение сразу по нескольким пунктам. Нарушение валютного контроля, отмывание денег и уход от налогов. При этом нужно понимать, что все наши контрольно-надзорные органы, включая Росфинмониторинг и ФНС, не контролируют накопления граждан. Ни в коем случае. Они в очень конкретных, оговоренных в законе случаях могут спросить, а откуда деньги, ЗИН? То есть потребовать пояснения, что деньги, на которые приобретены те или иные объекты недвижимости, легальные и с них легальные. Что это значит? Первое. Они официально, законно заработаны или получены, и с них уплачены все налоги. Как минимум НДФЛ. Не более того. Что же они контролируют? ФНС контролирует оплату налогов и легальность происхождения денег. В этом ей помогает Росфинмониторинг, который отслеживает, а откуда эти деньги к вам пришли и куда они ушли. Не забывайте, что вы в ответе за то, куда вы посылаете деньги. И если по сделке купли-продажи вам указали счет нерезидента в другой стране, скорее всего, у вас будут проблемы. Именно так. Вот ровно для того, чтобы сделка прошла без сучка, без задоринки, чтобы у вас потом лишних проблем не было и не заблокировали эти деньги, лучше всего обращаться не к риэлторам, которые должны подобрать квартиру, не более того, а к адвокатам, которые должны проверить квартиру, насколько она легальна, и сопроводить сделку купли-продажи квартиры, подобрав тот способ, который удобен для вас и второй стороны, и не вызовет, что важно, вопросов у контрольно-надзорных органов. Именно эта связка, риэлтор, который подбирает для вас объект, и адвокат, который сопровождает и готовит сделку купли-продажи, сейчас наиболее безопасна. Еще раз, граждане не обязаны декларировать свои накопления, но обязаны отчитываться о доходах. Именно так. Чтобы налоговая вами заинтересовалась, достаточно ей найти скрытые доходы. Что такое скрытые доходы? Те, которые не задекларированы. Все. Все остальное – это уже ваша головная боль. Как доказать, что это не скрытые доходы, а, например, ошибка бухгалтера, который не внес их. Или что это ваши легально заработанные деньги, но пока не уплачен по какой-то причине с них налог. И для этого тоже, к сожалению, на данном этапе уже нужен адвокат. Сами вряд ли справитесь. Ну а в качестве некоторых лайфхаков о том, откуда у вас эти деньги, могу посоветовать документы из ломбарда, документы о наследстве, договоры займа. Но с этим тоже надо быть очень и очень аккуратным. Если же вы попали в такую ситуацию, что у вас налоговая задает вопросы, или еще хуже, Росфинмониторинг заблокировал платеж, для начала вам необходимо понять, что происходит. Обратиться в ту службу, от которой пришли проблемы. После этого обратиться к адвокату и вместе с ним уже спокойно эту ситуацию разруливать, собирая необходимые документы, чтобы ответить на все вопросы контрольно-надзорных органов. Ну а если этих документов нет, то тем более к адвокату, чтобы понять, как избежать уголовной ответственности. Если нет документов, которые подтверждают легальность происхождения денежных средств, здесь уже дело пахнет уголовным делом. Особенно, если это большие суммы. 10, 20, 30 миллионов. Ну, в Москве нормальные квартиры так и стоят. В Сочи еще дороже. Итак, что важно для себя уяснить? Росфинмониторинг проверяет покупателей недвижимости по части того, не отмывают ли они деньги. ФНС проверяет продавцов на предмет того, платят ли они налоги по сделкам и не занижают ли стоимость жилья. Автоматически проверку проходят все сделки с недвижимостью на сумму более 5 миллионов рублей. Есть перечень признаков сомнительности сделок, которым должны руководствоваться риэлторы и нотариусы. Они касаются в том числе поведения клиентов. Если же вы можете подтвердить свои доходы, не занижаете и не завышаете цену недвижимости сильно, в два раза, например, а если это делаете, то у вас есть соответствующее заключение оценщика, а не вам так кажется, то проблем возникнуть не должно. А теперь поговорим о том, как правильно декларировать доходы от продажи недвижимости. Когда человек продает квартиру, находящуюся в собственности менее 5 лет, в следующем календарном году он подаст декларацию 3 НДФЛ и заплатит налог с продажи. Как считается этот налог? Он считается с разницы приобретения квартиры и продажи. То есть, если вы приобрели квартиру за 5 миллионов, продали за 10 миллионов, у вас получилось Сумма в 5 миллионов. Это и есть ваш доход. Именно с 5 миллионов вы будете платить 15%. Важно! Если налоговая посчитает, что вы занизили цену, то легко может вам выписать штраф в 20% от неуплаченного налога, а не от суммы занижения. Статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации. Какие можно сделать выводы по ситуации на сегодняшний день? ФНС не контролит все сделки подряд. Нет на это ни аппаратной возможности, ни, что важно, законодательного разрешения. Контролятся сделки свыше 5 миллионов рублей. Регулярные платежи на карту вам, особенно раз в месяц, одними и теми же суммами, могут вызвать подозрение в том, что вы занимаетесь нелегальной предпринимательской деятельностью. То есть, сдачу в аренду банально. И получаете за это деньги от каких-то физических лиц, юридических или ИПшников. Дробите такие платежи. Особенно опасайтесь разрывов НДС. Всегда знайте всех своих контрагентов, чтобы хотя бы с ними у вас все было четко. Будьте внимательны.
0: Юридическая рубрика

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев, об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска: самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими венами, 20% – красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка – только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить.
2: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Info».